0: Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет! На связи группа «Эль Маше» из Екатеринбурга. Слушайте наши треки на радио «Город FM».

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В России завершился прием документов от желающих участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Заявления на все уровни выборов подали несколько тысяч кандидатов. В Свердловской области на праймерис в Госдуму, региональное заксобрание и в несколько местных дум заявились 582 человека. Сейчас в Государственной Думе заседает 13 депутатов из Свердловской области. Из них 10 состоят в партии «Единая Россия». В ходе предварительного голосования в этом году для участников специальной военной операции предусмотрена надбавка в 25% к результатам праймериса. И упрощенная процедура подачи документов и ведения кампании. От Свердловской области на праймериз в Госдуму выдвинулись 18 участников СВО. В законодательном собрании Свердловской области работают 48 депутатов, из них 32 единороссы. В областной парламент решил пройти 41 участник спецоперации. В Свердловской области резко выросло число жалоб на микрофинансовые организации. Увеличение потока обращений от жителей региона зафиксировали в первом квартале аналитики Уральского ГУ Банка России. Доля претензий к МФО в общем объеме обращений за первый квартал текущего года выросла с 16 до 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном жалобы были связаны с возвратом денег за дополнительные услуги и проблемами с обслуживанием долга. Рост числа обращений связан с тем, что заемщики стали чаще обращаться к так называемым раздолжителям, пояснили в Банке России. За этот же период с 74 до 66% сократилась доля жалоб на банки. По числу обращений лидируют вопросы, связанные с кибермошенничеством и блокировкой счетов. Доля жалоб на страховые компании уменьшилась с 5 до 4,5%. Чаще всего свердловчане обращаются к регулятору по спорам, связанным с расчетами коэффициентов при оформлении ОСАГО. Первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел совещание с директорами департаментов благоустройства и ЖКХ и заместителями руководителей районных администраций. Темой обсуждения стали жалобы горожан на работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, спецавтобаза и скопление мусора на контейнерных площадках. Галямов акцентировал внимание представителей районных властей на проблеме и поручил усилить работу квартальных инспекторов. Они должны ежедневно совершать обходы по контейнерным площадкам. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко напомнил, основная задача квартальных – следить за чистотой в районе и вовремя фиксировать нарушения. Напомню, в 2024 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый порядок деятельности при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства и определил полномочия квартальных инспекторов. С тех пор специалисты могут оперативно и эффективно воздействовать на нарушителей. Сначала они фиксируют проблему, затем выдают нарушителю предписание, а позднее, если нарушение не исправлено в срок, составляют протокол за неисполнение требования и передают материалы в суд, который назначает штраф.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио «Город-ФМ».

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Форум «Единой России» есть результат, посвященный обсуждению ключевых направлений развития Свердловской области и формированию предложений в народную программу 2.0 прошел в Нижнем Тагиле. Форум объединил представителей органов власти, промышленности, агропромышленного комплекса, системы образования, здравоохранения, общественных организаций, участников СВО, добровольческих объединений и молодежного сообщества. Достижения и предложения в программу обсудили на 6 тематических круглых столах: промышленность, сельское хозяйство, тыл фронту, технологии победы и работа для героев развития, развитие территории и благоустройства, Урал за крепкие семьи и медицину здорового долголетия, а также Урал будущего. Итоги работы круглых столов будут представлены на пленарном заседании форума. Участники сформируют предложения в программу развития региона, которые войдут в дальнейшую работу по реализации народной программы 2.0. Напомню, первый отчетно-программный окружной форум «Есть результат» прошел в Екатеринбурге в феврале, когда и был запущен сбор предложений в народную программу. Сегодня по всей стране внесено более 850 тысяч инициатив. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории муниципалитета. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, одна из мер по обеспечению пожарной безопасности – обустройство подземных резервуаров для хранения воды.
3: Сейчас мы с вами смотрели подземные пожарные резервуары, которые администрация города в прикладной основе закапывает в населенных пунктах, в которых недостаточно запас воды для нужд пожаротушения, чтобы облегчить работу нашим пожарным, сократив им плечо подвоза воды. Потому что каждый такой резервуар содержит в себе 60 до 80 кубических метров воды. Здесь, как вы их видите, две штуки закопаны, то есть здесь примерно 120-160 кубических метров воды. То, кажется, поможет в случае чего пожарным гораздо быстрее потушить, если здесь, не дай бог, произойдет пожар в данном населенном пункте. Ежегодно мы стараемся строить не менее трех в каждом, в отдаленных районах нашего города. Не менее трех – это самый минимальный план, который стоит у нас перед нами. Иногда получается больше, иногда, но никогда меньше. 3 в год и 3 проекта на следующий год.
2: Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим.
4: В Екатеринбурге продолжается ремонт моста на улице Малышева в микрорайоне ЖБИ. О ходе работ рассказал представитель треста «Уралтранспецстрой» Николай Чичушков.
5: Самое основное, самое главное, ради чего мы сюда зашли, это деформационные швы. Здесь швы будут закрытого типа, поэтому необходимо было сначала уложить асфальт, потом выпилить его под конструкцию этого шва, и далее шов будет послойно укладываться. Данная конструкция шва предусматривает наличие подпорных стенок. Конструктив будет заливаться послойно, это будет и защитный слой бетона, и гидроизоляция, это все в жидком виде, и должны быть держаться за какие-то стенки. И уложенные слои асфальтобетона эти стенки как раз обеспечивают. Шов этот будет закрытого типа. Сверху будет уже с асфальтом вровень двухкомпонентная полиэтановая смесь. То есть от 10 числа мы перекрыли движение, до 20 мы производим демонтаж, производим подготовительные работы, и с 20 числа мы уже начинаем монтаж непосредственно новой конструкции.
2: Добавлю, строители полностью планируют закончить работы досрочно в июле.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, меня зовут Кино А, и я из Екатеринбурга. Кажется, один человек давно не слышал от тебя важных слов. Посмотри в зеркало и скажи.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Граждане, имеющие доступ к государственной тайне, должны уведомить ФСБ и СВР о намерении выехать за границу минимум за 30 дней до отъезда.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссии по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» рекомендовала участникам предварительного голосования приступить к реализации наказов, поступивших от граждан на сайт «Естьрезультат.рф». В руководстве Генсовета подчеркнули, что многие проблемы носят локальный характер и требуют срочного решения, которое можно обеспечить на муниципальном уровне без принятия крупных законодательных мер. С инициативой активизировать работу в этом направлении еще до выборов выступил член Генсовета партии «Герой России» и участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Сайбель. Он обратился в президиум Генсовета с предложением дать кандидатам ясные указания – не откладывать до выборов, а немедленно приступать к решению конкретных проблем людей, опираясь на предложения из народной программы. Сайбель отметил, что это решение правильное, поскольку избиратели ждут конкретных действий. По его словам, начать работать над проблемами прямо сейчас – шанс для кандидатов доказать свою эффективность и укрепить доверие. Традиционные работы по очистке главной акватории Екатеринбурга, реки и сети идут полным ходом. Специалисты собирают наплавной и древесный хлам, а также мусор, застрявший в ветках деревьев и кустарниках, растущих вдоль берега. Об этом рассказал председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов.
3: Администрация города Екатеринбурга ежегодно в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» проводит мероприятия по очистке акватории, а также обмелевших участков русел и рек для очистки от наплавного мусора, от твердых коммунальных отходов, от древесной кустарниковой растительности, которая непосредственно попадает в водные объекты, и они необходимы для очистки от такого мусора. Работы у нас ведутся с марта месяца, то есть активная фаза, когда начинают таять снега, то есть уровень воды водных объектов увеличивается, соответственно, и мусор поступает в данные объекты. И ежегодно в среднем по году мы очищаем от 30 тонн отходов, которые оказываются в наших водных объектов, которые также являются объектами питьевого снабжения.
2: Добавлю, очистка береговых линий будет длиться до наступления осенних заморозков. Лидер уральской группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня из Питера» объявлены хедлайнерами музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Они выступят на сцене «Рокет-стадиона». В этом году Екатеринбург отмечает 40-летие Свердловского рок-клуба. В честь этого на концерте Сергея Бабунца партнер фестиваля «ВК-музыка» подготовит масштабный шоу-момент. В прошлом году Бабунец также был хедлайнером фестиваля. Мероприятие завершилось акцией «Свет» под песню «Луч солнца золотого» в его исполнении. Уральская ночь музыки состоится 19 июня. Программа фестиваля посвящена году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: как кофе, только бодрее. Утро большого города на 107.6. Утро большого города.
1: Опа! Утро большого города. 7:11. Говорим вам здравствуйте. Hello. Люди добрые.
2: Доброе утро.
1: Как вы там поживаете?
2: Чего нового у вас там?
1: Как прошли ваши выходные? Чем вы занимались? Где жарились? Какими частями тела покраснели? Всё. Рассказывайте.
2: Фотографии присылать не нужно, но мы не против. Присылайте.
1: А что? Я с удовольствием разглядываю наших парней, наших мужчин. Вот Сергей Федорович вообще никогда не стесняется. Сергей Федорович, ну-ка, где вы там? Присылайте фотографию, где были с супружницей в эти жаркие теплые выходные. Он, кстати, пишет: с добрым утром. Какая же трагическая развязка была вчера в гонке на выносливость. 24 часа Нюрбургринга.
2: Ага.
1: Команда Макса Ферстаппена лидировала почти всю гонку и за 3 часа до окончания сошла с дистанции.

0: за поломки заднего привода вала.
1: Честно признаемся, Сергей, если бы не вы, мы вообще бы ни о чем об этом не знали. Ни слова не эти. Как-то вчера не до этого было. Я вот вчера майскую прогулку шел 50 километров. Жалел все последние 49 километров. Я жалел, что я вообще вписался. В такую жарень просто это с ума сойти, конечно. Но народу было просто тьма. Не знаю. Вот он пришел, нам сказал, что 150 тысяч зарегистрировалось. Но мне показалось, что вот каждый, кто зарегистрировался, с собой еще взял незарегистрированную семью. Понимаешь, да? Просто табуны до самого вечера табуны ходили по этим маршрутам. А еще этот ремонт на мост на Малышево, значит, ремонтируют, который в сторону ЖБ, поняла, да? Который туда вот, в сторону одной из главных точек. И там просто, там было ощущение, что вот салют заканчивался, вот знаете, городской салют, когда заканчивается, и все разворачиваются с центральной площади, идут домой. Вот было ощущение, что каждые 5 минут где-то заканчивается салют, люди разворачиваются и идут вообще. Но я вчера, знаешь, люди так как-то безответственно подошли так к жаре, потому что вчера, ну, раз, наверное, 20 я видел, как скорая оказывала помощь.
0: Причем, потому знаешь, что падали от жары в обморок.
1: Да, конечно, люди вообще не рассчитали. Не рассчитывали. Мне кажется, уральцы вчера такие все поднялись. Да это не настоящее солнце, вы что, это быть такого не может. В смысле, у меня рука обгорела, да? Вы чего? Май же на дворе. У нас даже в июле такого не бывает. Вот так вот шли.
0: Вот, кстати, в июле совершенно возможно, что и не будет такого. Такой жаркий май — это редкость.
1: Юль, ты что, ты у меня за позитив отвечаешь. Ну-ка вернись обратно и скажи, что в июле будет с ума сойти, как жарко.
0: Сергей Федорович присылает нам фотографию. То ли это тюльпаны, то ли какие-то анютины глазки. Я вот не очень в этом секу, но красиво. Красиво, глазкам больно, Сергей Федорович. Так-то вчера были в саду. С женой жарили свиную грудинку.
1: Так вот это, знаешь, звучит как-то вот, как будто ситком какой-то вот российский. Ну, были вчера на даче, жарили свиную грудинку. Воронины, Сергей Федорович, воронины!
0: Он, кстати, пишет, что это, оказывается, садовые деревья и рассвершившиеся, ну, в общем, распустившиеся тюльпаны.
1: Красиво,
0: правда, красиво.
1: Надо сюда, в студию нам такое.
0: Я вам, кстати, знаете, что хочу напомнить? Что партнер утреннего шоу ООО «Нега Групп». Устали от плохого сна? Компания «Нега» дарит комфорт только до конца мая. Ортопедический матрас в подарок от «Неги» при покупке кровати. Мягкость, поддержка и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negagroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000, 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
1: Наши мессенджеры работают. Давайте пишите, как у вас дела, чем занимались в выходные и что делали в жару.
2: Реклама на 107.6.
3: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Синара Девелопмент. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале нашточка.рф. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Я, кажется, сформулировал вопрос сегодняшнего утра.
2: Ну-ка.
1: Как жара меняет вашу жизнь? Вообще, ну, теплая погода, вот вообще, в принципе, она же меняет все.
2: Ну, я тапочки достала, например. Вот. Сланцы. Или как они там еще называются? Вот у тебя, кстати, как они называются? Сланцы?
1: Что именно?
2: Вьетнамки, сланцы, шлепки,
1: но как
2: тапочки.
1: Их, как вот, обувь вот в жару, которую ты надеваешь?
2: Как, когда пальчики у тебя открыты.
1: Потники
2: и
1: они у меня называются. Потники. Я, кстати, вспомнил, реально так и называется. Я кота брею в жару.
2: Зачем?
1: Ему тяжело очень.
2: Ему тяжело, что ты его бреешь, Дэн.
1: Да, не надо, думаешь? А он радостный такой потом носится, такой. Не, ну он у меня, для меня какой сигнал? У меня вот мейн-кун, у него очень длинная шерсть, и он, когда ему слишком жарко становится, он язык вытаскивает. Но это значит, что все, уже теплообмен нарушен у кошки.
2: А что, они же... Подожди, собаки вот именно так и остывают. Ну, что, кошки это... как-то иначе остывают?
1: Коты полусобаки. Мейн-куны, точнее. Не, ну, ничего не можем поделать. Раз в год мы один раз, значит, его бреем, он уже как-то привык, уже стресс, значит, не выпускает. Ну вот, пожалуйста.
2: Обрили уже, получается.
1: Получается, по моему коту можно понять, что в Екатеринбурге жара.
2: А бывали годы или такие лето, когда не брили? Когда было холодно и приходилось ему шерсть сносить?
1: Ну, прошлое лето мы не побрили.
2: Не брили?
1: Вообще ни разу. Ну, то есть, я все ждал, а помните, какое лето это было в прошлом году? По-моему, в начале, там, в конце мая тоже съездили куда-то, покупались, побрызгались друг на друга.
2: И
1: все, и хватит, да.
2: Сергей Федорович продолжает топить нас с тобой в слюне. В нашей причем. На завтрак, говорит, все скромно. Рваная говядина, томленая на углях. Помидорки, соус из авокадо на жареных гренках.
1: Я сейчас так рад, что мне не прогружаются фотографии в мессенджере. Пусть вот Юлька смотрит и пускает там слюни на клавиатуру.
2: Ну подожди, Дэн, попробуй перезапустись, потому что Александра, например, тоже присоединилась к нам, говорит «Доброе утро» и хвалится своими выходными, признается, что они жару встретили, ура, лето, и присылает фотки.
1: Уже со сплава
2: такого. Саш, а где это фотки? Это какая-то река, это какой-то лес, это где-то у нас. Чувствую я, но где?
1: Что она там прислала?
2: Ну, там вот они по реке.
1: Скалы,
2: ну,
1: какие?
2: Может быть, на сапах, может быть, на лодке. Пока деталей не вижу, но вот по видео, судя, они явно движутся, идут по реке, но не ногами.
1: Сплав пошли плавить.
2: Вот, думаешь, катамаран, да, какой-то? Но виды, конечно, потрясающие,
1: эх,
2: Саш.
1: Не грузится у меня, но я почему-то рад.
2: А, она вот объясняет, говорит, это Каменск-Уральский, прикиньте.
1: О, там есть там красивые места, есть действительно живописные. Многие недооценивают, многие только на машине Каменск-Уральский пролетают, а надо там еще пешочком погулять.
2: Ну, на самом деле, я вот удивлена, я не знала о том, что в Каменске-Уральском есть ротонда, представляете, с хорошей такой симпатичной смотровой площадкой, ротонда. Так, ребята, выезжаем.
1: Да. А, ну, давайте, пишите, как жара, вообще тепло меняет вашу жизнь. Чего достаете нового? Как меняется ваше тело, внешность, машина? Все интересно.

0: утро большого города.
1: Ну, смотрите, вот мы вас спрашиваем, как вы, во-первых, выходные провели? Что там, ночь музеев, кто был, кто посетил, кто был на майской прогулке, кто гулял, кто куда отправился, что на даче делали, кто-то вот в сплавах был. Вот. И заодно просим вас ответить, а как на вас вообще влияет вот жара? Вообще она как-то меняет вашу жизнь, восприятие, передвижение? Потому что я вот интересную такую статистику нашел. В прошлом году у нас в России проанализировали 13 миллионов пользователей, значит, как это сказать-то, не телефонов, а, скажем,
2: гаджетов, соцсетей?
1: Не соцсетей, а как назвать это? Операторов. Оператор, поняла? Да, сотовой связи. 13 миллионов. Это очень много. У нас всего 146 проживает. И интересные такие выводы сделали. Оказывается, в жару, это в мае был в прошлом году анализ проведен, люди делают меньше звонков, чем в холодную погоду или в обычную. Ты звонить никому не хочешь?
2: То есть как будто бы тебе теплоты душевной хочется, когда на улице минус неприятный ноябрьский.
1: Увидеться с кем-то, да?
2: Как вариант. А летом ты и так счастливый.
1: Да, причем пишут, значит, вот эти люди, которые проводили этот опрос, что больше всего страдают часы с 11 до 16.00. В это время люди делают в жару меньше всего звонков и телодвижения, даже передвигаются меньше всего по городу. Ну, понятно, что кто-то на работе зависает, но в целом-то в обычные дни и зимой вот такого не наблюдается.
2: Слушай, ну это же самые опасные часы, например, под солнцем. Угу. С 11 до 4.
1: Вчера
2: вообще не рекомендуется быть.
1: Да. А вчера на майской прогулке это никого не останавливало вообще. Смотри, наибольшее снижение...
2: Ну, дойти же надо!
1: Для тебя информация. Наибольшее снижение подвижности в жару наблюдается у людей старше 40 лет. Они вовсе стараются не двигаться, выбирают какое-то место, садятся и наблюдают.
2: Я вот, кстати, выбрала вчера такое место и вообще не двинулась ни на шаг.
1: То есть ты подтверждаешь статистику? Да.
2: Не, хорошо.
1: Ну, действительно ведь меняется вот вообще, в принципе. Кто-то достает какие-то платья, которые, ну, ты не носишь, не надеваешь, наряды. Интересно, мужики, вот у вас есть что-то, что вы достаете на жару?
2: Ну, наверняка должна же быть какая-то майка, знаешь, она вот на Диме Билана была, помнишь, 10 лет назад?
1: Господи.
2: Ну, у нее еще такое...
1: Алкоголичка-то
2: да,
1: вот это?
2: Да, название такое смешное. Мне кажется, парни многие достают в сезон такую.
1: Когда ты начинаешь видеть предплечье выше, чем тебе надо, да? Вот это плечевые суставы все, татухи все. Я вчера говорю, представляешь, с товарищем своим еду, мы с ним видимся, ну, часто вообще в течение вот года. И я вчера смотрю, у него вся рука забита вот выше рукава. Я говорю, это откуда у тебя?
2: Зимой чем занимался, получается?
1: Он говорит, а я там вот, пожалуйста, в декабре сделал.
2: Так, ну вот Сергей Федорович тут заказывает, говорит, сеточку мне надо такую майку. Ребят, мы пока поищем, а вы послушайте новости.
0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов рассказал, сколько мусора убрали из акватории сети в этом сезоне.
4: В этом году на текущий момент собрано порядка 30 килограмм отходов. То есть это, повторюсь, автомобильные покрышки, ветки, наплавные диваны и этикетка и упаковка от товаров потребления. Река Исеть – это водная артерия города Екатеринбурга, которая, безусловно, требует тщательного внимания, потому что она очень ценна и важна как главная составляющая экосистемы города Екатеринбурга.
3: Русинов отметил, что появление мусора – антропогенная нагрузка. Мусор оставляют люди, которые проживают поблизости. Власти Екатеринбурга утвердили постановление, инициирующее и регламентирующее подготовку к отопительному периоду 26-27 годов. В соответствии с постановлением, до 1 сентября будут произведены такие типы работ, как промывка систем отопления, гидравлические испытания, ремонт оборудования и сетей. Специалисты подготовят к зиме почти 8,5 тысяч жилых домов. Для этого будет заменено более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, почти 17,5 тысяч труб горячего водоснабжения и 19 700 500 холодного. В свою очередь, в указанный период будут подготовлены около 1300 социальных объектов. Во всех жилых домах и зданиях промоют системы отопления и проверят оборудование на плотность и прочность. Также коммунальные компании заменят почти 39,5 километров тепловых сетей. Кроме того, постановление регламентирует выполнение обязательных контрольных мероприятий на объектах электроэнергетики и газового хозяйства, капитального ремонта оборудования, фильтровальных станций и очистных сооружений, а также подготовку к работе в зимних условиях общественного электротранспорта, в том числе 350 трамвайных вагонов и 170 троллейбусов. Напомню, первый этап гидравлических испытаний пройдет с 19 по 21 мая. Работы запланированы в ночное время с 23 часов до 6 утра. Порядка 126 тысяч екатеринбуржцев приняли участие в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Чтобы работы по обновлению победившего объекта профинансировали из федерального бюджета, городу необходимо набрать еще 164 тысячи голосов. Одним из претендентов на преображение является бульвар по улице Мира, расположенный в Кировском районе. На текущий момент его выбрали более 3000 неравнодушных жителей. Напомню, отдать свой голос за парк можно независимо от его территориальной привязки. Голосование продлится до 12 июня.
5: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Утро большого города.
1: 7:37. Дэн Савин, Юлия Курочкина. Здрасте! Мы сегодня обсуждаем, как ваша жизнь меняется, когда на дворе становится плюсовая, жаркая, да, погода наступает. И вообще, чем занимаетесь, что делаете, как обновляетесь? Может, гардероб, может, еда. Вот многие же люди, например, в жару не могут есть, ну, какую-то тяжелую пищу, что-то жареное, что-то такое объемное. Любят на лайте, да, существовать, на огурцах и помидорах, например.
2: Ну, овощи хорошо заходят в жару.
1: Я к таким вот не отношусь, человечкам. Мне мясо все равно подавайте, пожалуйста. Но некоторых знают, таких, кто переходит на новую форму питания. А Александров, кстати, нам раздает рекомендации, говорит, если в Каменск-Уральске поедете, соберетесь, берите экскурсию, сходите на Дольмен. Люблю Каменск, а сейчас он реально родился заново. Вот, пожалуйста.
2: А родился-то кто? Каменск заново родился?
1: Каменск-Уральский, да. Я думаю, что это, вот смотри, это наши с тобой планы должны быть на следующие выходные. Собираем группу и идем на Дольмен в Каменск-Уральский. А, жара прекрасна, лето — это совсем другая жизнь. А вот, кстати, у вас нет такого ощущения, что благодаря вот этой жаре сейчас, в мае, напомню, на календаре только 18 число, а мы уже, да, купаемся вот в этих вот запахах летних, таких погодах замечательных, уже пальцы и ног уже голые ходят вторую неделю практически, и как будто бы вот это мы немножечко май подминаем, и, получается, называем его летним месяцем. Вдруг ему обидно?
2: Вы, кстати, в курсе, что жители Екатеринбурга подхватили московскую заразу?
1: Как? Какую? На Патриках?
2: У нас?
1: На Патриках хвалиться деньгами заработанными?
2: Да, это давно уже, это вон, на Вайнера у нас давно уже хвалятся талантами разными. Нет, у нас, представляете, с каждым годом все больше увеличивается людей, у которых развивается брезгливость к обычным природным водоемам. Именно в плане купания, поняла? То есть у нас люди... Я вот даже вчера в соседке, когда находился, вечером уже, когда поехали там закаты посмотреть, я хорошо помню, что вот лет 10 назад уже все бы в воде были, по пояс точно. Дети бы точно все плескались.
1: Подожди, но в Сысерти, если вы вот были вот в этой стороне лета на заводе, где красивая набережная, там как будто бы уже и не хочется купаться. Я имею в виду, там все так прилично, красиво, такая набережная.
2: В прошлом году бы ты приехала бы.
1: А что там?
2: В Единице, там просто вообще все было в людях.
1: Это, понимаешь, это как вот у нас на плотинке нырнуть в Исеть. Все такое каменное, городское, красивое, приятное, как будто бы уже и не очень-то прилично, понимаешь, опускаться. Опускать ножки в воду.
2: Есть одно заведение, одно, которое сейчас у нас открывает везде вот эти горячие источники.
1: Так.
2: Ну, вот поняли, да, бассейн? Они там опрос проводили. Ну, мало того, что они везде понатыкали, значит, своих этих горячих бассейнов. Я, кстати, обалдел, что люди в жару туда все равно едут, в эту горячую воду.
1: А там, может, скидки какие-нибудь?
2: Это прикольно, что ли? Я не знаю. Интересно, кто был, напишите нам. Вот. И они провели там опрос, и действительно люди все равно с каждым годом все реже отвечают, что они готовы купаться в наших водоемах. Это связано не только с тем, что у нас на специальной организации говорит, что купаться в уральских водоемах, это, скажем так, не гигиенично, и там многие вообще уже под запретом, и все, по-моему, два водоема, да, в прошлом году осталось, где можно было телеса свои официально купать.
1: Да, в этом году списка еще и нам не предоставили.
2: Ждем. А может быть, его и не будет. Вот, но тем не менее, и люди сами такие говорят, да, мы как-то не хотим здесь купаться, мы лучше вон поедем в какой-нибудь бассейн закрытый.
1: Но я, кстати, пока еще держусь. Держусь в той части человечества, которая не просто купается, я еще и в заплывах участвую.
2: Ну да.
1: Тургаяк,
2: но
1: Владивосток, здравствуйте,
2: добрый вечер. Ты ничего себе, у тебя там выбор, Тургаяк или Балтийское море? У тебя нормальный разброс. Мне бы такой. А ты вот попробуй выбрать между Патрушихой и, значит, рекой Сысерти. Вот,
1: ну, мне кажется, что в Челябинской области много вариантов. Ну, вот у нас, на Балтыме вот у нас начнется буквально через недельку-другую тоже заплыв. Мы, правда, в гидрокостюмах будем плавать, потому что прохладно еще пока. Но, тем не менее, на Балтыме купаемся, бывает.
2: У меня есть любимое место. Это, короче, тоже Сысерть, там на подъезде к верхней Сысерти. Поняли? Между нижней, ну, обычной и верхней. Да, между Рублевкой и обычными, значит, людьми. И там есть лагерь Бригантина, сейчас, может быть, даже знает, Своротка направо. И там было вот место наше любимое, знаешь, тарзанка. Такое удобное мелководье, когда тебе и не сильно мелко, и не сильно глубоко. Но идеально, знаешь, вот прям снимать всякие рылсы, вот эти короткие видео, формации, хвастаться, что ты где-то на природе. Да, и наши друзья, ну, то есть приходом соцсетей стали это место выкладывать. В итоге... Все стали туда ездить, то есть мы вскрыли свое тайное место, все стали туда гонять. А потом, видно, люди местные увидели, что туда уже стало много людей гонять. Там уже, знаешь, траву вытоптали, тарзанку сломали, деревья поломали.
1: Позакрывали все?
2: Палатки, нет. Они сделали гениальную вещь, я никогда не думал, что так можно сделать. Они начали пасти коров в этой вот, значит, части, где мы купались, и там завелись пиявки. Кто пиявок видел последний раз?
1: Ну, не очень, конечно, симпатичный.
2: И все перестали туда ездить сейчас. Там даже знак не нужно ставить, там просто сейчас купают скот. Я, кстати, не знаю, разрешено, но вообще это не разрешено.
1: А кто эту корову остановит, Дэн? Это я не про свою подружку, кстати. Александра пишет, Майка, алкоголичка должна быть у каждого. Это мы сегодня, ребята, обсуждаем, как меняется ваша жизнь с приходом жары. Есть еще вот такое вот мнение про кошку. Мы, кстати, тоже кошку не брили в том году. Я ей даже завидовала, что она с шерстью.
2: Вот, видите, пожалуйста. Кстати, мне один раз наша гостья здесь сказала, что она не любит жару не потому, что это на улице там жарко, или ты там потеешь как-то, или там хочется не работать, а спать днем, и не двигаться, и никому не набирать на...
1: Никому не звонить с 11 до 16.
2: Никому не звонить, да, с 11 часов до 14. Она говорит, представляешь, жара в Екатеринбурге — это сразу напасть в виде кондиционеров.
1: Потому что дуют?
2: Ну
1: холодно.
2: Да, ты везде сидишь. Одному холодно, другому не холодно. Сидишь в офисе, ругаешься. Дома тоже такое, врубаешь, забываешь. Ну, то есть ложишься спать, лень подняться. Пульт там где-то лежит, как коньяка. В итоге всю ночь лежишь. Утром с прохладным, значит, своим горлом просыпаешься, злишься. В общем, кондиционеры, они... У тебя есть дома кондиционер?
1: Нет.
2: Хотелось бы?
1: Ну, я иногда страдаю.
2: Ну, в прошлом году немного мы страдали все, да. А так-то иногда хочется, согласись, так вот, прохладненькую квартирку зайти.
1: Дэн рассказал нам, что с 11 до 16 в жару люди реже звонят, значит, и вообще остаются где-то в недвижимом положении. Вот Елена подтверждает. Доброе утро, говорит так, Елена, подтверждаю. До 16 часов вообще не выходила. А потом на великах катались.
2: Ну вот, я примерно такой же. Я причем обалдеваю, что у нас, вот, представляете, мы в каком регионе живем. У нас и холода не любят, и жару не любят. Это удивительно вообще. Мне вот нравится такая погода, как вчера была. Я бы хотел, чтобы в Екатеринбурге все время было, знаете, как в Лос-Анджелесе. Да, реально до 4 не выходишь, но потом-то после 16 минут какая лепота. Кстати, мою жизнь, знаете, как еще жара меняет? Я люблю прогуляться в жару вечером в центре Екатеринбурга, потому что вот эти все ресторанчики, компашки, вот эти аккуратные столики, которые, ну вот сейчас научились мы как-то вот их ставить, что они и людям прохожим не мешают, и прохожие классно так сидят. И так гуляешь.
1: Но летников много, да.
2: Да. А танцы?
1: Еще одно сообщение от Сереги пришло. Он тут, кстати, предлагает нам всем... Ну, не ладно, не всем. Он предлагает себе, но я поддерживаю эту мысль. Доброе утро, уважаемые старейшины. Я вызывал аллергию, косил траву на 15 сотках примерно. Покупал 4 мотколески для триммера про 15 метров. Ага. Все израсходовал, еще не хватило. Теперь чихаю, и нос не дышит.
2: Коллега.
1: Да. И типа, вот, смотрите, мысль, какую Серега нам всем отправляет. А можно к Сергею Федоровичу на следующие выходные на мясо? Сергей Федорович, а? Спрашиваем и всем коллективам.
2: Да, а дальше, друзья, у нас придет Борис Оболин. Мы поиграем с вами в точку Е. Все еще пишите свои истории, как жара меняет вашу жизнь и чем вы занимались в выходные. А разыгрывать мы будем билеты на стыковой матч Урала против Махачкалы в среду в 19:30.
0: Реклама на 107.6.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
6: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
8: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Я предлагаю вот в эту нашу заставку музыкальную какой-то звук такой дать, знаете, когда вот человек чешет репу и вот немножко поскрипывает мозгами. Потому что да, то задание, которое дает для нас каждый раз Борис Оборин, это, конечно, встряска интеллекта. Борь, доброе утро.
1: Привет.
0: Ну, во-первых, мы тебе рады.
1: Спасибо.
0: Соскучились по тебе.
2: Борь, у тебя что, как-то меняется жизнь с приходом жары? Вот ты вот в футболочке, кстати,
0: может, борода, сюда. Короче, или футболки светлее становятся.
2: Камилла, футболка у тебя?
1: Я черные очки ношу.
2: Кстати, это же
0: То есть, а зимой или там весной ничего такого, да?
1: Ну, а зачем их зимой носить?
0: Ну, там же тоже солнце светит, Борь.
1: Не всегда.
2: А я видел Борю в очках. Мы с ним встретились.
0: Солнечный.
2: В сторону рощи шел, и я смотрю, такой идет вообще.
0: Деловой, наверное, но жених.
1: Я шорты ношу. Я женат. Не жених, а женат.
0: Борь, в шортах и в очках. Что ты делаешь с нами, женщинами?
1: Смотрите, девочки, какой я сексуальный. Как мои ножки из-под шортиков торчат.
2: То есть чуть бить начинает, видишь?
0: Завела,
1: когда-то давно-давно я написал вот эти две строки.
0: Стихи писал.
1: Это мои. Бой. Но продолжение-то не последовало. Бой. Накидайте кто-нибудь, это, мужики.
0: Конечно, хочется, понимаешь, видеть тебя в шортах, в очках и декламирующего стихи.
1: Ладно, я в следующий раз приду в студию в шортах. Я встану в полный рост. И обязательно что... Если Урал выйдет в премьер-лигу, я в следующий понедельник прихожу сюда в шортах, в гавайке, и я проведу точку Е, танцую.
0: А это мы в среду прям узнаем?
1: Нет, в среду мы... В субботу.
0: То есть в среду мы с Махачкалой, а в субботу с кем-то еще будут играть?
1: А в субботу мы с Махачкалой, а в субботу с Нижей.
2: Юль, там же длинное название, надо два раза играть.
0: Махачкала.
2: Урал, чтобы в два раза поместился.
1: Между прочим, Махачкалу уже вдохновил Ислам Махачев. Он пришел к ним в раздевалку и сказал: мужики, ну надо теперь.
0: Угу.
1: А кто к нам пришел в раздевалку в Новороссийске? Проиграли в Новороссийске, и Новороссийск даже во вторую лигу все равно вылетел. Это только Урал такое может.
0: Борь, ну если что, вот тут Сергей пишет: я запомнил, Боря, но это если наши выйдут. Как в премьер, ты сказал? Куда они
2: там?
0: В премьерку выходят. То, значит, Боря в следующий понедельник, танцуя, будет нам читать задание в следующий понедельник.
2: Ставка принята. Ну что, давайте точка Е.
0: Да, если что, смотрите, вот еще до всех вариантов, предложенных Борисом Оболином.
2: Ну, конечно, конечно.
0: Парк Маяковского в точке Е. Ответ от Сергея.
1: Да. От Сергея?
0: Да.
1: От Вадима же.
0: Вадима пока нет.
1: Вадима нет.
0: Пока спит Вадим.
2: Боря, у тебя гораздо больше поклонников, чем ты думаешь.
1: А где у нас главный Сергей, который меня всегда обыгрывал, даже когда я еще вопрос не задавал? Он кто-то исчез.
0: У нас, кстати, Серег, чтоб ты знал, здесь примерно 300 тысяч. В целом, они все могут быть с тобой вот в игре.
1: Тот, кого я упоминаю, он догадывается. Сергей как-то, господи, я уже забыл. У нас Сергей Викторович. А, Сергей Борисович.
0: Друзья,
1: Сергей Федорович.
0: Плюс 7-99-15-15-107-6. Это наш мессенджер. Бьемся сегодня за билеты на среду Урал и Махачкала.
2: Шикарная погода. Плюс 25 будет. Вечер, 19:30. Класс.
0: Ну а чтобы туда сходить, попасть, надо сегодня... справиться с задачкой от Бориса Оболина. Бой,
2: давай,
0: мы готовы.
2: Все заряжены.
0: Погнали.
1: Самый первый как раз носил имя Урал. Самым первым был Урал.
0: Не
2: подсказывай, я знаю, что... Двухколесный.
1: Самым первым был... Нет!
0: А он с люлькой же еще был.
1: И даже не с шлангом. И даже не с шлангом, и не с пылесборником.
0: Что еще мы с названием Урал знаем?
1: Самый первый подобный, сделанный в Екатеринбурге, назывался Урал.
0: Урал.
2: Все, пошли
1: не гуглить. Все началось с Урала.
2: Сейчас я тебе быстро ответ найду.
1: Ну, так хорошо же, в конце концов. Затем ему составили компанию «Работник», «Отец» и даже «Лебедь».
2: Ага.
0: «Лебедь».
1: «Лебедь».
2: А белый лебедь на пруду.
1: Так, ну вы что подсказываете это всем? Вы что подсказываете-то всем?
2: Да, что? Мы просто рандомно с Юлей поем. Как мы можем подсказывать?
0: Так, подожди.
1: Это же были первые уральские зэки с лесоповала.
0: Ага.
1: Вы сами-то понимаете, не носили такие клички. Все, точка Е закончена. Денис и Юля идут на футбол.
0: Что?
1: Да, взяли лесоповала, подсказали.
0: Я ничего не поняла.
2: Тут пылесос пишут до сих пор.
1: Только вчера были рассекречены все архивы, и оказывается, что первые присланные на Урал зэки были под кличками «Урал, лебедь, отец».
0: Подожди, так ты сейчас не шутишь, ты нас не подкалываешь?
1: Да шучу, конечно, играем дальше.
2: Нормально, да? Я, кстати, не видел, чтобы Юлю кто-то вот так вот в шортах и в очках мог поставить неудобное положение.
1: А, я думал, ты ни разу не видел Юлю в шортах.
0: Борь, Юльку видел. Но пылесос не подходит, получается.
1: Не пылесос. По буквам, а сколько букв? А сектор плюс на барабане. Откройте первую букву.
2: Мотоцикл. Нет. Пылесос.
1: Мотоцикл нет,
2: велосипед,
1: пылесос нет, велосипед нет, все перебрали. Хорошо, подсказка номер три, потому что, ну, вторая, или номер два, ну, как считаете
0: ладно.
1: Сами.
0: Ну, вот тут, подожди, вот до подсказки Светлана Владимировна пишет танк.
2: Ну, это вот просто после велосипеда, мотоцикла и пылесоса всегда идет танк.
0: Все, что движимое у нас здесь разрабатывали.
1: Слушайте, может, уже подсказки не нужны, давайте просто, ну, в такую, в примитивную угадайку сейчас все это запакуем.
2: Светлана, а танк-то китайский, имеете в виду, модель вот эту?
1: А что, в Китае танки делают?
2: Ну, есть танк, прям называется, представляешь, модель. Машины, ряд, машина-танк
1: китайский называется. Танк. А, это Джеку, Хавал.
2: Не-не-не, он так и называется, танк.
1: Танк?
2: Просто у тебя будет на передней панели танк написано.
1: Серьезно? Ну, я же машину не вожу. Я вот велосипед водил, с пылесосом Урал управлялся, на мотоцикле Урал меня водили.
0: Я представила тебя в шортах, в очках и на пылесосе, извините.
1: Да что ты меня в шортах никогда не видела, что ли?
0: Не видела,
2: Боря. А у тебя ведь очки, как у Лионеля Месси, когда он, помнишь, первый, по-моему, золотой мяч взял.
1: Очки у меня, кстати...
0: А там какие-то крутые очки были?
2: А ты просто, когда увидишь, Юль, ты изменишь свое мнение о Борисе.
1: Я вот сейчас на паузу уйдем, я за очками хотя бы схожу.
2: Давай в них ответ скажешь.
1: Скажу.
2: Потому что в них только ответы надо говорить.
1: Скажу обязательно. Ну, в общем, самый последний носил имя улицы, на которой делали предыдущих.
0: Так, ребята,
1: первый был Урал. Потом были лебедь, отец.
2: Щука. Рак.
1: Но отца потом, а отец потом был назван в честь улицы, на которой его делали.
0: Ну, путана и непонятно.
1: Улица до сих пор сохранилась.
0: Так, ну смотри, что у нас есть среди вариантов от радиослушателей. Павел Бажов. Да.
1: Кстати, Павлом Бажовым он тоже такой тоже назывался. А, я там был.
0: И вот смотри, еще есть какой вариант предположения от Сергея. Роддом на улице Бажова. А у нас на Бажова был роддом? Я в сильном замешательстве.
1: Ну, ты точно не здесь родилась.
0: Ну, нет, не здесь, да, это правда факт.
2: А что можно назвать роддом Урал?
0: А и отец.
1: Не, ну отец, ладно.
2: Интересно так. А лебедь. Ты где рожала? В лебеде.
1: Слушай, а кто виноват, что роддом появился? Отец.
0: Слушай, а вот, ну подожди, ну у ЗОН же есть название там, черный лебедь, какие-то еще.
1: Так, давайте с криминальной темы все-таки уходить. Неудачная была шутка, тем более у нас
0: извините,
1: утро все-таки.
0: Извините. А, ну, подожди, мы где-то рядом с роддомом на улице Бажова?
1: Нет,
0: мы не рядом, да?
1: Мы вообще не рядом. Ну, в первую очередь...
2: Спрашивают, ну это средство передвижения?
1: Еще какое.
2: Ух ты.
1: Еще какое.
0: То есть это что-то, что у нас сделали, создавали, разрабатывали, собирали?
1: Я вам честно скажу, на этом средстве передвижения, если ты не в шортах и не в очках, передвигаться как-то мовитон, особенно летом, конечно.
0: О, так оно может быть что-то зимнее, если летом мовитон.
1: Может быть зимнее.
2: Трамвай может какой-нибудь интересный.
0: Подожди, у меня...
2: Прикинь, трамвай отец. Отец.
0: Екатерина, кстати, пишет этот вариант. Доброе утро, с отличной погодой вас. Трамвай.
1: А что, хорошая задумка. Трамвай, на котором ездят только отцы. Кто не отец в этом трамвае? Или, например, отцам вход, проезд бесплатный.
0: Ну, как будто бы трамвай Урал можно себе представить.
1: Будущим отцам платить, там, не знаю, половину готовящимся стать отцом, четвертинку.
2: Интересно, могут ли быть лыжи Урал?
1: Ребят, ну,
0: по-моему, были какие-то у меня еще в школе.
1: На самом деле, как-то уж все бы сильно серьезно усложняете.
0: Да?
2: Да, не, мы-то должны усложнять, потому что если будем, наоборот, проще делать.
1: Итак, первый был Урал, последний отец, а потом его назвали в честь улицы, на которой все это делалось.
2: Сейчас у нас блок новостей, у вас есть еще возможность прислать на правильный ответ и билет на Урал, кстати говоря, где наши отцы будут играть с какими-то лебедями. Давайте, присылайте, ждем.
3: В Екатеринбурге 8 часов утра. На 107.6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В России завершился прием документов от желающих участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Заявления на все уровни выборов подали несколько тысяч кандидатов. В Свердловской области на праймерис в Госдуму, региональное заксобрание и в несколько местных дум заявились 582 человека. Сейчас в Государственной Думе заседает 13 депутатов из Свердловской области. Из них 10 состоят в партии «Единая Россия». В ходе предварительного голосования в этом году для участников специальной военной операции предусмотрена надбавка в 25% к результатам праймериса. Праймерис и упрощенная процедура подачи документов и ведения кампании. От Свердловской области на праймерис в Госдуму выдвинулись 18 участников СВО. В законодательном собрании Свердловской области работают 48 депутатов, из них 32 единороссы. В областной парламент решил пройти 41 участник спецоперации. В Свердловской области резко выросло число жалоб на микрофинансовые организации. Увеличение потока обращений от жителей региона зафиксировали в первом квартале аналитики Уральского ГУ Банка России. Доля претензий к МФО в общем объеме обращений за первый квартал текущего года выросла с 16 до 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном жалобы были связаны с возвратом денег за дополнительные услуги и проблемами с обслуживанием долга. Рост числа обращений связан с тем, что заемщики стали чаще обращаться к так называемым раздолжителям, пояснили в Банке России. За этот же период с 74 до 66% сократилась доля жалоб на банки. По числу обращений лидируют вопросы, связанные с кибермошенничеством и блокировкой счетов. Доля жалоб на страховые компании уменьшилась с 5 до 4,5%. Чаще всего свердловчане обращаются к регулятору по спорам, связанным с расчетами коэффициентов при оформлении ОСАГО. Первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел совещание с директорами департаментов благоустройства и ЖКХ и заместителями руководителей районных администраций. Темой обсуждения стали жалобы горожан на работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, спецавтобаза и скопление мусора на контейнерных площадках. Галямов акцентировал внимание представителей районных властей на проблеме и поручил усилить работу квартальных инспекторов. Они должны ежедневно совершать обходы по контейнерным площадкам. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко напомнил, основная задача квартальных следить за чистотой в районе и вовремя фиксировать нарушения. Напомню, в 2024 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый порядок деятельности при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства и определил полномочия квартальных инспекторов. С тех пор специалисты могут оперативно и эффективно воздействовать на нарушителей. Сначала они фиксируют проблему, затем выдают нарушителю предписание, а позднее, если нарушение не исправлено в срок, составляют протокол за неисполнение требования и передают материалы в суд, который назначает штраф.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Девочка, я.
1: Точка Е, Борис Оболин, загадку для нас с вами собрал. Три подсказки уже нам отдал. Задачка, конечно, справиться, ребят. Но если вы хотите билеты на Урал, в среду наши Урал играют с Махачкалой. И вот за что бьемся, понятно, Борь, ну напомню.

0: что это лыжи.
1: Мы уже порассуждали, что не вспомнили мы все-таки лыжи под названием «Отец».
0: Отец.
1: На «Отце», значит, вывозишь колясочку.
0: Надежда говорит, не знаю, о чем речь, но это мопед.
2: Я вспоминаю сериал «Отец Браун», когда там был один из инспекторов, такой усатый, он все время говорил «Отец!» Ну, там еще переводчики, конечно, эти «Кубик в кубе» или кого-то еще.
1: Да-да-да. Катамаран. Вариант.
2: Ну, вот это вы почти
1: близко,
2: попали.
1: Близко, близко.
2: Да? Это не то, что
0: хорошо,
2: близко.
0: Хорошо, тогда смотри, а вот Елены вариант «Стадион», «Кинотеатр» или «Аэропорт».
1: Я хотел бы сходить в кинотеатр под названием «Отец». Мне кажется, это очень круто.
0: А кинотеатр «Урал», может быть, у нас был такой?
1: Был, скорее всего.
0: Еще как, да?
2: Он по соседству почти с загаданным местом, кинотеатр «Урал». Ну, там сейчас Дом музыки.
0: Так, ну вот предположение от Сергея, что, может быть, это «Аллея отцов» или «Улица Бакинских комиссаров». Короче, памятник Дегенину и Татищеву.
2: Ребят,
0: кидает.
1: Отец и лебедь.
2: Мы же уже сказали, что это средство передвижения. Мы уже перепробовали все. Трамвай, лыжи, самолет, мопед, мотоцикл.
0: Ну вот Сергей Борисович присоединился. Во-первых, здрасте, Сергей Борисович.
1: Стояник наш.
0: Доброе утро, любимое радио, пишет Сергей Борисович. И его, во-первых, всем тепла и солнца. Спасибо, Сергей Борисович, вашими молитвами. И его предположение, фирменный поезд «Урал».
1: Угу. А Татьяна, ну, максимально игнорирует все подсказки и такая, улица Свердлова.
0: Ну, смотри, Татьяна, она вообще как бы идет по списку как будто бы. Улица Вали Котика, улица Уктусская, бульвар культуры.
1: Продавливает.
0: Продавливает, что, может быть, речь про какую-то улицу.
2: Ну,
0: все-таки.
2: Нужно-то все-таки угадать, о чем, в принципе, идет речь.
0: Хорошо.
2: Что это?
0: Колесница,
2: это
0: кольцевая и кат.
2: Колесница.
1: Ну что, ипподром был, колесница, Урал.
2: Ну, без колесниц это средство передвижения бы точно не поехало.
0: Памятник Артамонову, изобретатель велосипеда-самоката.
2: Ну, не такой уж он и изобретатель, как выяснилось потом.
1: Ну и Екатерина, которая «Доброе утро» написала и вариант трамвая предлагала, сразу после трамвая написала «Пароход».
0: И она как раз про этот вариант и дополняет. Да, на нем точно надо в шортах и очках.
1: А откуда?
0: Такая
1: на Урале
0: была
1: пароходы?
0: Дополнительная подсказка. Я тоже удивилась, кстати, вообще.
1: Я Боря, кстати, просил надеть очки, если ответ правильно прозвучит. И посмотри. Ты посмотри, ну это совсем другой человек вообще.
2: В начале 40-х годов 19 века главный механик уральских горных заводов британец Питер Тед присмотрел заброшенную Мельковскую золотопромывальную фабрику. Ее гидравлические сооружения и помещения идеально подходили под машинное дело. И в 1844 году появилось Мельковское механическое заведение. Именно там изготовили корпус, котел и, собственно, механизм для первого на Урале парохода.
0: Е-ей!
2: Он так и назывался «Урал».
1: Ёшки-матрёшки.
2: Здесь у нас по понятным причинам такая машина ходить не могла, поэтому его отправили на Каму в 1851 году. Кстати, в этом году получается уже юбилей, сколько? 175 лет.
0: Круто.
2: В том же году на Екатеринбургской казенной механической фабрике построили железный пароход «Граф Вронченко».
1: Колёсный.
2: Его отправили, да, в Каспийское море. На Верхесецком пруду был колесный пароход «Лебедь». Непонятно, кстати, точно с какой целью, но вроде как на полуострове Гамаюн работал известняковый рудник, и известняк был нужен для металлургии. «Лебедь» мог перевозить его по воде. И, скорее всего, паровой котел для него изготовили тоже вот на казенной механической фабрике, либо у ТЭТа. Потом было судно «Работник», которое использовалось для буксировки барж, а также перевозила отдыхающих и дачников от завода до деревни Палкино.
0: На дачу, представляешь, на пароходе уехать. Круто.
2: Ну, и был еще один пассажирский пароход, который назывался Екатеринбург, который в нашем городе никогда еще не был, но по Волге и по Каме курсировал. Кстати, вот прозвучало название Павел Бажов, а Павел Бажов, он до сих пор, насколько я знаю, курсирует этот круизный пароход. И когда я плавал в свое время... Ходил
0: в
2: круиз на Федоре Гладкове. Прекрасный теплоход, прекрасный был круиз. 2004 год, как сейчас вспоминаю. Мы то с Павлом Бажовым соседствовали, то с Александром Фадеевым, то еще с кем-то. Не все знали.
0: Ну, круто,
2: кстати,
0: круто.
2: Я до сих пор не знаю, кто такой Сергей Абрамов, в честь которого назвали в день выборов. Я у нашего Сереги Абрамова из Синара спрашиваю, ты в курсе? Он говорит, я даже этот фильм не... Ну, это, правда, давно было. Надеюсь, что фильм он посмотрел.
0: Кстати, про фильмы. Если зайдете в нашу трансляцию, посмотрите на Боречку. Он в очках.
1: Да, тут уже пишут очки, Боря,

0: Ой, да. Давай всегда правильные ответы в очках читаем.
1: А я не могу
2: кстати,
1: избавиться.
2: Хорошая мысль. Ну, летом, по крайней мере, да, потому что они всегда под рукой.
0: Нас все лапы тут подкрутили.
2: Ну и в 1910 году в Екатеринбурге построили еще одно судно, назвали «Отец», а после национализации флота переименовали в Карла Либнехта. Улица Карла Либнехта, она находится почти недалеко от Мельковской золотопромывальной, но она сейчас на улице Горького примерно, вот на набережной, и вот-вот снести хотят. А еще часть помещений заводских, они находились где-то в районе современного железнодорожного вокзала. Конечно, сейчас они уже не сохранились, но тем не менее. Вот пароходы у нас производили.
1: Ну, супер,
2: при подготовке
1: круто.
2: Программы использованы материалы в сообществе ВКонтакте «Екатеринбург. История из чемодана». Кстати, настоятельно всем рекомендую. Сам случайно подписался. Вот честно скажу, сегодня эту историю практически полностью скопировал оттуда, но согласитесь, она интересная, уникальная и достойная точки Е, поэтому ведущим автором паблика огромное спасибо.
1: Я и не знала, что у нас здесь вообще пароходы были, ходили и на дачу людей возили. Ну, это супер. Боря, очки-бомба, пишет тебе и Сергей, и Екатерина в том числе. А, у нас Светлана была, да, которая тоже предположила ответом пароход-лебедь на Верхоседском пруду. И это правильный ответ, Светлана. Правильный. Но, к сожалению, вы были чуть позже, чем Екатерина, которая вот как раз вот с пароходом.
0: На 8 минут позже.
1: Да, абсолютно точно. Мы поздравляем Екатерину. Звучат вот эти вот аплодисменты в ее честь. Супер, браво, великолепно. Я, конечно, не могу избавиться от ощущения, что нам сегодня ответ читал батя из фильма «Горько».
2: А я, кстати, не смотрел.
1: Но только трезвый.
2: А я, кстати, не смотрел. Слушай, ну, если еще я ведь не трезвый, то тоже. Ладно, хоть не батя из многочисленных пабликов, там, Батек, Виктор Ильич и прочие. Вот я в последнее время
1: Боречка, спасибо огромное в очередной раз. Да, благодарим тебя за то, что взбодрил наш интеллект, да, пошевелил нашими мозгами.
0: С Екатериной увидимся в среду обязательно в 19:30 приходим болеть.
2: Говорит тот самый батя, это тебе не шубу в трусы заправлять.
0: Ну как молодец какой вообще.
2: А сейчас... в нашем случае в шорты.
0: Сейчас небольшая пауза, друзья, возвращаемся, и рубрика «Присуха» будет у нас.
3: Реклама на 107.6.
4: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
5: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Ну, давай я начну.
2: Давай.
1: Рубрика «Пресуха», новости. Все поклонники автоспорта, все, кто считает себя настоящим автомобилистом и хотя бы иногда интересуется, вы должны это увидеть и это узнать. Значит, вчера, вернее, позавчера, да, уже, на Woman Cup, ну, гонки среди женщин, произошел интереснейший и величайший момент в истории автоспорта. В общем, величайший момент в истории женского автоспорта выражен следующим предложением. Pace Car, машина безопасности,
2: да,
1: уехал в боксы, ну, для рестарта гонки. Но все гонщицы дружно поехали за ним. Все машины, все девочки поехали за этой тачкой. То есть она должна была уехать с трассы, а девочки должны дальше поехать были. А они взяли за ней, повернули, все, все как одна поехали за ней.
2: Откуда, девчонки, что случилось?
1: Не знаю, ошибку такого уровня не делают даже новички, как пишут там в комментариях.
2: Но, подожди, в защиту девчонок хочу сказать, что, может быть, там это было как-то особенным образом обозначено.
1: Да нет.
2: Может, там стрелки какие-нибудь горели, мигали. Пиу-пиу-пиу-пиу.
1: Пейскар, как обычно, отдалился от колонны машин, чтобы покинуть трассу. Как только поискар покидает трассу, это означает для машин, ну, в этих видах гонках, что они все могут газовать по полной программе. И вот, значит, он отрывается от них и не понимает, чего они его догоняют. Еще оторвался. Вы можете найти это видео, это очень смешно. Там еще машинки такие цветные у девчонок. Вот, он несколько раз пытался от них оторваться, и в итоге потом думает, ну ладно, поеду, наверное, просто девочки уже на газу, смещусь с трассы. И смещается с трассы, и они за ним все вместе. Там, я считаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 машин. И каждый
2: вот
1: за каждым.
2: Смотри, Сергей Федорович, мы знаем Сергея Федоровича как человека, любящего жену и любящего автогонки.
1: Да.
2: Да, он нам всегда рассказывает, как там, что случилось на трассах, значит, автогоночных. И вот он, кстати, пишет, кстати, частенько бывает, что когда на трассе большой завал, пейскарь едет через боксы и сворачивает именно туда. Может быть, девочки подумали именно об этом.
1: Да, ну, так можно было бы согласиться, если бы один круг, он не пытался от них оторваться, понимаете?
2: Они
1: круг, он круг, он не мог от них уехать, потому что девочки за ним ехали и ехали. Ну, в общем, забавный момент, комично очень. Девчонки потом, когда закончилась гонка, все очень смеялись, хохотали комментаторы. Я думаю, что очень смеялись и те, кто смотрел трансляцию. Я просто не очень в гонках разбираюсь. Для меня, ну, проехали за машиной, ну, туда, в боксы. Потом он остановился, и они дальше там рванули. А вот кто вот смотрел гонку, они, конечно, все посмеялись. Но главное, что у девчонки над собой посмеялись, это же гораздо важнее.
2: Получается, надо обратиться ко всем шовинистам и любителям сказать, что женщина за рулем хуже вообще и дальше по списку, да?
1: Ну, как будто
2: очки, с чем сравнивают?
1: Как будто трехочковый туда сейчас ушел.
2: Но мужчины тоже это делают. Вот мы узнали у Сергея Федоровича, пожалуйста,
1: да,
2: такое бывает.
1: Делают.
2: Давайте так, для всех девчонок за рулем, чтобы не было обидно, что вот наши с вами соплеменницы уехали куда-то не туда. Музыка.

0: Утро большого города.
1: Ребят, любите ли вы красивых женщин? А любите ли вы их частями или целиком?
2: Подожди, красивая женщина?
1: Красивая женщина.
2: Но частями?
1: Ну, ты ее вот как любишь красивых женщин? Частями или вообще вся женщина тебе нравится?
2: Я не могу понять, куда мне нужно. Куда отвечать, Юля? В какую сторону? Кого поддержать надо?
1: Интересное продается на аукционах. Вы знаете, что люди готовы продавать разное, но что здесь меня больше всего удивляет, что и покупать люди готовы разное. Сумасшедшие деньжища готовы платить, и даже если это ваши внутренности. Вот вы красивая женщина, и ваши внутренности, да, готовы. Я путано и непонятно, да, говорю. Вокруг да около все.
2: Зубы, что ли?
1: Но теперь давайте заглянем внутрь. Как вы относитесь к Мэрилин Монро? Согласны ли вы с тем, что она эталон красоты? Ага. Но определенного времени, да? Как бы она женщина своего времени.
2: Но влияние ее сложно переоценить.
1: Абсолютно точно. Так
2: красотка.
1: Вот, Мэрилин Монро, ее разные части
2: be loved by you, just you.
1: Чего только не продавали, чем вот владела Мэрилин Монро. Значит, там и дом, и какие-то вещи, игрушки, книги, платье, несчетное
2: количество.
1: Самое
2: смешное, что я видел, это скамейка, на которой она сидела. Я думал, а как доказать, что она сидела?
1: Ну, по фоткам, может быть. Даже продавали, осуждали, помните, в прошлом году, по-моему, красивую Ким Кардашьян. Она с выдающейся филейной частью.
2: Да, ягодицами.
1: И она, значит, взяла платье Мэрилин Монро из архива и натянула на себя, и всем миром осуждали, что зачем она, значит...
2: Саму на глобус.
1: Абсолютно точно.
2: Вот так это и выглядело.
1: Но вернемся к Мэрилин Монро. Тут стало известно, что на продажу, одним из лотов аукционного дома Джулинс Экшн, это я не знаю такое аукционный дом, но люди в мире, значит, знают, пользуются. На продажу выставили уникальные, внимание, рентгеновские снимки внутренних органов Мэрилин Монро.
2: Рентген фото, да?
1: Значит, торги провели там к столетию актрисы. Значит, медицинский персонал сделал эти снимки в Лос-Анджелесской больнице в 52-54 годах прошлого столетия. 1952-1954. На продажу выставлены изображения, внимание, желчного пузыря, толстого кишечника, а также рентген грудной клетки и таза, выполнены по направлению личного врача звезды Леона Крона.
2: Ну, я уже в таком возрасте, что если бы девушка пришла на свидание со своим рентгеноснимком, я бы это оценил. Посмотрел бы ее богатый внутренний мир.
1: Но надо сказать, что за рентген грудной клетки сейчас предлагается около $2000. 2250. Но это же аукцион. Ну, то есть...
2: Цена вырастет.
1: Да, цена еще будет меняться. Ну вот как вообще вы относитесь к тому, что вот столь интимные подробности жизни человечка, вот, пожалуйста, продаются? Вы бы готовы были продавать свои рентген-снимки?
2: Что стесняться?
1: Ну вот если мне предложат 2000 за мой рентген легких, ну в целом?
2: Да, мне кажется, рентген, мне кажется, проще продавать, чем,
1: почку?
2: Свои вот
1: нюфотографии. Вот если мы сфоткаем твою почку, Дэн, и отправим, вот как ты к этому отнесешься?
2: Нормально, что пусть я, в принципе, позитивно реагирую. Нет, у меня вопрос к тем, кто покупает. Продавать можешь что угодно, покупает кто?
1: В соцсетях сильно сейчас, конечно, критикуют продажу частных медицинских данных. И говорят, это и неэтично, и какая-то вот тут мерзость в этом во всем присутствует. Что, мол, типа, за деньги...
2: Что хорошего в рентген-снимках.
1: Ну вот ты будешь, получается, видеть грудь Мэрилин Монро, но только изнутри.
2: Грудную клетку.
1: Ну да.
2: Изнутри. Они... Ну ладно, сейчас блок новостей, немножко отойдем от наших, значит, новостюшек.
0: В Екатеринбурге 8 часов 30 минут. На 107.6. Новости на Город ФМ.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Форум «Единой России» есть результат, посвященный обсуждению ключевых направлений развития Свердловской области и формированию предложений в народную программу 2.0, прошло в Нижнем Тагиле. Форум объединил представителей органов власти, промышленности, агропромышленного комплекса, системы образования, здравоохранения, общественных организаций, участников СВО, добровольческих объединений и молодежного сообщества. Достижения и предложения в программу обсудили на 6 тематических круглых столах: промышленность, сельское хозяйство, тыл фронту, технологии победы и работа для героев, развитие территории и благоустройства, Урал за крепкие семьи и медицину здорового долголетия, а также Урал будущего. Итоги работы круглых столов будут представлены на пленарном заседании форума. Участники сформируют предложения в программу развития региона, которые войдут в дальнейшую работу по реализации народной программы 2.0. Напомню, первый отчетно-программный окружной форум «Есть результат» прошел в Екатеринбурге в феврале, когда и был запущен сбор предложений в народную программу. Сегодня по всей стране внесено более 850 тысяч инициатив. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории муниципалитета. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, одна из мер по обеспечению пожарной безопасности – обустройство подземных резервуаров для хранения воды.
4: Сейчас мы с вами смотрели подземные пожарные резервуары, которые администрация города по плану основе закапывает в населенных пунктах, в которых недостаточно запас воды для нужд пожаротушения, чтобы облегчить работу нашим пожарным, сократив им плечо подвоза воды. Потому что каждый такой резервуар содержит в себе 60 до 80 кубических метров воды. Здесь, как вы их видите, две штуки закопаны, то есть здесь примерно 120-160 кубических метров воды. То, кажется, поможет в случае чего пожарным гораздо быстрее потушить, если здесь, не дай бог, произойдет пожар в данном населенном пункте. Ежегодно мы стараемся строить не менее 3 в каждом, в отдаленных районах нашего города. Не менее 3 – это самый минимальный план, который стоит у нас перед нами. Иногда получается больше, иногда, но никогда меньше. 3 в год и 3 проекта на следующий год.
3: Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. В Екатеринбурге продолжается ремонт моста на улице Малышева в микрорайоне ЖБИ. О ходе работ рассказал представитель Треста «Уралтранспецстрой» Николай Чичушков.
5: Самое основное, самое главное, ради чего мы сюда зашли, это деформационные швы. Здесь швы будут закрытого типа, поэтому необходимо было сначала уложить асфальт, потом выпилить его под конструкцию этого шва, и далее шов будет послойно укладываться. Данная конструкция шва предусматривает наличие подпорных стенок. Конструктив будет заливаться послойно, это будет и защитный слой бетона, и гидроизоляция, это все в жидком виде, и должны быть держаться за какие-то стенки. И уложенные слои асфальтобетона эти стенки как раз обеспечивают. Шов этот будет закрытого типа. Сверху будет уже с асфальтом вровень двухкомпонентная полиэтановая смесь. То есть вот 10 числа мы перекрыли движение, до 20 мы производим демонтаж, производим подготовительные работы, и с 20 числа мы уже начинаем монтаж непосредственно новой конструкции.
3: Добавлю, строители полностью планируют закончить работы досрочно в июле.
6: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: ходит в гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: А все, мы уже, кстати, в эфире.
3: Да, это мы в эфире. Хохочем за кадром, что девчонки всячески готовятся к трансляции.
2: Не, ну мы влетели на словах, зубы чешутся. Это что вообще такое?
3: Ребят, доброе утро, говорим и вам, те, кто слушает Город ФМ, и, конечно, нашим прекрасным гостям. Поприветствуем в студии у нас Евгения Александровна Фурманская.
4: Как официально. Здравствуйте, Город ФМ.
3: Здрасте, здрасте. И также сегодня она не одна, но в компании прекрасных роскошниц. Заходите в трансляцию, глядите своими глазами на все на это. Алина Владимировна Газман. Алина Владимировна, где это вы? Вот, спасибо, пожалуйста. Анна Михайловна Козлова. Анна Михайловна, доброе утро. И Елена Сергеевна Марик. Елена Сергеевна, здрасте, доброе утро.
2: Девочки, вы в автогонках не принимаете участие? Тут просто ситуация вчера была на одном кубке. За пейскаром, когда все поехали. Вдруг это они же были.
3: Ну ты расскажи девчонкам, они же не в курсе.
4: Мы пока в шоке, что нас по фамилии, имени, отчеству, по паспорту, Юлия, да, считали?
2: А как?
3: Ну мы с уважением, девчонки, ну с уважением.
2: А как нам объявлять?
4: Ну обычно.
2: Жек пришла, вот так и скажи.
4: А почему вы все в наушниках, а я без? Мне нужно.
2: Нам надо слышать, как на нас орет звукорежиссер.
3: Ну вообще, девчонки у нас в студии появились с прекрасным поводом. Уже завтра, 19 мая, пройдет гала-концерт такого мероприятия, проекта, да, «Петь может каждый». Мы с Женей здесь об этом проекте как будто бы уже говорили, и вот настал тот момент, да, тот день, когда люди свои заявки прислали, вы эти заявки отобрали, и вот завтра, наконец-то, они будут петь, плясать и всячески удивлять. Жень, я правильно понимаю?
4: Идеальные ведущие. Да? Можно я буду молчать?
3: Мы все можем за тебя сделать.
4: Просто! Все правильно, да, конечно.
3: Итак, что будет происходить завтра? Дай нам какие-то подробности, детали.
4: Завтра у нас будет наше главное событие проекта. Это большой концерт. Он будет очень яркий. Мы отобрали самые лучшие номера наших победителей. А также будут участвовать наши девочки. Это два наших коллектива концертных. Хор «Мам» и детский хор. Будут звучать песни в разных жанрах. Все, о чем мы говорили. Народный вокал, классический вокал, эстрадный, авторская песня. В общем, самое яркое событие этого нашего творчества концертного сезона. Все будет проходить в культурно-досуговом центре «Дружба». Mm. Там прекрасный звук, большая сцена.
3: А где это? Где
4: это на Бардина, 21Б.
2: «Дружба» на Бардина?
4: «Дружба» на Бардина. «Дружба» везде, а культурно-досуговый центр на Бардина.
3: Слушай, сколько участников в этом году? Посчитали?
4: Посчитали. 140 участников. В прошлом году было 160.
3: Это заявки, ты имеешь в виду?
4: Да, это заявок. Участников больше. Ну, то есть, если участников...
2: Это в тысячах
4: коллектив.
2: Или нет? С майской прогулкой будете соревноваться?
4: Нет, мы вообще только с собой соревнуемся. На самом деле даже не так важно количество, как качество. В этом году у нас просто шикарные заявки. Мы, честно говоря, даже не с первого раза отобрали. Условно говоря, мы даже сделали два тура. То есть мы сначала между собой отобрали вот прям достойных, и уже потом их еще переслушивали и выбирали.
3: Достойные из достойных.
4: Да, это правда.
2: Класс вообще.
4: Ну, твою заявку мы не дождались. Где рэп?
2: Я 50 километров тут ходил. Там и меня не дождались.
3: 140 заявок, а завтра мы на гала услышим победителей вот всех номинаций. Правильно же я понимаю?
4: Да, будет 10 номеров победителей и номера наших коллективов. То есть концерт будет не затянутый. Я думаю, что рассчитываем на 1.5 часа. Пытаемся всячески соблюдать тайминг, чтобы нашим зрителям было не скучно. Естественно, у нас приглашены первые лица, у нас будут представители Департамента внутренней политики Свердловской области лично. Наталья Николаевна Гурченок — это наши грантодатели, которые сделали возможным этот конкурс в этом сезоне. Будет Анна Дмитриевна Гурари. Грантодатель, так звучит.
3: Слушай, а среди победителей, вот те, кто на гала выйдут, это все екатеринбуржцы?
4: Нет.
3: И кто-то есть и приехавший к нам на...
4: В номинации «Народный вокал» из Челябинской области приедет девушка. Ну, там у них был коллектив, но все они, к сожалению, не смогли, но она сказала, что очень хочет, и мы ей просто номер поменяли, согласовали. Невозможно просто не пригласить таких участников, не договорила. Я не договорила. И Сесерти тоже будет в авторской песне.
3: Ну, круто, круто. Концерт будет завтра, но какое счастье, что нам не нужно ждать еще сутки. Часть коллектива «Мама Мия» хора находится у нас в студии, и не зря. Давайте вот что сделаем. Сейчас прервемся на полезную паузу. Недолго. Девчонки тут встанут красиво.
2: И дадут нам звук.
3: Ну да, получается так.
0: Реклама на 107.6.
5: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс».
6: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
7: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
8: Заходим в гости по утрам.
1: Утренние гости.

0: приходят в гости по утрам.
1: Утренние гости.
2: Ну, это вау, потрясающе.
3: Это не вау, это ой, лёли-лёли.
2: Ой, лёли. Кстати, да, нельзя как будто бы, да, такое слово сразу после этой песни использовать.
4: А мы сейчас заменяем. Вау.
2: Вау-ли.
3: Сейчас же говорят, нельзя англицизм.
4: Как я и говорю.
3: Только ой-ли-лёли.
4: А ой-лёли-лёли это высшая степень даже, чем вау, я считаю.
3: Не, ну сильно, слушайте, сильно. Так утром еще орете.
2: Это... Ну, понимаешь, особенность хора «Мама Мия», что они там все мамы, они на опыте, на утреннем. Штаны надень, вот это вот, ой-ли-лёли.
3: Сейчас с помощью слов из песни можно какое-то указание дать детям?
4: Очень много. Давайте не будем начинать.
3: Ну, класс вообще. Ну, вот это, представляете, это только частичку мы послушали. А что будет на самом концерте твориться?
4: Ну, нас ведь и много.
3: Вас много.
4: Вообще, сейчас нас четверо.
2: Сколько
4: нас
2: вас вообще в штуках? 28. Ого. Ну, мощно.
3: Да.
2: Всех собрать, Дэн, представляешь, ведь поставить.
3: В костюмах еще каких-то.
4: Два целых образа. Два выхода, два образа.
2: Круто.
3: Ну, это что, я просто мужчина, я не понимаю.
4: Ну,
3: так,
4: сначала
3: просто
4: в синеньком,
3: потом в синеньком. Евгения сейчас мне угрожала буквально. Два образа, два. Что мне нужно?
4: Ты не знаешь, что такое образ?
3: Не, ну, в смысле, что там кто-то потратился на это дело? Мне последний раз на свадьбе жена так говорила. У меня три образа будет. И я понимал, что мне это... А сейчас-то что? Ну, классно же ведь, что два образа будет.
4: Конечно.
3: То есть девочки появятся сначала что?
4: Сначала в одном образе,
3: так.
4: А потом в другом образе.
3: Бикини.
4: Нет.
3: Русское народное бикини это что было?
2: Ой-ли-лёли. Ой-ли-лёли, все прикрыто.
4: Да.
2: А, Сергей тут пишет, отключался на совещание, что происходит в эфире? Ребята.
3: Тут другое совещание происходит сейчас.
2: Мы здесь готовимся к гала-концерту завтра, 19 мая. Кстати, вход свободный. А, проект «Петь может каждый» второй год, да, в Екатеринбурге мы проводим?
4: С помощью грантовой поддержки второй, вообще третий. Мы первый проводили в 24-м году, вот в 25-м и в 26-м уже третий.
2: Сергей Петрович заявку присылает. Абба, можете хором исполнить?
4: Да, у нас есть «Мама Мия». Собственно, есть «Dancing Queen».
2: О, круто,
4: вот,
2: круто.
3: Ну, все это по-нашему, по-любимому.
4: Приходите на наши концерты. Ну, в этот раз в программе у нас этих песен нет, но вообще
2: в целом...
4: они у нас есть в репертуаре.
2: А вы, кстати, как вот договариваетесь, какие песни будут в репертуаре? Вы голосуете все вместе,
4: нет,
2: большинство, форум какой-то собирается.
4: У нас есть художественный руководитель, ты знакома с нашей Яной. Она все решает, Яна. Мы, конечно, можем прийти с какой-то песней, предложить, да, но в любом случае.
2: А вот, кстати, вот «Ой-ли-лёли», это русская народная или у этой песни есть авторы? Песня? Я впервые слышала. Расскажи, это какая-то известная, хорошо, да, у нас тут вот на Уральская?
4: Честно говоря,
3: «Люли-люли» же мы только знаем. «Ой-ли-лёли».
4: Ой, там очень много разных вот вариантов. Это же зависит от локации,
2: территории.
4: От территории. То есть есть люди, которые прям ездят по России, фольклористы, собирают этот фольклор и в разных деревнях поют по-разному.
2: Ой-ли-лёли, ой-люли-люли.
3: Целая научная работа, можно, да?
4: Так и пишут, конечно. У нас вот две песни есть похожие по, скажем, тематике, но разные по жанру. И тоже вот у нас есть «Вышла Дуня на дорогу», там тоже похожая. Денис, что с тобой сегодня?
3: Соберись. Понедельник.
2: Чем ты недоволен,
4: Дэн? Не тот фольклор. Не тот фольклор. Не на то на дорогу вышла. Помолившись Богу, между прочим.
2: Ну, круто. А что вы готовите на концерт, на гала? Вот 28 штук красивых мам, да. Какие вы будете использовать свои музыкальные... Из копилочки, что будете доставать?
4: У нас, на самом деле, очень интересная программа, как всегда, сложная с каждым годом. У нас репертуар все
2: шире,
4: и сложность повышается. Мы взяли цикл из кантаты Карла Дженкинса «Адиемус». Я не знаю, слышали вы когда-нибудь или нет.
2: Карл «Адиемус».
3: Мы не можем ей делать вид, что мы...
2: Два самых понятных лица сейчас, Жень, перед тобой.
4: В общем, там... А, кстати, приходите, ребята! Там есть и акапельная, кусочек акапельной
3: песни. Спрашиваю, почему в будний день?
4: Почему в будний день? Ну, вечер. В общем-то, вечером люди тоже ходят в театры и на концерты. Если ходить только в выходные, так а все остальные-то никак можно обделить. Ну, так получилось. На самом деле, май... очень насыщенный на события, поэтому не так-то просто.
2: Плотненько. Жень, смотри, у нас остается, ну, чуть там, около 4 минут.
4: Мы спеть хотим еще.
2: Песню? Да, хотим. Давай вот что, мы все-таки давай пригласим, наверное, завтра на концерт. Почему нужно прийти? Мало того, что бесплатно, да? Что конкретно ждать, что конкретно хочется послушать, посмотреть? На что ты конкретно предлагаешь обратить внимание, может быть, зрителям,
3: которые придут? Дресс-код есть какой-то?
4: У зрителей нет, у нас есть.
2: Надо два образа.
3: У меня есть костюм кучера просто. Эштона кучер.
2: Под вашу дуню.
4: Да, на самом деле, дорогие зрители, слушатели, стоит прийти на наш концерт, потому что он будет очень разнообразный. В нем будут разные жанры, разный возраст людей, разный стиль. То есть это просто будет концерт, который вам подарит много эмоций, прежде всего. Я думаю, что есть что запомниться, чтобы, допустим, не буду всех, кстати, тайн раскрывать, у нас будут две авторские mm-hmm. песни звучать, это, мы там готовим сюрпризы. В общем, конечно же, придут те, кто нас знают и любят, но если вам интересно, и вы нас не знаете, и вы хотите познакомиться, то этот концерт — это самое лучшее место, куда можно сейчас прийти и на нас посмотреть. И не только на нас, но и на лучшие номера победителей
3: конкурса. На чужих жен посмотреть. Да?
4: Нет, там и мужчины есть. У нас
3: на
4: и
3: чужих мужей.
2: Господи.
3: Тоже красиво звучит.
4: Что с ним сегодня?
3: А нижняя граница возраста какая?
4: Нижняя
3: планка?
4: Это куда?
2: Самый молодой участник, да. Ты вот об этом?
4: От 5 лет и до бесконечности. У нас вот, например, там дуэт будет пенсионеров. Они просто чудесные. Такие
3: зажигалочки.
4: Артисты просто супер.
2: Но мы ведь, получается, продано. Уже не отбираем, да? Ведь мы уже... То есть
4: мы
2: это
4: не отбираем.
2: Все,
4: это все концерт. Это не конкурс. Mm-hmm. Там не сидит жюри, не выставляет баллы. Это концерт, который будет вести ведущий. Веселый. Вот, приходите.
2: А не ты, Дэн, понятно?
4: Дэн сегодня слишком
3: веселый. Я могу прийти баллы выставлять один.
4: Мы спеть успеем, ребята, 57 минут.
3: Песню нужно, песню заряжай.
2: Вставай, занимай позицию, помогать девчонкам. 4 голоса у нас сегодня звучат в эфире. Это часть большого коллектива «Мама Мия», это хор «Мам» в городе Екатеринбурге. Известно, они поют вообще везде, где можно. Мы с удовольствием это все слушаем. И вот еще одна музыкальная композиция в подарок в это утро для всех вас.

0: Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» рекомендовала участникам предварительного голосования приступить к реализации наказов, поступивших от граждан на сайт «Есть результат.рф». В руководстве Генсовета подчеркнули, что многие проблемы носят локальный характер и требуют срочного решения, которое можно обеспечить на муниципальном уровне без принятия крупных законодательных мер. С инициативой активизировать работу в этом направлении еще до выборов выступил член Генсовета партии «Герой России» и участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Сайбель. Он обратился в президиум Генсовета с предложением дать кандидатам ясные указания – не откладывать до выборов, а немедленно приступать к решению конкретных проблем людей, опираясь на предложения из народной программы. Сайбель отметил, что это решение правильное, поскольку избиратели ждут конкретных действий. По его словам, начать работать над проблемами прямо сейчас – шанс для кандидатов доказать свою эффективность и укрепить доверие. Традиционные работы по очистке главной акватории Екатеринбурга, реки Исети, идут полным ходом. Специалисты собирают наплавной и древесный хлам, а также мусор, застрявший в ветках деревьев и кустарниках, растущих вдоль берега. Об этом рассказал председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов.
3: Администрация города Екатеринбурга ежегодно в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» проводит мероприятия по очистке акватории, а также обмелевших участков русел рек для очистки от наплавного мусора, от твердых коммунальных отходов, от древесной кустарниковой растительности, которая непосредственно попадает в водные объекты, и они необходимы для очистки от такого мусора. Работы у нас ведутся с марта месяца, то есть активная фаза, когда начинают таять снега, то есть уровень воды водных объектов увеличивается, соответственно, и мусор поступает в данные объекты. И ежегодно в среднем по году мы очищаем от 30 тонн отходов, которые оказываются в наших водных объектов, которые также являются объектами питьевого снабжения.
2: Добавлю, очистка береговых линий будет длиться до наступления осенних заморозков. Лидер уральской группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня из Питера» объявлены хедлайнерами музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Они выступят на сцене рок-стадиона. В этом году Екатеринбург отмечает 40-летие Свердловского рок-клуба. В честь этого на концерте Сергея Бабунца партнер фестиваля ВК-музыка подготовит масштабный шоу-момент. В прошлом году Бабунец также был хедлайнером фестиваля. Мероприятие завершилось акцией «Свет» под песню «Луч солнца золотого» в его исполнении. Уральская ночь музыки состоится 19 июня. Программа фестиваля посвящена году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: и здоровый сон в каждом комплекте. Ждем вас в мебельных центрах «Гулливер», «Эмма», «Полтинник», а также на сайте negogroup.ru. Подберем идеальный вариант для вас. Звоните прямо сейчас. 305-2000, 305-2000. Эффективность продукта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей. Рекомендуется консультация специалиста при наличии хронических заболеваний или особых потребностей.
1: Ну и о ситуации на дорогах. А что там происходит? 7 баллов прямо сейчас. Мы давненько такого
0: это
1: не видели весной.
0: Это все возвращаются со своих дач прекрасных, красивых, счастливых.
1: Скорее всего. И мы какой-то рекорд установили за май. 12 ДТП прямо сейчас в Екатеринбурге. Стоит практически весь центр. Очень сильно стоит улица Щерса, улица Фурманова в сторону Белинского. Стоит Машинная, потому что там тоже ДТП. Улица Куйбышева в сторону Восточной стоит. Также улица Ленина. Ну, весь центр стоит, друзья. На Малышева случилось ДТП, вот тут недалеко от нас. На Ленина, на подъезде к Московской случилось ДТП. Также ДТП на Татищева, на Репина ДТП. Это что такое? Вы что творите там все? Алло! Что происходит? Будьте аккуратны, пожалуйста. В общем, в центре сейчас очень тяжело передвигаться. Пишут, что ситуация такая будет протекать еще в течение, наверное, 40 минут. Ого. Поэтому, если вы куда-то торопитесь, вы, скорее всего, уже в центр никуда не успеете.
0: Вот Сергей Федорович присылает нам фотографию и пишет, еду по Челюскинце с переходом на Московскую. Совсем пусто. Хотя вот фотку присылает, он уже четвертый там в очереди стоит. Или третий.
1: Да. Причем, подтверждая слова, улица Челюскинцев одна из сейчас самых свободных. Но это прекратится, как только вы будете подъезжать к Космонавтов или приблизитесь к той самой многострадальной Московской. В общем, будьте аккуратными, берегите себя, не торопитесь и уважайте. Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55.

0: большого города.
1: Миленькие мои хорошенькие, я принесла для вас максимально полезную новость.
2: Давай нам, это не хватает такого.
1: 10 лет

0: длились исследования. Разных людей вообще в разных странах разного возраста, социального положения опрашивали, делали выводы и потом снова опрашивали. Но выяснилось за эти 10 лет, что нам помогает пережить стресс от работы... Внимание. Вот знаешь, что эти вот зожники, они говорят, займитесь спортом, и все у вас будет хорошо. А теперь официально масштабное 10-летнее исследование подтверждает, что пережить стресс от работы поможет только хороший сон, а вот не спорт.
1: Согласен вообще.
0: Тренировки, правильное питание, отказ от курения или алкоголя не помогает. Если работа токсичная, при хаотичном графике, переработках жутких и без нормальных перерывов организм будет истощаться. Поэтому корпорациям и разным вообще предприятиям рекомендуется на рабочем месте ставить капсулы для сна.
1: Я, кстати, еще сюда бы добавил не только сон, а перед сном растягайчик пахнуть с холодным чайком.
0: И голодный, да?
1: Да, и какой-нибудь подкаст найти, знаешь, про проблемы жизни в Эстонии. Вот что-нибудь такое, знаешь.
0: Чтобы наверняка.
1: И вообще просто тебя вырубит, будь здоров. И такой просыпаешься, реально в реальность снова входишь.
0: Но мне, кстати, вот эта мысль такого, знаешь, короткого сна, например, на 20 минут, очень сильно нравится. Не так давно я прочитала эту мысль еще у Артемия Лебедева, он, значит, там любит всякие, отвечает на всякие разные дурацкие вопросы. И вот эта идея, да, вот смотрите, он говорит, а что нам бы, почему нам на дороге, например, да, вот водители часто устают, и остановиться многим стрёмно у нас вот именно в стране. Не любят как-то бояться, да, думают, что это как-то слабость некоторая.
1: Да.
0: А сон иногда в 20 минут тебя реально перезагружает. И он, например, вообще предлагает различные билборды на, знаешь, вокруг, как по городу, на трассе, что, мол, типа, покемарь 20 минут и будь счастлив.
1: Вот я вот сейчас на 20 секунд сейчас заснул. Вообще реально помогает. Не, ну слушайте, я раньше относился к людям, которые днем спят. Я такой думаю, ну вообще ку-ку, ля-ля. А сейчас сам.
0: А сам, да?
1: И, слушайте, реально классно.
0: Добро пожаловать, Дэн, в наше возрастное комьюнити.
2: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
3: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
2: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
4: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
5: 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Утро большого города.
1: Ну, сейчас новость для всех, кому за 40 точно, сейчас вы вообще прыгать будете от счастья. Клуб «Романтики» вернется в Россию спустя 2 года после блокировки. Ну, там запретили, потому что они начали...
2: Что за клуб «Романтики»?
1: А, ты не знаешь, не в курсе. Ох, тебя какие еще эмоции ждут. Вы, кстати, прикольно. Вот я прям представил, ты в леопардовых своих штанах.
2: Так.
1: И Боря в очках.
2: Я сегодня в тапочках леопардовых,
1: если что. Да-да-да. И Боря вот в этих очках, в которых был, и вам можно вот... Замычиться там.
2: И мы такая парочка будем,
1: нет,
2: да?
1: Там, прикинь, люди...
2: Леопард и очки вот как вот этого пьющего батю из фильма «Горько».
1: Там люди лайкают, типа, хорошие, симпатичные пары, живые. Ну, естественно, там с нейросетями работать нельзя. В общем, закрывали. Почему? Потому что там начали вкидывать вот эти нетрадиционные для русского человека ценности.
2: А что за клуб такой? Это что, сайт знакомств какой-то?
1: Нет, это сообщество, где собираются люди, которые любят закаты, красивые лужайки, делятся вот этими фотографиями. Куда сходить на свидание на первое, как освежить свои отношения. Вот ты там долго в браке, у вас там проблемки начались, тебе говорят, вот это попробуйте, конфетки вот эти купите.
2: Некоторые комьюнити для романтизации отношений.
1: Ну, без пошлости. Просто говорю, их запрещали, потому что там была ветка, скажем так, запрещенная, да, уже сейчас. Вот, и разработчики анонсировали чисто русское приложение, без нарушения традиционных ценностей. Для нас. А теперь одни фанаты, значит, вот этого сообщества негодуют из-за этого, а другие, наоборот, в восторге и вот ждут возвращения легенды. А третьи же пытаются понять, что вообще, как ты говоришь, там происходит. Да, вот. Я сам не пользовался, подробности не знаю, вот я за что купил, зато вам продаю. Мне какие-то ребята сказали, что, ну, это вот...
2: Вообще звучит прикольно.
1: Поддержать свои отношения.
2: Романтики вернулись в Россию. Как будто мы какое-то время жили совсем без этого ощущения. А теперь вот, пожалуйста, добро пожаловать, да, романтикам говорим?
1: Да, да. Но там токсиков, конечно, тоже много под комментариями. Типа, говорят, есть же вот во дворе скамейка. Вот собирайтесь там у скамейки. Ага, вот они соберутся.
2: Ну, подожди, ну у скамейки как будто бы не так романтично. Вот если это скамейка где-то на набережной, где-то, вот, не знаю, на берегу моря, может быть.
1: Да. Значит, там будут опции какие, смотрите. Там будет, например, рубрика самых романтичных мест Екатеринбурга и России. Ну, удобно же. То есть
2: очень,
1: ты зашел, там
2: очень.
1: Увидел, как это... доехать, как добраться, что купить.
2: И в том числе для планирования свидания, получается.
1: Да.
2: Можно голову не ломать, заходишь в это сообщество, и тебе люди добрые все подсказывают.
1: Угу.
2: Да?
1: Например, если у вас затуп с подарком жене,
2: так,
1: на годовщину, или девушке, например, там, вы 2 года вместе, тут подсказывают. То есть опция, ну, рубрика «Что подарить любимому человеку, и чтобы это были не деньги». Не знаю, обрадовал бы тебя такой, Юля.
2: Извините, я, кстати, ничего против денег не имею. Пожалуйста, хочется вам подарить, сделайте это.
1: Дальше.
2: Смелее.
1: Какие фильмы посмотреть, чтобы было романтичное настроение? Чтобы, знаешь, ни ужасы, ни хоррор, ни про маньяков. Я знаю, что ты, у тебя романтичный вечер, а там про маньяка позырить. И потом на балконе зависнуть, да?
2: Я вчера, кстати, корейцев смотрела 50 какого-то года фильм, как у них там вообще...
1: Просто ничего не рассказываю вообще.
2: В четверг,
1: все,
2: давайте.
1: Обсудим это дело.
2: Ну,
1: в общем, вот возвращение легенды наметилось.
2: Ну,
1: я
2: класс,
1: говорю, я приложением не пользовался, в сообществе не состоял, у меня, в принципе, с этим проблем нет. Но если вы чувствуете, что вам нужна какая-то поддержка извне, или вы хотите похвастаться просто своей парой, почему бы и нет? Тем более, что теперь... Только с русскими. Россия! Россия! Россия!

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good, and I betcha.
1: Утро большого города.
2: Прямо сейчас в Екатеринбурге плюс 22 градуса. А время-то сколько?
3: 9:27.
2: Что происходит вообще?
3: Так, ну вот тут Татьяна пишет, что на Белинского ремонт дороги,
2: да.
3: Куйбышева закрыли, поэтому пробок больше. Говорит, крепимся, ребята, держимся. А Сергей тоже здесь. Говорит, Дэн, а ты когда со вторчика переезжал, фейерверк запускал? Есть какая-то традиция на вторчермить? С переездом.
2: С переездом?
3: Забрать свои вещи. Оставить очки и шорты с соплеменником.
2: Там лучше вообще ничего не оставлять. Там единственная традиция, горячую воду отрубают иногда. И не только при переезде. А в целом ничего такого не случается.
3: Ну давайте узнаем, что случается в эфире «Город ФМ». В 13:00 не пропустите формулу здоровья. Будем говорить о здоровье щитовидной железы. Врач-эндокринолог будет у нас в студии. Присоединяйтесь к беседе через наш мессенджер. +7 99 15 15 107 6. В 14:00 Иван Алыпов, заместитель директора департамента спорта Екатеринбурга, Александр Фефилов, наверное, не знаю, как правильно ударение ставится, организатор Большого Уральского трейла, предприниматель, и Костылев Евгений, офицер запаса ГРУ, трейл-раннер, мультиспортсмен. Ребят,
2: да.
3: Будем говорить, да, о большом, сложном, ну, видимо, забеге, да, трейл-ран. В центре внимания у нас сегодня глава администрации Октябрьского района Екатеринбурга о выборе территории для благоустройства на следующий 2027 год. Сегодня будем говорить. В центре внимания руководитель фонда памяти группы Дятлова. Поговорим о результатах ежегодной конференции памяти. В 18:00 в центре внимания у нас сразу несколько гостей. Здесь вам и благотворительный фонд Владимира Потанина, и заведующий реставрационными мастерскими музея ИЗО, и директор Свердловской организации «Детский инвалидно-спортивный центр». В общем-то, будем говорить о разном, о многом. Без вас нам никак не справиться, поэтому в течение дня оставайтесь на волне 107.6, присоединяйтесь к нашим дневным программам, задавайте вопросы своим нашим гостям. Ну и вообще, как-то, да, давайте держаться ближе друг к другу.
2: Да.
3: В эти жаркие денечки.
2: Все так. Ну и не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте «Город ФМ Екатеринбург». Присылайте нам фотографии, если вы успели где-то погулять, отдохнуть, найти какой-то классный водоем, парк. Мы бы коллекционировали и вам очень сильно завидовали. Ну а это утро с вами провели Юлия Курочкина.
3: Дэн Савин.
2: Давайте услышимся, увидимся. Всем хорошего настроения, доброго утра. Пока!
3: Пока!

0: Екатеринбурге 9:30.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов рассказал, сколько мусора убрали из акватории сети в этом сезоне.
3: В этом году на текущий момент собрано порядка 30 килограмм отходов. То есть это, повторюсь, автомобильные покрышки, ветки, наплавные диваны и этикетка и упаковка от товаров потребления. Река Исеть – это водная артерия города Екатеринбурга, которая, безусловно, требует тщательного внимания, потому что она очень ценна и важна как главная составляющая экосистемы города Екатеринбурга.
2: Русинов отметил, что появление мусора – антропогенная нагрузка. Мусор оставляют люди, которые проживают поблизости. Власти Екатеринбурга утвердили постановление, инициирующее и регламентирующее подготовку к отопительному периоду 2026-2027 годов. В соответствии с постановлением, до 1 сентября будут произведены такие типы работ, как промывка систем отопления, гидравлические испытания, ремонт оборудования и сетей. Специалисты подготовят к зиме почти 8,5 тысяч жилых домов. Для этого будет заменено более 18 тысяч метров внутридомовых трубопроводов отопления, почти 17,5 тысяч труб горячего водоснабжения и 19 700 холодного. В свою очередь, в указанный период будут подготовлены около 1300 социальных объектов. Во всех жилых домах и зданиях промоют системы отопления и проверят оборудование на плотность и прочность. Также коммунальные компании заменят почти 39,5 километров тепловых сетей. Кроме того, постановление регламентирует выполнение обязательных контрольных мероприятий на объектах электроэнергетики и газового хозяйства, капитального ремонта оборудования, фильтровальных станций и очистных сооружений, а также подготовку к работе в зимних условиях общественного электротранспорта, в том числе 350 трамвайных вагонов и 170 троллейбусов. Напомню, первый этап гидравлических испытаний пройдет с 19 по 21 мая. Работы запланированы в ночное время с 23 часов до 6 утра. Порядка 126 тысяч екатеринбуржцев приняли участие в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Чтобы работы по обновлению победившего объекта профинансировали из федерального бюджета, городу необходимо набрать еще 164 тысячи голосов. Одним из претендентов на преображение является бульвар по улице Мира, расположенный в Кировском районе. На текущий момент его выбрали более 3000 неравнодушных жителей. Напомню, отдать свой голос за парк можно независимо от его территориальной привязки. Голосование продлится до 12 июня.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Еще раз доброе утро, физкульт привет, утро понедельника, нельзя не начать с побед, их есть у нас. Ждете футбола? Не терпится узнать, с кем Урал сыграет в стыках. А вот потерпеть как раз придется. Поехали! Сборная России выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по самбо, который завершился в Тбилиси. На счету наших спортсменов 13 золотых медалей. Две на счету екатеринбурженок. Причем Яна Джумаева и Дарья Речкалова сильнейшими именно на континенте стали впервые. Даша, коренная свердловчанка, внучка легендарного летчика Григория Речкалова. Все поединки, в том числе финальный, с представительницей Украины, завершила досрочно. В свое время обе девушки приходили на радио «Город ФМ». А вот еще одна екатеринбурженка Альбина Челомбитько пока не приходила и потому стала вице-чемпионкой, проиграв в финале Марии Кондратьевой из Белоруссии. Наконец, все трое мужчин, представители верхнепышминского клуба самбо УГМК, Али Куржев, Рамет Гукев и Сергей Кузнецов, стали бронзовыми призерами. Ну и самое главное, сборная России впервые за 5 лет выступала на международном турнире по самбо с флагом и гимном, без нейтрального статуса. Далее смешанные единоборства. Конор Макгрегор возвращается в ММА и в UFC. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт. Ирландец 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе проведет бой с Максом Холлоуэем. Предыдущий поединок Конора состоялся 5 лет назад, в 2021 в июле, и тогда из-за травмы было поражение от Дастина Порье. С тех пор Макгрегор неоднократно заявлял о желании вернуться в октагон. Холлоуэй в марте этого года проиграл единогласным решением Чарльзу Оливейре, ну а с Конором они в октагоне сойдутся второй раз. Первый был аж в 2013 году. Ирландец оказался сильнее. Ну а нам теперь стоит ли ждать вестей из Дагестана от Хабиба Нурмагомедова? Пока же из Дагестана приходят вести, связанные с другим русским чемпионом UFC. Ислам Махачев встретился с футболистами махачкалинского клуба «Динамо» после матча с московским «Спартаком» в заключительном туре российской премьер-лиги. На данный момент Махачев идет на серии из 16 побед в UFC, а всего на счету Ислама 28 побед и 1 поражение. В последнем бою на сегодня, в ноябре, в Нью-Йорке, уроженец Махачкалы победил Делла Мадалену из Австралии и стал чемпионом в полусреднем весе. До этого трижды защищал титул в легком весе. Футбольный же вчерашний матч в столице Дагестана «Динамо-Спартак-Москва» завершился в ничью 0-0, что не позволило столичной команде завоевать медали. Красно-белые на 4-м месте, бронза у «Локомотива». За обе эти команды в свое время играл нынешний наставник Махачкалы Вадим Евсеев. Второе место занял прошлогодний чемпион «Краснодар», ну а золото в 11-й раз, а с учетом советского периода в 12-й, завоевал «Зенит» из Санкт-Петербурга. И теперь он официально самый титулованный клуб страны всех времен и народов. Причем здесь Екатеринбург, а при всем. Наш «Урал» в выходные занял 3-е место в завершившемся чемпионате первой лиги. В последнем туре свердловчане проиграли 1-2 в новороссийске «Черноморцу», но этот результат ни на что не повлиял. Кстати, «Моряки», несмотря на победу, вылетели во вторую лигу, а «Урал» теперь 3-й год подряд сыграет в стыковых матчах за право выхода в премьер-лигу. И соперником будет как раз «Динамо Махачкала», ведомая Вадимом Евсеевым, вдохновленная Исламом Махачевым. В эту среду, уже послезавтра, на Екатеринбург-арене в 19:30 матч, ну если не года, то полугодия. Точно последний домашний в сезоне и решающий. Ну а для вдохновения на успех история из постоянной рубрики.
0: Интересный факт.
1: Финал Кубка европейских чемпионов по футболу 1986 года стал уникальным. Впервые в решающем матче не было забитых мячей. Ничья 0-0. Впервые в серии пенальти вратарь одной команды отразил или взял намертво все удары – 4 из 4. Более того, пенальтисты забили только с пятой попытки, вот как мячу не хотелось в ворота. Впервые обладателем трофея стал клуб из Румынии – Стяуа Бухарест. Впервые вообще кубок отправился в Восточную Европу. Еще можно было сказать, что победа была одержана без легионеров. С одной стороны, так, все румыны по паспорту, но не все по происхождению. Герой предыдущего выпуска нашего – вратарь Хельмут Дукадам, этнический немец. В нападении – венгр Ласло Белени. А всего 5 пропущенных мячей в победном турнире – заслуга не только Дукадама, но и основного защитника – этнического серба Миадра. Миодраг Белодедич родился 20 мая 1964 года в коммуне Сокол на территории знаменитой Трансильвании на границе с Югославией. Сам серб по происхождению. В 18 лет должен был отправиться на службу в армию и принудительно отправлен в клуб вооруженных сил Стяуа. Уже после победы в Кубке чемпионов 1986 года несколько раз просил руководство клуба его отпустить. Но получал отказ. Отказ — это значит не просто нельзя поменять клуб, но даже демобилизоваться. То есть самовольный уход стал бы армейской самоволкой, дезертирством. И тогда Белодедич рискнул. В декабре 88-го, за пару дней до Нового года, он отпросился у Валентина Чаушеску на недельку съездить в Югославию к родственникам. Босс не возражал и распорядился, внимание, временно выдать футболисту его паспорт. Судьба документов остальных спортсменов аналогичная. Белодедич схватил документ, а затем в охапку сестру и мать и удрал в Белград, где первым делом попросил политическое убежище, которое и было предоставлено. Помогла Црвена Звезда, за которую Белодедич мечтал играть с детства.
2: Товарищ старшина, вы коммунист?
3: Ясное дело.
2: Просим быть председателем на комсомольском собрании.
3: И какая же повестка дня предполагается?
2: О недостойном поведении в бою члена ВЛКСМ. О трусости.
3: Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак. Протокол напишем. А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится? Не годится.
1: В фильме «А зори здесь тихие» и в одноименной повести Бориса Васильева старшина Восков отговорил бойцов устраивать гражданский суд над одной из девушек, струсивших в бою. В Румынии конца 80-х все было иначе. Валентин Чаушеску, узнав о побеге Белодедича, рассвирепел, позвонил отцу, Чаушеску-старшему. Над Миодрагом устроили заочный товарищеский суд, лишили гражданства, приговорили к 10 годам тюрьмы. Не обошлось и без санкций УЕФА, дисквалификация на год. Но год прошел, футболист вышел на поле в форме краснозвездных и в 91-м году снова дошел до финала Кубка чемпионов. И снова все повторилось. Опять 0-0, опять пенальти в соперниках «Марсельский Олимпик». И на сей раз Белодедич участвовал в пробитии 11-метровых и свою попытку реализовал. Запомните, Миодраг Белодедич – первый в истории Кубка чемпионов, выигравший турнир с двумя разными командами и сыгравший в обоих финалах. Более того, единственный, причастный к двум триумфам клубов из Восточной Европы. Первый со Стяуа в 86-м, последний с Црвеной Звездой в 91-м. Лигу чемпионов выигрывает только Западная Европа.
4: Еще раз, отлично! Вы посмотрите, Георгий Хаджиев во второй раз он наказал Оскара Кордобу, голкипера сборной Колумбии. Вы помните его прекрасный удар?
5: его сейчас почти что с того же места. И снова великолепный по точности, самое главное, по замыслу, удар, который нанес Георгий Хаджи.
1: А вы помните этот удар? Хе-хе. С него, по сути, начался для меня мой первый чемпионат мира по футболу 1994 года в США. Румыния-Колумбия. Фантастический гол Георгия Хаджи по прозвищу «Карпатский Марадона». И кто первым поздравил лидера румын с точным ударом? Конечно, Миодрак Белодедич. После свержения Чаушеску он снова получил право выступать за национальную сборную. В конце 90-х вернулся в Стяуа, где в 2001-м завершил карьеру. Ну а Георгий Хаджи – отдельная история. В начале 87-го его одолжили у другой команды для одного матча за Суперкубок Европы с киевским «Динамо», которая в год победы Стяуа завоевала Кубок Кубков, о чем мы совсем недавно рассказывали. Одолжили, арендовали, и Георгий забил единственный и победный мяч. Одолжить-то одолжили, а потом забыли вернуть. Ну вот просто забыли, оставили в команде на 3 года. В итоге Хаджи – лучший футболист Румынии 20 века, лучший бомбардир национальной сборной и автор лучшего гола чемпионата мира 94, где румыны в 1/8 сокрушили Аргентину, увы, без дисквалифицированного Марадоны, а так бы Карпатский против аргентинского. О, сюжет. И в четвертьфинале, вот это до сих пор для меня боль, такой классный матч выдали со шведом, но уступили в этой чертовой серии пенальти. Что тогда творил в воротах шведов Томас Равелли, и решающий промах допустил именно Белодедич. Да, простите за лирику. Так вот, Хаджи еще сыграет за Реал и Барселону, выиграет за каждый суперклуб по суперкубку Испании, а затем окончательно найдет себя в Галатасарае. 4 чемпионата и 2 кубка Турции, кубок УЕФА, суперкубок. А вы говорите «румын». А вы удивляетесь, что Галатасарай-то творит? Да просто нужно выбирать правильный путь к победе. Хотя в Румынии конца 80-х над этими словами точно могли бы посмеяться. До встречи!

0: Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере на улице Никонова у кинотеатра «Космос». Факт первый. Сквер на улице Никонова носит имя легенды баскетбола Александра Канделя. Он был центровым в стартовой пятерке «Уралмаша» и настоящим лидером команды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток «Уралочки» и матчи по футзалу с участием команды «ВИС Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала «Госуслуг» или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.
1: Город ФМ.

0: Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В России завершился прием документов от желающих участвовать в предварительном голосовании «Единой России». Заявления на все уровни выборов подали несколько тысяч кандидатов. В Свердловской области на праймерис в Госдуму, региональное заксобрание и в несколько местных дум заявились 582 человека. Сейчас в Государственной Думе заседает 13 депутатов из Свердловской области. Из них 10 состоят в партии «Единая Россия». В ходе предварительного голосования в этом году для участников специальной военной операции предусмотрена надбавка в 25% к результатам праймерис. И упрощенная процедура подачи документов и ведения кампании. От Свердловской области на праймериз в Госдуму выдвинулись 18 участников СВО. В законодательном собрании Свердловской области работает 48 депутатов, из них 32 единороссы. В областной парламент решил пройти 41 участник спецоперации. В Свердловской области резко выросло число жалоб на микрофинансовые организации. Увеличение потока обращений от жителей региона зафиксировали в первом квартале аналитики Уральского ГУ Банка России. Доля претензий к МФО в общем объеме обращений за первый квартал текущего года выросла с 16 до 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном жалобы были связаны с возвратом денег за дополнительные услуги и проблемами с обслуживанием долга. Рост числа обращений связан с тем, что заемщики стали чаще обращаться к так называемым раздолжителям, пояснили в Банке России. За этот же период с 74 до 66% сократилась доля жалоб на банки. По числу обращений лидируют вопросы, связанные с кибермошенничеством и блокировкой счетов. Доля жалоб на страховые компании уменьшилась с 5 до 4,5%. Чаще всего свердловчане обращаются к регулятору по спорам, связанным с расчетами коэффициентов при оформлении ОСАГО. Первый замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов провел совещание с директорами департаментов благоустройства и ЖКХ и заместителями руководителей районных администраций. Темой обсуждения стали жалобы горожан на работу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами спецавтобаза и скопление мусора на контейнерных площадках. Галямов акцентировал внимание представителей районных властей на проблеме и поручил усилить работу квартальных инспекторов. Они должны ежедневно совершать обходы по контейнерным площадкам. Замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко напомнил, основная задача квартальных – следить за чистотой в районе и вовремя фиксировать нарушения. Напомню, в 2024 году глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый порядок деятельности при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства и определил полномочия квартальных инспекторов. С тех пор специалисты могут оперативно и эффективно воздействовать на нарушителей. Сначала они фиксируют проблему, затем выдают нарушителю предписание, а позднее, если нарушение не исправлено в срок, составляют протокол за неисполнение требования и передают материалы в суд, который назначает штраф.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

0: В Екатеринбурге 10 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Форум «Единой России» есть результат, посвященный обсуждению ключевых направлений развития Свердловской области и формированию предложений в народную программу 2.0 прошло в Нижнем Тагиле. Форум объединил представителей органов власти, промышленности, агропромышленного комплекса, системы образования, здравоохранения, общественных организаций, участников СВО, добровольческих объединений и молодежного сообщества. Достижения и предложения в программу обсудили на 6 тематических круглых столах: промышленность, сельское хозяйство, тыл фронту, технологии победы и работа для героев, развития территории и благоустройства, Урал за крепкие семьи и медицину здорового долголетия, а также Урал будущего. Итоги работы круглых столов будут представлены на пленарном заседании форума. Участники сформируют предложения в программу развития региона, которые войдут в дальнейшую работу по реализации народной программы 2.0. Напомню, первый отчетно-программный окружной форум «Есть результат» прошел в Екатеринбурге в феврале, когда и был запущен сбор предложений в народную программу. Сегодня по всей стране внесено более 850 тысяч инициатив. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории муниципалитета. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, одна из мер по обеспечению пожарной безопасности – обустройство подземных резервуаров для хранения воды.
3: Сейчас мы с вами смотрели подземные пожарные резервуары, которые администрация города буквально с нуля закапывает в населенных пунктах, в которых недостаточно запас воды для нужд пожаротушения, чтобы облегчить работу нашим пожарным, сократив им плечо подвоза воды. Потому что каждый такой резервуар содержит в себе 60 до 80 кубических метров воды. Здесь, как вы их видите, две штуки закопаны, то есть здесь примерно 120-160 кубических метров воды. То, кажется, поможет в случае чего пожарным гораздо быстрее потушить, если здесь, не дай бог, произойдет пожар в данном населенном пункте. Ежегодно мы стараемся строить не менее 3 в каждом, в отдаленных районах нашего города. Не менее 3 – это самый минимальный план, который стоит у нас перед нами. Иногда получается больше, иногда, но никогда меньше. 3 в год и 3 проекта на следующий год.
2: Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим.
4: В Екатеринбурге продолжается ремонт моста на улице Малышева в микрорайоне ЖБИ. О ходе работ рассказал представитель треста «Уралтранспецстрой» Николай Чичушков.
5: Самое основное, самое главное, ради чего мы сюда зашли, это деформационные швы. Здесь швы будут закрытого типа, поэтому необходимо было сначала уложить асфальт, потом выпилить его под конструкцию этого шва, и далее шов будет послойно укладываться. Данная конструкция шва предусматривает наличие подпорных стенок. Конструктив будет заливаться послойно, это будет и защитный слой бетона, и гидроизоляция, это все в жидком виде, и должны быть держаться за какие-то стенки. И уложенные слои асфальтобетона эти стенки как раз обеспечивают. Шов этот будет закрытого типа. Сверху будет уже с асфальтом вровень двухкомпонентная полиэтановая смесь. То есть от 10 числа мы перекрыли движение, до 20 мы производим демонтаж, производим подготовительные работы, и с 20 числа мы уже начинаем монтаж непосредственно новой конструкции.
2: Добавлю, строители полностью планируют закончить работы досрочно в июле.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков, температура воздуха в районе плюс 29 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с город ФМ. Yeah.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Розатов, и ты слушаешь мой трек «Конда» на волнах радио.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку и сеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу Исети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Партия «Единая Россия» рекомендовала участникам предварительного голосования приступить к реализации наказов, поступивших от граждан на сайт «Есть результат.рф». В руководстве Генсовета подчеркнули, что многие проблемы носят локальный характер и требуют срочного решения, которое можно обеспечить на муниципальном уровне без принятия крупных законодательных мер. С инициативой активизировать работу в этом направлении еще до выборов выступил член Генсовета партии «Герой России» и участник предварительного голосования «Единой России» Владимир Сайбель. Он обратился в президиум Генсовета с предложением дать кандидатам ясные указания – не откладывать до выборов, а немедленно приступать к решению конкретных проблем людей, опираясь на предложения из народной программы. Сайбель отметил, что это решение правильное, поскольку избиратели ждут конкретных действий. По его словам, начать работать над проблемами прямо сейчас – шанс для кандидатов доказать свою эффективность и укрепить доверие. Традиционные работы по очистке главной акватории Екатеринбурга, реки Исети, идут полным ходом. Специалисты собирают наплавной и древесный хлам, а также мусор, застрявший в ветках деревьев и кустарниках, растущих вдоль берега. Об этом рассказал председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов.
3: Администрация города Екатеринбурга ежегодно в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» проводит мероприятия по очистке акватории, а также обмелевших участков русел рек для очистки от наплавного мусора, от твердых коммунальных отходов, от древесной кустарниковой растительности, которая непосредственно попадает в водные объекты, и они необходимы для очистки от такого мусора. Работы у нас ведутся с марта месяца, то есть активная фаза, когда начинают таять снега, то есть уровень воды водных объектов увеличивается, соответственно, и мусор поступает в данные объекты. И ежегодно в среднем по году мы очищаем от 30 тонн отходов, которые оказываются в наших водных объектов, которые также являются объектами питьевого снабжения.
2: Добавлю, очистка береговых линий будет длиться до наступления осенних заморозков. Лидер уральской группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бабунец и группа «Аня из Питера» объявлены хедлайнерами музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Они выступят на сцене «Рокет-стадиона». В этом году Екатеринбург отмечает 40-летие Свердловского рок-клуба. В честь этого на концерте Сергея Бабунца партнер фестиваля «ВК-музыка» подготовит масштабный шоу-момент. В прошлом году Бабунец также был хедлайнером фестиваля. Мероприятие завершилось акцией «Свет» под песню «Луч солнца золотого» в его исполнении. Уральская ночь музыки состоится 19 июня. Программа фестиваля посвящена году уральского рока и юбилеям великих российских композиторов.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Игорь Русинов рассказал, сколько мусора убрали из акватории сети в этом сезоне.
3: В этом году на текущий момент собрано порядка 30 килограмм отходов. То есть это, повторюсь, автомобильные покрышки, ветки, наплавные диваны и этикетка и упаковка от товаров потребления. Река Исеть – это водная артерия города Екатеринбурга, которая, безусловно, требует тщательного внимания, потому что она очень ценна и важна как главная составляющая экосистемы города Екатеринбурга.
2: Русинов отметил, что появление мусора – антропогенная нагрузка. Мусор оставляют люди, которые проживают поблизости. Власти Екатеринбурга утвердили постановление, инициирующее и регламентирующее подготовку к отопительному периоду 26-27 годов. В соответствии с постановлением, до 1 сентября будут произведены такие типы работ, как промывка систем отопления, гидравлические испытания, ремонт оборудования и сетей. Специалисты подготовят к зиме почти 8500 жилых домов. Для этого будет заменено более 18000 метров внутридомовых трубопроводов отопления, почти 17500 труб горячего водоснабжения и 19700 холодного. В свою очередь, в указанный период будут подготовлены около 1300 социальных объектов. Во всех жилых домах и зданиях промоют системы отопления и проверят оборудование на плотность и прочность. Также коммунальные компании заменят почти 39,5 километров тепловых сетей. Кроме того, постановление регламентирует выполнение обязательных контрольных мероприятий на объектах электроэнергетики и газового хозяйства, капитального ремонта оборудования, фильтровальных станций и очистных сооружений, а также подготовку к работе в зимних условиях общественного электротранспорта, в том числе 350 трамвайных вагонов и 170 троллейбусов. Напомню, первый этап гидравлических испытаний пройдет с 19 по 21 мая. Работы запланированы в ночное время с 23 часов до 6 утра. Порядка 126 тысяч екатеринбуржцев приняли участие в голосовании за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Чтобы работы по обновлению победившего объекта профинансировались из федерального бюджета, городу необходимо набрать еще 164 тысячи голосов. Одним из претендентов на преображение является бульвар по улице Мира, расположенный в Кировском районе. На текущий момент его выбрали более 3000 неравнодушных жителей. Напомню, отдать свой голос за парк можно независимо от его территориальной привязки. Голосование продлится до 12 июня.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность. Без существенных осадков температура воздуха в районе плюс 29 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я певица Сан Ларк из Екатеринбурга. Слушайте мою песню «Легкая» на Город FM. Когда

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
5: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

В музыке часто бывает, что исполнитель или группа в первую очередь ассоциируются с одной конкретной песней. В ситуации с уральским роком самый яркий пример, пожалуй, этот. Когда говорим «апрельский марш», подразумеваем «сержант Бертран» и наоборот. Конечно, ценители, да и сами авторы не всегда могут согласиться, но тут и они солидарны. По мнению автора слов Евгения Кормильцева, цитата, «это лучшая наша вещь, потому что она а. концептуальна, б. ритмична, в. хорошо звучит, г. мне очень нравится мой текст».

Вы уже обратили внимание, что приведены два фрагмента двух разных фонограмм. Они как минимум вокалом отличаются. На первом поет Сергей Чернышов, а на только что прозвучавшем Михаил Симаков. Действительно, творческая история песни довольно любопытная. Написан «Сержант Бертран» был еще в конце 80-х. Сергей Чернышов, Евгений Кормильцев и клавишник Игорь Гришенков, он же автор музыки к большинству песен марша, остались после репетиции в подвальном помещении одного из общежитий на улице Восточной. Гришенков на клавишах наигрывал ритмический рисунок, Чернышов, сидя за барабанами, поддерживал некий ритм и вдруг стал напевать в стоявший рядом микрофон первое, что пришло в голову. Потом разошлись по домам, но Кормильцев с Гришенковым пошли к одному из них и решили развить новую музыкальную тему. Евгений сразу за ночь сочинил весь текст, и уже на следующее утро на репетиции Чернышов подбирал гитарный риф и гитарное соло. Франсуа Бертран, он же монпарнасский вампир, сержант-некрофил. Французский солдат, сержант, военный инженер 74-го полка французской армии, живший в 19 веке и прославившийся благодаря своей склонности к некрофилии и некросадизму. Случай сержанта Бертрана подробно описан, в частности, Рихардом фон Крафтом Эббингом в книге «Половая психопатия». Песня впервые была исполнена осенью 1989 года на очередном фестивале Свердловского рок-клуба. На нем присутствовали столичные звукорежиссеры из студии «Останкино». Они предложили апрельскому маршу сделать запись. Пары-тройки песен, а в результате получился целый альбом «Звезда Полынь». Но не ищите его в официальной дискографии. Свердловчанам не понравилось качество записи исключительно по вине столичных техников, а потому пластинку признали несостоявшейся. Но уничтожать пленку не стали. Ее мы и слушали в самом начале. Основной вокал Сергей Чернышов, Михаил Симаков бэк-вокал и соло на саксофоне в конце. Официальным же вариантом сержанта Бертрана считается вот эта версия 1994 года, записанная в Екатеринбурге и вошедшая в одноименный альбом. Сергей Чернышов на тот момент группу покинул и даже не указан на обложке как автор музыки. Поет Михаил Симаков.

Тем не менее, после выхода альбома Сергей Чернышов вернулся в состав «Марша», но вскоре сама группа, по сути, прекратила существование. Собиралась только для специальных выступлений и концертов по поводу. Следующий альбом выпустила только 11 лет спустя. Видеоверсия «Live in Rossoho». Кстати, настоятельно рекомендуем. С Михаилом Симаковым договорились. Припевы поют вместе. Сергей поддерживает куплеты вторым голосом и в одном месте говорит от лица героя «Я сержант Бертран». Впрочем, многие зрители на концертах не всегда вслушиваются в голоса. По одной причине – потому что сами поют. Так и было. 4 февраля 2026 года в киноконцертном театре «Космос» на Большом рок-квартирнике, официальном открытии года уральского рока. Бертрану подпевал весь зал, а аккомпанировал Михаилу Симакову, Сергею Чернышову и Игорю Гришенкову оркестр «Бах».

0: В Екатеринбурге полдень.
1: На 107,6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Депутаты Екатеринбургской гордумы во вторник 19 мая рассмотрят вопрос о переносе Дня города Екатеринбурга. Следует из повестки заседания. Докладчиком по этому вопросу выступит председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Дмитрий Сергин. Как сообщалось ранее, в апреле празднование в честь 303-летия Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет в первую субботу августа вместо 3-й. Вице-мэр Константин Шевченко пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Ранее изменить дату празднования из-за Успенского поста также попросили представители РПЦ. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Екатеринбурга. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, власти уральской столицы ежегодно организуют работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Чтобы исключить любую возможность перехода огня, вокруг 13 пунктов формируется свыше 50 километров минерализованных полос. В большинстве отдаленных районов эти работы уже завершены. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров создают с помощью трактора, оснащенного плугом. Он опахивает территорию вокруг населенного пункта и очищает землю от горючих материалов до минерального слоя. Так создается барьер, который прерывает путь огня. Поскольку ширина плуга составляет почти 1,5 метра, для формирования полноценной полосы водителю трактора необходимо обрабатывать каждый участок не менее 7 раз. Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта движения в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет с 5 по 7 июня. В департаменте информполитики региона рассказали о некоторых новинках, которые приготовили организаторы. В этом году трассу для кубка по суперэндуро перенесут с улицы 8 марта в исторический сквер. Ее построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду по мостам. Также пройдут выступления по стандрайдингу и мотофристайлу и всероссийские соревнования по водным видам спорта: аквабайк, гидробайк, гидрофлай, мотосерф, а также фристайл. Украшением масштабного события станет кастом-шоу «Железное дело». Мастера из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга соберут байк прямо на глазах у зрителей. Также в рамках фестиваля пройдет первый в мире женский мотофорум, на который приедут женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа. Большое внимание на фестивале будет уделено теме инклюзии. В первый день фестиваля состоится премьера клипа на песню Сергея Бабунца «Улыбайся». Он создан в рамках проекта «Тебя слышно» волонтерского движения «Про добро».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
4: Но у меня тоже работа.
3: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
5: Дело. Я тоже пошел.
4: А ты куда?
5: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
6: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
4: Как вкусно!
3: А взрослым к вам можно?
7: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 12 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Свердловской области упала заболеваемость ВИЧ из-за профилактики инфекции. Об этом сообщила специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Ксения Гоголева. Наш регион столкнулся с серьезной эпидемиологической ситуацией по ВИЧ, но каждый год ситуация улучшается. Последние 5 лет мы стабильно регистрируем спад новых случаев ВИЧ. Если бы мы встретились 10 лет назад, я бы сказала, что за прошлый год мы выявили 7000 новых случаев ВИЧ-инфекции. Если говорить про 2025 год, то уже менее 3000 человек, заявила Гоголева. В Свердловском областном центре СПИДа сообщили, что за последний год смертность от ВИЧ-инфекции сократилась на 17%. Кроме того, больше трети жителей региона регулярно проходят обследование. Районный форум партии «Единая Россия. Есть результат» прошел в администрации Чкаловского района. Открывая форум, глава района Евгений Шипицын отметил, что последние 5 лет на территории района ведется активное жилищное строительство. Было введено в эксплуатацию 118 многоквартирных домов общей площадью 1 300 000 квадратных метров. В Чкаловском районе за последние 5 лет благоустроены общественные территории, дворы, дороги с учетом мнения жителей. Реконструированы улицы Любви, вторая Новосибирская, Лучистая, Рощинская, Циолковская. От Московской до Айвазовского. Было завершено строительство ЕКАДа от Полевского тракта до Челябинского. Восстановлены и отремонтированы 53 навеса на остановках общественного транспорта по обращениям граждан. По муниципальной программе формирования современной городской среды благоустроены 5 дворовых территорий на общую сумму более 148 миллионов рублей. В августе 2023-го состоялось открытие парка Солнечной аллеи, благоустройство которого выполнено по проекту ФГГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ведется строительство и масштабное реконструкция общеобразовательных школ и детских садов. С 2021 по 2025 годы были построены детские сады номер 437 и 515 «Галактика», губернаторский лицей, школа номер 300, а также капитально отремонтированы школы номер 87 и 52. Ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской продлено до 25 мая. Для автомобилистов продолжает действовать схема объезда через улицы Комсомольскую, Малышево, Восточную, Декабристов и Сибирский тракт. Ограничения связаны с продолжающимся строительством транспортной развязки в районе пересечения переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. При этом движение на участке левой эстакады улицы Комсомольской от дома номер 80 до переулка Базового планируют открыть уже 18 мая. Ранее сроки перекрытия на этом участке также переносили. Напомню, из-за строительства этой развязки с 5 по 30 июня будет закрыто движение на перекрестке Сибирского тракта и переулка Базового возле концерна «Калина». Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта на переулок Базовый при движении от микрорайона Компрессорного. Объехать участок можно будет по Сибирскому тракту, Восточной, Ткачей, Фурманово. Схема движения общественного транспорта меняться не будет.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

весной. Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Метелям отбой. Весна на город FM.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет новый сезон. С мая по сентябрь концерты, спектакли, фестивали и яркие шоу на сцене под открытым небом. Звездные артисты и самые красивые закаты. Здесь каждый вечер становится событием. Билеты в кассах города и на сайте театр.ецпкю.рф.
3: Для лиц старше 16 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от Екатеринбургской теплосетевой компании.
2: Что такое охранные зоны тепловых сетей?
1: Охранная зона – это расстояние 3 метра по обеим сторонам теплотрассы. В этой зоне нельзя строить или размещать какие-либо объекты – детские площадки, магазины, гаражи, стоянки и другие объекты в охранной зоне тепловых сетей – это опасность для жизни. Нарушение границ приводит к ускоренному износу тепловых сетей, препятствует нормальному ремонту энергооборудования и создает реальную угрозу теплоснабжению и безопасности жителей в случае повреждения труб. Энергетики выявляют объекты, незаконно размещенные в охранных зонах, выдают предписания по устранению нарушений, уведомляют органы местного самоуправления. Такие объекты должны быть снесены или вынесены за пределы охранных зон. О незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей просим сообщить по телефону 359-13-49 или оставить сообщение на сайте etk-ural.ru.

0: с мечтой.
1: В Екатеринбурге час дня.
2: Город FM на 107.6. Новости на Город FM.
3: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области за минувшую неделю было возбуждено 70 административных расследований за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС, было составлено 133 протокола. Оштрафованы 4 юридических лица, 2 индивидуальных предпринимателя, 1 должностное лицо и 126 граждан. Всего с 11 по 17 мая патрульные группы с участием пожарных инспекторов провели 233 выездных обследования территории. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям и организациям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, захламлять придомовые участки горючими материалами. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подвел итоги областного итогового форума «Единая Россия. Есть результат», который прошел в Нижнем Тагиле. Областной итоговый форум «Единая Россия. Есть результат» собрал порядка 500 человек разных профессий, общественников, молодежь, ветеранское сообщество с главной целью сформировать предложение в новую программу регионального отделения партии «Единая Россия», которая будет реализована на благо свердловчан из Среднего Урала, написал Паслер в своих соцсетях. Серьезное внимание на форуме было уделено кадровому обеспечению во всех сферах. Речь шла также о комплексном развитии территории, о поддержке участников СВО, о помощи многодетным семьям. Есть результат. Формула, по которой партия «Единая Россия» работает всегда. Мы учли итоги 5 лет реализации народной программы и разработали стратегию действий, которая основана на пожеланиях людей, на их опыте и знаниях. Благодаря сегодняшнему форуму мы сформируем региональную народную программу, которая может стать своего рода дорожной картой развития региона, отметил губернатор. Глава региона напомнил, что в феврале состоялся первый отчет на программный окружной форум «Есть результат». Тогда же был запущен сбор предложений в новую федеральную народную программу. Уже поступил почти 1 миллион предложений, в том числе несколько тысяч от жителей Свердловской области. В правительстве Свердловской области создана рабочая группа, которая займется развитием профориентации и маршрутизации молодых людей к будущим работодателям. Постановление о создании межведомственной рабочей группы по развитию системы профессиональной ориентации и маршрутизации молодежи к работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, подписал губернатор Денис Паслер. В числе целей рабочей группы указано ранее трудоустройство студентов и выпускников и адаптация молодых специалистов на рабочих местах. Состав рабочей группы пока не утвержден, но уже известно, что ее возглавит зам губернатора Василий Козлов, который курирует вопросы занятости населения. Его заместителями будут директор областного департамента по труду, а также министр образования Свердловской области.
2: О погоде.
3: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов.
1: Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: здоровья.
1: Друзья мои, здравствуйте, мы в прямом эфире. Меня зовут Ольга Новгородова, радио «Город ФМ», частота 107.6. У нас «Формула здоровья». Это программа для всех тех, кто заботится о своем здоровье, кто хочет жить долго, счастливо, активно, в тонусе, продуктивно, ну вот до самого своего логичного конца. У нас в Российской Федерации прямо сейчас стартовала неделя профилактики заболеваний эндокринной системы, приурочена к 25 мая. Что это за день? Это день нашей щитовидной железы. Представляете, даже у нее есть свой личный день. В честь этого в нашей студии прекрасная, красивая, молодая врач-эндокринолог высшей категории городской клинической нашей любимой больницы номер 40 Никитина Ольга Михайловна. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы, правда, очень любим 40-ю больницу. Мы очень рады, что там такие молодые и такие редкие врачи существуют. Объясните мне, почему так мало эндокринологов у нас в России? Записаться на прием не запишешься. Очереди огромные. Их, в принципе, в относительных величинах очень мало по отношению там, к другим врачам других специальностей. Так сложно?
2: Эндокринология — это достаточно такая интересная наука и сложная, потому что мы должны разбираться в гормонах, знать биохимию, и есть очень много подводных камней. То есть это требует колоссальной подготовки, знаний и развития каждый день.
1: Как так получилось, что вы выбрали именно эндокринологию? Вот что в вашем молодом, еще тогда студенческом мозгу промелькнуло, что вы такие: «А я пойду туда, в гормоны».
2: На пятом курсе мы проходили... Я закончила Тюменскую государственную медицинскую академию, и на пятом курсе у нас была практика. Проходила я в больнице «Нефтяник», и меня распределили в отделение эндокринологии. Там были прекрасные врачи, которые, конечно же, познакомили меня с этой наукой. Я вела пациентов, но, наверное, больше всего вклад внес хирург-эндокринолог Сергей Александрович, который не побоялся и взял меня на ассистенцию, и я уже ассистировала на операциях по щитовидной железе и, соответственно, влюбилась в эндокринологию.
1: А у вас есть, как у всех хирургов, такая, знаете, профдеформация? У нас тут в гостях был прекрасный патологоанатом. Он говорит: я вот вырезаю что-то легкое и восторгаюсь. Там, ой, какое прекрасное, какое красивое, какое восхитительное. У вас есть вот такое же? Ой, какая щитовидка. Удивительно прекрасно разрушенная или что? Как вы обычно комментируете?
2: Да, такое есть. Особенно так как я провожу ультразвуковую диагностику щитовидной железы. И, конечно же, я всегда радуюсь, восхищаюсь, когда вижу какой-нибудь некрасивый узел, который требует...
1: А как вы говорите? Боже мой! Мой, какой чудесный, уродство прекрасное.
2: Я говорю, какой чудесный и красивый узел. Или, например, когда я вижу здоровую щитовидную железу, я также говорю пациентам, какая она у вас красивая, прекрасная и замечательная. И работает она как часик.
1: А как она выглядит?
2: Она располагается в области шеи в виде бабочки. У нее две дольки и перешеечек. То есть она прям как бабочка. И когда эта бабочка становится некрасивой, когда появляются на ней различные узелочки или образования, соответственно, она меняет свою форму. И это чаще всего пациенты и обращаются по этой причине, что у меня какое-то образование на шее появилось или увеличение шеи. Это первое жалобы, наверное, почему пациенты приходят к эндокринологу. Ольга... Она очень хорошо на поверхности располагается, поэтому вот такая красивая бабочка.
1: Сразу
2: да,
1: видна.
2: Поэтому сразу видна, да.
1: Ольга Михайловна, а почему в быту принято считать, что большинство гормональных заболеваний именно женские? Вот все говорят: вот у нее гормоны, все списывают на гормоны, а у мужчин как будто их и нет.
2: Нет, у мужчин, у женщин гормоны. У нас щитовидная железа есть и у мужчин, и у женщин, и у детей. И, конечно же, она отвечает за обменные процессы в нашем организме, и как у мужчин, так и у женщин. Чаще всего просто заболевания щитовидной железы выявляются у женщин, и поэтому, конечно, женщин с нарушением менструального цикла, с трудностями при планировании беременности направляют к эндокринологу, чтобы исключить заболевание щитовидной железы, потому что все-таки она играет очень важную роль во всех процессах, как я уже сказала, не только в обменных, но и в гормональном фоне.
1: У меня есть ужасающая, неприятная статистика. Очень хочу, чтобы вы ее прокомментировали. В прошлом году директор Института исследований эндокринологии сказала такую фразу, что две трети россиян, кавычки прям открылись, две трети россиян имеют одно или несколько эндокринных заболеваний. С учетом того, что нас примерно 150 в России, то есть 100 миллионов человек ориентировочно больны чем-то эндокринным, это правда?
2: Вероятнее всего, да, и эта цифра такая. Почему? Потому что все-таки это связано с тем, что у нас сахарный диабет, это пандемия 21 века, и рост идет колоссальный, поэтому такая цифра большая, потому что диабет выявляется. Заболевание щитовидной железы все-таки стоит на третьем месте, на втором месте стоит сахарный диабет, а на первом месте стоит онкология. Вот, поэтому такие ужасающие цифры, да, у нас практически либо заболевание щитовидной железы, либо нарушение углеводного обмена, это сахарный диабет, либо преддиабет, либо заболевание гипофиза, ну, это редко, конечно, выявляется, либо заболевание надпочечников. То есть у нас в нашем организме много органов, которые синтезируют гормоны, разные гормоны. И вот этот вот баланс, умение правильно его настроить, в этом помогает эндокринолог.
1: А давайте пройдемся по этому топу заболеваний. То есть

0: диабет, который развивается на фоне приема гормонов, больших доз гормонов. Это стероидный сахарный диабет. То есть причины диабета может быть достаточно большое количество, но чаще всего мы встречаемся с сахарным диабетом второго типа либо с сахарным диабетом первого типа.
1: Вот. А почему вы сказали, что это пандемия 21 века? Его стали больше выявлять или его действительно стало больше?
0: Ну, во-первых, потому что большой рост и пик ожирения у детей, у взрослых. А второй тип диабета развивается на фоне все-таки нарушения... на фоне развития инсулинорезистентности. Инсулинорезистентность развивается, потому что у нас есть избыточный вес либо ожирение. То есть рост ожирения приводит к развитию сахарного диабета второго типа. То есть это последствия инсулинорезистентности и избыточного веса. То есть рост ожирения из-за того, что у нас мало подвижного образа жизни, у нас неправильное питание и фастфуды практически на каждом шагу. Да? У нас детки мало двигаются, и также высокий рост развитие гестационного сахарного диабета, то есть это диабет, который развивается во время беременности, и мама, не соблюдающая рекомендации эндокринолога, просто заочно уже внутриутробно формирует у ребенка нарушение углеводного обмена. Вот. По этой причине, то есть ожирение приводит к развитию больших цифр диабета. Ну а диабет, соответственно, осложнение уже инвалидизация, потому что диабет, он сам не страшен, но самое главное, он опасен именно своими осложнениями.
1: А как же быть с этим всеобщим трендом на бодипозитив, на то, что лишний вес — это даже иногда и красиво?
0: Не поддерживаю бодипозитив. Это не здоровье. Почему? Потому что избыточный вес, ожирение — это гипертония, это высокий риск инфарктов, инсультов, это дислипидемия, это снижение качества жизни, нарушение менструального цикла, нарушение и трудности при планировании беременности как у мужчин, так и у женщин. Поэтому не поддерживаю. Я все-таки за здоровое, правильное питание и активный образ жизни, то есть спорт, плавание, танцы,
1: да, любое движение,
0: да, любое, прогулки, скандинавская ходьба сейчас признана вообще самым прекрасным видом спорта. Поэтому вот я за это.
1: Есть какая-то очень простая бытовая формула, по которой можно понять, вот ты уже туда ушел в ожирение или все еще у тебя нормальное телосложение?
0: Можно рассчитать индекс массы тела, и если индекс, то есть норма индекса массы тела от 20 до 25.
1: То есть для мужчины, для женщины,
0: для мужчин,
1: без
0: для
1: женщин,
0: да, одинаково, да. То есть и если индекс массы тела у вас выше, чем 25, то есть вы переходите за грань сначала избыточной массы тела, то есть 26 до 29, там, 9 это у нас избыточная масса тела, 30 это уже первая степень ожирения. То есть если вы посчитали свой индекс массы тела, это получается вес нужно разделить на рост в квадрате, и мы получаем эту циферку. Если она у нас 30 и выше, значит вы в ожирении. Если...
1: Очень простая формула.
0: Да,
1: очень вес
0: просто,
1: разделить,
0: да,
1: на рост в квадрате. Давайте,
0: да,
1: прям на мне. 47.
0: Давайте.
1: Мы делим на... Господи, как 1,59 м в квадрат возвести?
0: Так.
1: Мы прям сейчас в прямом эфире, мы прямо сейчас считаем.
0: Рост? Ой,
1: 47.
0: Индекс массы тела 18,6. Вы находитесь в дефиците массы тела, поэтому...
1: Вот, мне это очень нравится, но после рекламы, у нас прямо сейчас реклама, вы, Ольга Михайловна, расскажете. Может, дефицит массы тела тоже и не так уж радужно, как я сижу сейчас и улыбаюсь. А пока реклама.
0: Хорошо.
1: На радио Горд-ФМ.
0: Спасибо.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на 107,6.
4: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
5: 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: врач-эндокринолог 40-й нашей больницы. Мы закончили на недостаточном индексе массы тела. Лучше недостаточно, да, чем сверх? Ну, да. Вот с точки зрения эндокринолога.
1: С точки зрения эндокринолога лучше, конечно, пусть недостаток, который мы можем, скажем так, вес мы можем набрать, подключив правильное питание, подключив гастроэнтерологов и, соответственно, привести в норму, да. Ну и плюс, женщина с дефицитом массы тела, вступая в беременность, она все равно набирает, и какой-то вес немножечко остается потом после родов.
0: Но вот. Ровно поэтому из-за беременности все-таки чаще всего эндокринными заболеваниями болеют женщины, правильно?
1: Да, чаще всего, да. Потому что при планировании беременности, во время беременности у женщины происходит гормональный всплеск, затем в период лактации у нее идет спад, и большие затраты идут для кормления малыша. Поэтому, соответственно, и все эндокринные заболевания чаще выявляются у женщин, чем у мужчин. Но это не означает, что все проблемы, например, только у женщин. Нет. То есть и у мужчины тоже могут встречаться эндокринные заболевания.
0: Хочу от вас официальное разрешение. Можем мы тоже говорить на какого-то мужчину, который мне доволен? Да ладно, у него там гормоны играют, давай перетерпим.
1: Гормоны у мужчин играют, конечно. То есть, например, дефицит мужских гормонов, он очень активно сказывается на здоровье мужчины, на эмоциональном состоянии. Дефицит, также заболевания щитовидной железы встречаются у мужчин. И гипотиреоз, когда у нас нехватка гормонов щитовидной железы, или тиреотоксикоз, когда у нас избыток гормонов щитовидной железы, который приводит к эмоциональному нестабильному состоянию, к тахикардии, срывам ритма. То есть, что женщины, что мужчины одинаково болеют.
0: А какие гормоны чаще всего дают сбой у мужчин? Вот есть такое, что вот у мужчин чаще всего вот, вот этот?
1: Ну, наверное, прям уж такую большую статистику прям точно не приведу, но чаще всего, конечно, выявляется это дефицит гормонов щитовидной железы, это заболевание гипотиреоз называется. А избыток, то есть тиреотоксикоз, он реже встречается. Поэтому, но чаще, как я уже сказала, болеют гипотиреозом женщины, так как они репродуктивного возраста, и у них планирование беременности, роды и дальнейшее. Мужчины чуть пореже болеют гипотиреозом, но он тоже часто встречается у мужчин.
0: А что мы можем сказать про подростков, про детей в пубертате? Там же вообще они
1: там
0: с ума
1: идет,
0: сходят.
1: Там идет, да, колоссальный всплеск гормонов, перестройка и, скажем, перестройка и в то же время выстраивание гормонального фона. И, конечно, в подростковом периоде, если вы понимаете, замечаете за своим ребенком изменение эмоционального фона, изменение веса, изменение, то есть он стал чаще уставать, плохо справляется с учебой, с нагрузкой, да. Конечно, здесь нужно в первую очередь проверить щитовидную железу, так как при дефиците как раз-таки это может приводить вот к этим вышеперечисленным симптомам. Если, например, он стал более раздражительный, эмоционально нестабильный...
0: Вот вы говорите слово «если», а давайте его уберем.
1: Давайте.
0: Они все такие.
1: Подростки.
0: Когда вы это у себя заметили в семье?
1: Да, мы идем проверять щитовидную железу.
0: То есть обязательный врач для семьи, где есть человек в пубертате, это обязательно эндокринолог.
1: Эндокринолог, конечно.
0: Обязательно. Да. А по каким симптомам человек может сам у себя заподозрить проблему с щитовидной железой? Вот есть какие-то стопроцентные симптомы, которые не распространяются на другие заболевания, а ты точно понимаешь, ну вот это щитовидка.
1: Ну, давайте так. Во-первых, если мы возьмем, то есть чаще всего мы выявляем у пациентов узловые образования, да, щитовидной железы, и поэтому, если вы заметили у себя какой-то шарик, шишечку, если вы увидели какое-то увеличение щитовидной железы, если вам трудно носить водолазки, если у вас какой-то дискомфорт в области шеи, трудности при глотании, вам трудно проглотить таблеточку, в этом случае нужно пройти к эндокринологу, ну, сначала к терапевту, для того, чтобы он дал спектр обследования, анализа гормонов щитовидной железы и УЗИ, либо к эндокринологу. Значит, если у вас такие симптомы, как выраженная слабость, сонливость, утомляемость, набор веса, выпадение волос, сухость кожи, отечность, редкий пульс, это может говорить о дефиците гормонов щитовидной железы и заболевание гипотиреоз. Однозначно идем к эндокринологу. Если, например, вы заметили у себя такие симптомы, как тахикардия, сердцебиение, срыв ритма, вы кушаете активно повышенный аппетит, но вес вы не набираете, наоборот, худеете. Если вы увидели изменения на лице, то есть глазки стали более выразительные, прям блеск такой в глазах, да, и они прям большие стали, это тоже могут быть признаки избытка гормонов гормонов щитовидной железы, и такое заболевание называется тиреотоксикоз. Также мы должны обратиться к эндокринологу для того, чтобы уже дифференцировать, это у нас тиреотоксикоз, гипотиреоз или узловые образования щитовидной железы.
0: А давайте прямо сейчас расскажите, как быстренько у самого у себя найти щитовидную железу, чтобы ее нащупать.
1: В области еремной ямки, скажем,
0: ну, вот туда,
1: ямка,
0: туда, куда обычно ложится кулончик.
1: Чуть-чуть, наверное, да, сантиметра полтора вверх и большим пальчиком справа и слева. То есть дольки у нас как раз-таки располагаются вот справа и слева. То есть если у нас неизмененная щитовидная железа, вы, конечно, просто пропальпируете ткань. Если вы пальчиком определяете у себя, как, например, женщины, когда они проводят осмотр молочной железы, видят шишечку, соответственно, мы обращаемся к эндокринологу. Но я хочу сказать, что узлы более сантиметра мы не сможем пропальпировать, особенно если они располагаются то есть, там, в верхнем сегменте или в нижнем сегменте щитовидной железы. То есть большой узел больше сантиметра, там, 2-3 сантиметра, 5, мы, конечно, пропальпируем, мы его увидим. А узлы все-таки до сантиметра мы можем увидеть и диагностировать только на УЗИ щитовидной железы.
0: А узел — это что? Ну, почему он образуется?
1: Узлы образуются в связи с тем, что все-таки Урал — это йод-дефицитная зона, и из-за дефицита йода, и в связи с тем, что профилактику мы мало проводим, да, у нас появляются узлы в щитовидной железе. То есть из-за йод-дефицита. Но это не означает, что если у вас выявили узлы, вы должны непременно сейчас начинать принимать йод. Говорю сразу нет. Если у вас выявили узел, вы в первую очередь должны обратиться к эндокринологу, эндокринологический центр соковой больницы, где вам проведут грамотную диагностику и, соответственно, уже скажут, можно вам принимать йод или нет. Почему? Потому что узлы могут копить йод и, соответственно, быть активными. То есть вы сами себе спровоцируете йод-индуцированный тиреотоксикоз. Поэтому йод без назначения врача-эндокринолога мы не принимаем.
0: А самолечение для профилактики, как нам говорят, всем йодомарин давайте обязательно.
1: Даже деткам рекомендую все-таки сначала сдать гормоны щитовидной железы и сделать УЗИ, потому что сейчас есть такая возможность, и уже определиться с врачом, какую дозировочку, в каком, потому что в каждом возрасте у нас есть определенная дозировка йодомарина.
0: Какие анализы и обследования чаще всего помогают поставить максимально точный диагноз?
1: Для приема у эндокринолога вам достаточно будет гормоны щитовидной железы, такие как ТТГ, свободные Т4, свободные Т3 и антитела к ТПО. То есть гормоны ТТГ, свободные Т3 и Т4 нам говорят о функции щитовидной железы. То есть нарушена она, у нас дефицит или избыток. Антитела к ТПО — это нам говорят о том, есть ли у вас аутоиммунный тиреидит или все-таки нет. То есть мы эти антитела, мы их не лечим, мы лишь только подтверждаем диагноз, который мы подозреваем в виде циферки гормонов. Вот. Ну и, конечно же, УЗИ щитовидной железы всем. Если мы хотим проверить свою щитовидную железку, УЗИ щитовидной железы на аппарате экспертного класса, специалистам, который достаточно часто смотрит и обследует щитовидную железу, потому что встречаемся мы на приемах в эндокринологическом центре с некорректными УЗИ, которые мы переделываем и, соответственно, успокаиваем пациента, скажем так.
0: В какой момент наступает точка невозврата, и вы понимаете, здесь только операция?
1: Когда, значит, у вас выявили узловое образование в щитовидной железе, вас направили в эндокринологический центр,
0: так,
1: где вам провели пункционную биопсию под контролем УЗИ. Что такое пункционная биопсия? Это обследование, которое нам помогает определить, узел доброкачественный или нет. Что это собой представляет? То есть вам берут содержимое узла, иголочкой,
0: прокалывают
1: узелочек.
0: Узелок?
1: Да, именно под контролем УЗИ, потому что мы должны четко понимать, мы должны взять содержимое именно узла. И, соответственно, наносим содержимое на стеклышко, окрашиваем, и уже цитолог нам описывает те клеточки, которые он увидел. И если мы по цитологии, по результатам пункционной биопсии получаем 4-ю, 5-ю или 6-ю категорию, то здесь, конечно, оперативное лечение. Здесь других вопросов нет.
0: Ну, то есть вырезается железа.
1: Если чаще сейчас все-таки у нас хирурги за органосохраняющие операции, да, и мы убираем долю, где находится узел. Если у нас узлы и в правой, и в левой доле, или еще в перешейке, ну, конечно, здесь удаляется вся щитовидная железа. То есть мы убираем то, что подозрительно на онкологию.
0: Чем это чревато для пациента? Чем это чревато для человека, который лишается главного органа, который регулирует его гормоны?
1: Страшного точно ничего нет. Вы просто пьете эльтероксин. Это препарат, который замещает дефицит, который создался в связи после операции. И все. Живете долго и счастливо, потому что эльтероксин — это гормон молодости и красоты. Всю жизнь молодые и красивые.
0: Подождите, нам тоже нужен, даже без заболеваний щитовидной железы. Может быть, его стоит принимать так? Просто всем?
1: Нет, бесконтрольно принимать эльтероксин нельзя. Почему? Потому что если у вас нормальная функция щитовидной железы, и вы будете принимать эльтероксин, вы ведете себя в состоянии тиреотоксикоза. Не очень приятное заболевание, о котором говорили симптомы.
0: Но это пожизненное.
1: Это пожизненное, да. Если вам удалили щитовидную железу, либо полностью это тиреоидэктомия, либо гемитиреоидэктомия. Это когда одну дольку удалили, одна долька осталась. И редко, когда одна долька справляется, поэтому мы
0: помогаем,
1: да, назначаем ей препарат, который немножечко помогает. Соответственно, вы пожизненно пьете этот препарат. Все под контролем гормонов и под наблюдением эндокринолога. Самое главное — подобрать дозу эльтероксина. Потому что от неправильной дозировки, соответственно, качество жизни пациента будет страдать. Поэтому после операции наблюдение эндокринолога, подобрали дозировочку и спокойно наблюдаетесь потом раз в полгода, раз в год.
0: Ну, то есть нет таких случаев, что узлы могут рассосаться?
1: Нет, точно нет. Узлы не рассасываются, препаратами мы узлы не лечим, узлы только наблюдаются, либо оперируются.
0: Всё. Либо наблюдаются, либо оперируются.
1: Да.
0: Как много у нас в Свердловской области операций по удалению всей щитовидной железы? Ну, это же уже крайняя мера.
1: Тиреоидэктомия, либо гемитиреоидэктомия. Ну, давайте так, очередь ожидания на оперативное лечение до полугода у нас. Да, то есть в период ковида у нас было и полтора, и два года, то есть у нас процент достаточно высокий. Он, я еще раз повторяю, так как Урал — это ее дефицитная зона, узлы у нас выявляются, а после 60 лет они выявляются у каждого второго, поэтому процент операций достаточно
0: насколько
1: высокий.
0: Насколько они безопасны, эти операции?
1: Любая операция — это всегда риск. Но с учетом того, что у нас в 40-й больнице врачи-хирурги уже с большим стажем, и, соответственно, редко, очень редко, когда бывают осложнения. Да, осложнения бывают, и такие, как, может быть, парез гортанного нерва, либо у нас в щитовидной железе находятся еще образования такие, как паращитовидные железы. Они отвечают за кальцифосфорный обмен в нашем организме. И если во время операции, а чаще всего операции такие, как загрудинный зоб, то есть достаточно большие узлы, либо сама железа достаточно большого размера, то чисто технически очень сложно провести, не задев паращитовидную железу. Но еще раз повторяю, опыт наших хирургов, он достаточно высок, и мы спокойно пациентов отправляем на оперативное лечение даже таких больших узлов. Вот если мы повреждаем вот эту паращитовидную железку, она может привести к такому заболеванию, как гипопаратиреоз. То есть когда у нас нарушается кальцифосфорный обмен. И чаще всего это проявляется судорогами, либо покалыванием, либо онемением. Но это бывает либо приходящее, которое через полгода восстанавливается функция, вот, ну, либо если это остается, то пациент просто также пожизненно принимает препараты кальция и витамина D. Если все-таки во время операции задели гортанный нерв, здесь может быть после операции изменение голоса, и он также может быть приходящим, а может быть истинным. Но это очень редкое осложнение. И, конечно, еще раз повторяю, опыт хирурга — это лучше всего. То есть...
0: Ольга Михайловна, давайте мы с вами прервемся, послушаем новости нашего города, а потом вы нам расскажете еще больше про возможности нашей 40-й больницы, что еще мы можем предложить в части лечения эндокринологии.
1: Хорошо, спасибо.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
4: На 107,6.
3: Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Для обновления коммунальной инфраструктуры в Свердловской области требуется около 160 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и ЖКХ региона Ольга Белянская. Износ сетей в области составляет около 51%. Все, что выше этого показателя, попадает в красную зону. Темпы обновления коммунальной инфраструктуры оставляют желать лучшего. К сожалению, достичь нормативных темпов замены в 5% ежегодно нам не удается. Максимум, на что мы выходим, это 1.5%. Поэтому от аварийных отключений в отопительный сезон и при ремонтах уйти просто невозможно, заявила Белянская. Напомню, в Екатеринбурге официально завершился отопительный сезон. Почти одновременно в городе начали проводить опрессовки. В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя в период проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Это следует из постановления администрации города. Мэрия Уральской столицы установила ограничение с 15 часов до 22.30 19 мая и с 14.00 до 23 часов 20 и 21 мая в границах улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинского, Царской. Кроме того, коммунальные службы должны обеспечить чистоту и порядок в районе Космоса и в литературном квартале, где намечены основные активности конгресса. Полиция проведет проверки торговых точек в указанных районах. Всероссийский библиотечный конгресс пройдет с 18 по 22 мая. Он охватит крупнейшие библиотеки города, музеи, литературного квартала и киноконцертный театр «Космос». В мероприятии примут участие более 1300 профессионалов из России и других стран. Акция «Пошли жениться» пройдет для жителей Свердловской области 26 июня. С 0 часов 1 минуты до полуночи в Екатеринбурге будут работать сразу 7 дополнительных необычных площадок для регистрации брака. Решение открыть дополнительные локации принято из-за высокого спроса на регистрацию брака в этот день. На середину мая в отделы ЗАГС Свердловской области подано 1074 заявления, в том числе 334 заявления в отделы ЗАГС Екатеринбурга. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, крепкие семьи, надежная опора Среднего Урала, и здорово, что их становится все больше. Почти 29 тысяч браков было заключено в регионе в прошлом году. Если есть спрос на регистрацию отношений в особенную дату, обязательно надо поддерживать стремление уральцев и дать возможность большему количеству пар стать семьями. Подать заявление на регистрацию брака пары региона могут до 25 мая через портал госуслуги. Как принять участие в акции после этой даты, можно узнать в любом отделе ЗАГС Екатеринбурга. Количество мест ограничено, а на отдельных площадках могут быть особенные требования к числу гостей.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Друзья мои, мы снова в прямом эфире. У нас Ольга Михайловна Никитина прекрасно, красиво рассказывает про эндокринные заболевания в 40-й больнице. Вообще со всеми видами операционного вмешательства и лечения можно обращаться. Вот они со всеми справятся?
1: Конечно. В 40-й больнице мы оперируем и щитовидную железу, и также заболевания надпочечников, мы тоже оперируем. Заболевания гипофиза, аденом гипофиза, которые выявляются при гиперпролактинемии, также оперативное лечение в нейрохирургическом корпусе, так что эндокринологическую помощь вы можете получить в 40-й больнице в любом направлении.
0: Если это онкология?
1: Если это онкология, конечно, в онкоцентр на Соболева 29. То есть ситуация такая, например, если вас направили к хирургу-эндокринологу с узловым образованием в щитовидной железе, вам провели пункционную биопсию и по пункции подозрения на онкологию. Тактика такая, мы направляем стекла и пациента на пересмотр. Цитологи в онкоцентре смотрят материал, осмотр онколога, и если онкология подтверждается, онкологи забирают к себе и, соответственно, оперируют уже в рамках онкоцентра, но пациент после операции возвращается к нам в эндокринологический центр и остается под наблюдением, то есть он не уходит в какое-то свободное плавание, потому что чаще всего пациентов, оперированных по поводу рака щитовидной железы, мы наблюдаем как минимум 5 лет, как минимум, почему? Потому что, чтобы не было рецидивов, чтобы не было метастазов. Вот. То есть такие пациенты у нас все в эндокринологическом центре находятся под наблюдением.
0: Давайте еще один буквально вопросик про щитовидку. Я правильно понимаю, что на шее остается шрам после операции небольшой, да, и других каких-то малоинвазивных методов не существует?
1: Ну, на сегодняшний день существуют другие методы оперативного вмешательства, то есть не, так, не классический, как по Кохеру, да, шов остается на шее. У нас есть интрамаммарный, у нас есть трансназальный, то есть когда операция проводится либо трансназально, либо интрамаммарно.
0: Через рот?
1: Да, да. Но не все узлы можно оперировать таким методом. Поэтому метод определения и объем решает именно хирург-эндокринолог. То есть в зависимости от результата пункционной биопсии, в зависимости от объема узла и размеров узла, и характеристики узла, если у вас по УЗИ нет измененных лимфатических узлов, то есть подозрительных на метастазы, да, то есть обычный классический узел, чаще всего это может быть какая-то фолликулярная опухоль небольшого размера, можно использовать, попробовать другие методики. Вот. Но еще раз повторяю, это решает все-таки хирург-эндокринолог.
0: Давайте про сахарный диабет, про пандемию 21 века. Насколько часто... Какой самый молодой пациент у вас с сахарным диабетом был?
1: Ну, я скажу, так как я эндокринолог взрослый, соответственно, все пациенты у меня от 18.
0: От 18,
1: самый молодой, 18-летний. Да, и старше. Вот. Диабет молодеет. Почему? Потому что ожирение молодеет, инсулинорезистентность. Если мы сейчас обратим внимание на наших деток, то заметим, что ожирение просто колоссально растет. Соответственно, это приводит к развитию диабета второго типа и у детей.
0: И наша задача... очень странно. Спорт в моде, прогулки в моде, бег, плавание сейчас очень популярны, а все равно ожирение растет.
1: А все равно ожирение растет, да, ожирение растет. И очень много... И сейчас запущен проект «Сахарный диабет», потому что мы стараемся как можно больше... пациентов и людей, и чтобы они знали, были информированы, и если даже какие-то симптомы, подозрения, они сразу обратились вовремя к эндокринологу. Вспоминаю лекцию, когда я закончила ординатуру и приехала работать в Нижний Тагил, к нам приезжала лектор, и он сказал: уважаемые коллеги, вы, пожалуйста, детей в спорт. Вот неважно какой, но в спорт. Потому что уже в то время мы столкнулись с тем, что ожирение просто... колоссально у детей развивается, потому что мало двигаемся. Ну как, мы в школу или в садик, мы едем на машине, мы не ходим пешком. Если мы едем куда-то на тренировку, мы тоже добираемся на транспорте, да. То есть прогулок как таковых у детей очень мало. То есть единственное, в садике, наверное, они гуляют, а в школе, соответственно, нет. То есть в школе у них сидячий образ жизни, где-то до дома они дошли, там часик-полтора погуляли, потом садятся за уроки, либо если не занимаются никакими видами спорта, садятся взяться за телефон. Ну, и это приводит к тому, что у нас мало все, детки набирают вес. Набор веса приводит к инсулинорезистентности. Деткам не хочется ничем дальше заниматься. То есть, если вы куда-то их отправляете на спорт, они говорят: мам, я не хочу, мне лень, мне тяжело. Ну, потому что вот этот период был упущен. Спорт полезен, он нужен для растущего организма обязательно.
0: Но большее же значение для веса играет не то, насколько ты двигаешься, а питание?
1: И питание, конечно. То есть питание все-таки оно должно быть здоровое, правильное. То есть у нас должны быть и углеводы, и белки, и жиры. То есть мы ограничиваем количество фастфудов. У нас фастфуды и в рекламе, у нас фастфуды в окружении. То есть если мы гуляем по городу, мы видим наши всеми знакомые вкусные точка, там, Ростикс, да, и что? В меню мы видим, что картошка фри, наггетсы, какая-то пицца, выпечка, все. То есть у нас там нет особо овощей, у нас нет салатов, у нас нет супчика какого-то, да. Соответственно, вот с этого всего и начинается. Плюс у нас очень широкий выбор сладостей различных. И поощрение всегда детей идет с чем? Сладостями. Вот. Поэтому из-за неправильного питания, которое формируется в семье, поэтому мы стараемся сейчас женщин, кто к нам приходит к эндокринологам, начиная в прегравидарную подготовку и во время беременности учить правильно питаться, потому что они прививают это в семье, прививают своим детям, а дети уже прививают своей будущей семье. То есть это закономерная цепочка.
0: Какие продукты вы, как доктор, как врач, навсегда исключили из своего рациона? Ну вот вас никогда нельзя увидеть, например, с колой в руках.
1: Да, кола, газированные напитки, гамбургеры, выпечка, скажем, которая жирная, жареная. Нет, потому что, во-первых, нагрузка идет большая, и на поджелудочную железу идет огромнейший выброс инсулина, да. Так, большая доза углеводов, быстрых углеводов, она требует большого выброса инсулина, и получается у вас изначально идет сначала скачок, вроде у вас есть энергия, но которая потом быстро заканчивается. И, грубо говоря, там через час-полтора у вас уже нету сил. То есть да, вы снова идете за дозой углеводов. Нет.
0: Поэтому... У нас где-то в эндокринологии, как в науке, планируется какое-то изобретение чего-то, открытие чего-то, над чем сейчас ведутся, над чем сейчас работают фармакологические и научные умы?
1: Ну, во-первых, сейчас очень активно развиваются препараты, которые для снижения веса и для лечения сахарного диабета. Это агонисты глюкагоноподобного пептида, это прям спасение для наших пациентов, но это должно быть грамотное назначение и грамотное введение.
0: Мы говорим про то, что я думаю,
1: про тирзепатит. Про укольчики в живот, да, угу. Которые очень часто сейчас используют пациенты, не обследуя и не контролируя. Просто зашли в аптеку, выкупили и стали ставить, не обследуя себя, не проверив свой организм, не зная дозировки. Ну, подружка делает или там друг делает, худеет, все прекрасно. Нет, всегда должно быть грамотно. Сначала посещение эндокринолога, обследование и дальнейшее назначение препарата. Да, препараты шикарные, но они должны быть грамотно назначены. Далее, инсулин сейчас изобретает инсулин, который можно поставить один раз в неделю. У нас ведь колоссальная проблема, и когда у ребенка или у взрослого выявляется сахарный диабет первого типа, а это заболевание, которое развивается в связи с тем, что поджелудочная железа своя погибла полностью, у вас нет своего собственного инсулина, и вам пожизненно нужно ставить инсулин на каждый прием пищи, то есть в минимум от 4 до 5 раз в сутки. То есть 3 основных приема пищи плюс продленный инсулин. И, конечно, это очень неудобно. Это стресс для ребенка, для родителей, для окружающих. И на сегодняшний день вот изобретают, как бы идет исследование ингаляционного инсулина, либо инсулина, который ставится раз в недельку. И это, я думаю, что, наверное, будет прям спасение для наших пациентов с первым типом диабета. Да.
0: Какой срок вы ставите? Ну, лет через 5 уже получим?
1: Да, я думаю, что может пораньше.
0: У нас, знаете, всегда у наших слушателей вызывает большой интерес разговор про питание. Угу. И у меня уже есть несколько сообщений. А как же, что вы имеете против шаурмы, например? Или гамбургер у Сережи пишет. Рознь, если сам приготовить, то будет максимально полезно. Вот давайте, разрешим или нет?
1: Давайте. Значит, смотрите, шаверма. Белый лаваш. Если вы сделаете тот же лаваш из серой муки, или там он будет более такой из отрубей, добавите побольше овощей, уберете вот эти все соусы, да, что там еще добавляется, что еще в шаурме там. Курица, да? Вот. Отварная, а не жареная в масле, то это будет более полезно, почему бы нет. Если мы берем гамбургер, то это белая булка, белый хлеб. Вот в этом вся причина. И плюс соус. То есть, если мы в своем рационе уберем соусы такие, как майонез, кетчуп, различные сырные соусы, заменим белый хлеб на бурый или на там, серый или со злаками, это будет более полезно. Вот. Соответственно, то есть мы более быстрые углеводы заменим на медленные. То есть мы можем кушать макароны, да, но это будут твердые сорта, и это будет неразваренным.
0: Вот как будто все, что вы говорите, звучит очень, очень скучно и неинтересно, и даже невкусно.
1: Ну, почему? Если мы сделаем макароны с сыром и добавим туда индейку и овощи, очень красивые, то есть... Тарелочка будет...
0: Опять же, у нас лето, ребята,
1: ягоды, фрукты. Прекрасно. То есть ту же выпечку, те же сладости можно заменить на ягоды, на сухофрукты, либо просто фрукты. Потому что во фруктах более полезные углеводы, чем, допустим, в том же шоколаде, либо в конфетках.
0: А вот теперь последний провокационный вопрос, друзья. Мы всем нашим гостям, всем нашим экспертам обязательно предлагаем водички, кофе, чай, там еще что-то, что можем предложить. И Ольга Михайловна попросила обычный черный кофе, но положила туда сахар. Сколько вы его туда положили?
1: Один кусочек.
0: Вот это нормально?
1: Да, потому что у меня сегодня мозговой штурм для того, чтобы...
0: Нам нужны быстренькие углеводы, чтобы час пообщаться
1: и ответить на компрометирующие вопросы наших слушателей.
0: Ольга Михайловна, спасибо за то, что были у нас сегодня. Спасибо за те новости в эндокринологии, про которые вы нам рассказали. Друзья, я напоминаю, у нас идет неделя заботы о своей эндокринной системе. Ольга Михайловна Никитина была нашим гостем. Вы не болейте, пожалуйста, правильно питайтесь. Будьте здоровы, счастливы и долго живите.
1: Да. Здоровье любит внимание. Спасибо вам большое. Всего доброго.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Депутаты Екатеринбургской гордумы во вторник 19 мая рассмотрят вопрос о переносе Дня города Екатеринбурга. Следует из повестки заседания. Докладчиком по этому вопросу выступит председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Дмитрий Серкин. Как сообщалось ранее, в апреле празднование в честь 303-летия Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет в первую субботу августа вместо 3-й. Вице-мэр Константин Шевченко пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Ранее изменить дату празднования из-за Успенского поста также попросили представители РПЦ. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Екатеринбурга. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, власти уральской столицы ежегодно организуют работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Чтобы исключить любую возможность перехода огня, вокруг 13 пунктов формируется свыше 50 километров минерализованных полос. В большинстве отдаленных районов эти работы уже завершены. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров создают с помощью трактора, оснащенного плугом. Он опахивает территорию вокруг населенного пункта и очищает землю от горючих материалов до минерального слоя. Так создается барьер, который прерывает путь огня. Поскольку ширина плуга составляет почти 1,5 метра, для формирования полноценной полосы водителю трактора необходимо обрабатывать каждый участок не менее 7 раз. Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ. Ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской продлено до 25 мая. Для автомобилистов продолжают действовать схемы объезда через улицы Комсомольскую, Малышево, Восточную, Декабристов и Сибирский тракт. Ограничения связаны с продолжающимся строительством транспортной развязки в районе пересечения переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. При этом движение на участке левой эстакады улицы Комсомольской от дома номер 80 до переулка Базового планируют открыть уже 18 мая. Ранее сроки перекрытия на этом участке также переносили. Напомню, из-за строительства этой развязки с 5 по 30 июня будет закрыто движение на перекрестке Сибирского тракта и переулка Базового возле концерна «Калина». Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта на переулок Базовый при движении от микрорайона Компрессорного. Объехать участок можно будет по Сибирскому тракту, Восточной, Ткачей, Фурманово. Схема движения общественного транспорта меняться не будет.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: salute.
1: Маршрут построен.
2: Всем большой привет. Денис Савин. На улице жара, на солнце плюс 32 градуса. Имейте в виду, вот так вот нежданно-негаданно прям в мае на нас обрушилось. И вчера кто-то даже смог пройти всю дистанцию в 50 километров. Самая большая дистанция майской прогулки. Вот, надеюсь, вы все живы-здоровы. Меня зовут Денис Савин. И в гостях у нас сегодня Иван Алыпов, заместитель директора департамента спорта города Екатеринбурга. Иван, доброго дня.
3: Всем спорт, привет.
2: Всем спорт. Александр Фефелов, организатор Большого Уральского трейла, предприниматель.
4: Да, здравствуйте всем.
2: Да, и Евгений Костылев, офицер запаса ГРУ, трейл-райнер, мультиспортсмен.
5: Добрый день.
2: Мне даже не выговорить о всем. Мультиспортсмен — это что значит?
5: Это значит, что занимаюсь, значит, вот разными видами спорта. Бег, падал, вот, велосипед, горные лыжи.
2: Слушайте, да. Ну, падал там какие-то просто невероятные сейчас завихрения делают в умах людей. Там и рейтинг какой-то, и приложение создали. Вы да, все там да. состоите. Да, и вот 2-2, и вам там дают человечка, да, случайно. Вы там обалдеть, конечно, мощно. Но это надо отдельно звать, рассказывать, потому что люди тоже не понимают. Падал-то это что? Это между маленького тенниса и большого тенниса? Что это такое? Да, но это все отдельно. Давайте сегодня про трейл. Что у нас в 2026 году? Когда вообще стартовал, не стартовал сезон? Где носятся нынче, бегают? И при чем тут наши горы?
3: Давайте насчет того, что стартовал или не стартовал сезон. Ага. Вообще, бег такой демократичный вид спорта. Заниматься им можно в любую погоду, в любое время года, в любое время суток. Вот поэтому сезон стартовал, но он не заканчивался, по большому счету, поэтому бегают все и по асфальту, и по лесам, и по дорожкам в тренажерном зале. Поэтому...
2: Но есть же какая-то, наверное, статистика, что, например, зимой люди там бегают меньше. Я про обычных ребят.
3: Ну, конечно,
2: говорю,
3: есть. Да. Потому что зимой катаются на лыжах.
2: Да, а летом там, типа, вам написывают, говорят, что все, погнали, вот ноги созрели и полетели.
3: То есть... Ну, мы же видим это все четко с календаря спортивных мероприятий. Uh-huh. То есть, конечно, летом их гораздо больше. Это начинается все в конце апреля, ну и заканчивается уже, наверное, в начале декабря.
2: Зачем бегать, спрашивают парни, же и так худые.
3: Мы же бегаем не ради того, чтобы похудеть.
2: А видите, какая ассоциация у всех работает? Что люди как будто бы не думают, что бегом, вот как спортом заниматься, а зачем?
3: Ну, у всех разная мотивация. Я лично бегаю для того, чтобы побыть наедине с самим собой. То есть в моменте, когда ты на тренировке, у тебя нет телефона, у тебя ты погружен в какие-то свои мысли. Кому-то сложно это понять, но это своего рода медитация. Да, то есть определенное физическое состояние, которое позволяет тебе обдумать, и когда тебе никто не мешает.
2: Угу. Чат пишет, кстати, у нас плюс 7-99-15-15-176, это наш Макс, пишет нам чат, что, ну, вот, Алексей, я состою в группе, которая называется «Бег в парке Маяковского», так ни разу еще за 2 года не вышел с ними.
3: Ну, все бегают.
2: Добавился уже неплохо, я считаю, что это первый.
3: Ну, это первый шаг вот этому безумию.
2: Иван, ну, давайте тогда сделаем такую экспозицию небольшую, потому что нас утром, когда мы анонсировали «Маршрут построен», замучили, конечно же, опять этим вопросом, а что нельзя просто бег назвать там по горам, там, или там бег по пересеченной местности? Зачем это трейл?
3: Ну, просто давайте все называть спортом, да? Общий такой фразой.
2: Нет, ну, давайте разжуем. Есть ли принципиальные какие-то отличия? 100%.
3: Ну, конечно, я думаю, что вот...
2: Вот бег в парке давайте возьмем, в роще там вот у нас носятся люди там тоннами целыми. Чем этот бег отличается от бега под названием трейл?
4: Ну, во-первых, трейл — это тропа, да, а тропа, она проходит в природных местах. Соответственно, что у нас может, что мы можем встретить, кроме тропы? Мы можем встретить болото, буреломы, горы, спуски, подъемы, лужи, диких животных.
2: Ага. И что делать? Ты
4: многое
2: встречаешь?
4: Другое.
2: Бежишь по этому?
3: Бежишь быстрее просто.
4: Да-да-да. Тренируешься. Вот. И, соответственно, этим отличается трейл-раннинг от простого бега по парку либо по городу.
2: А в плане подготовки тела, ну, получается же это тяжелее бежать по перс... по лесистой природной местности, скажем так.
4: На самом деле, что шоссейный бег, что трейл-раннинг, там есть свои особенности. И тяжело и там, и там. И, например, если мы бегаем в гору, то мы бежим в гору, устаем, с горы спускаемся, отдыхаем, да? А шоссейный бег, он более монотонный. и он больше рассчитан на пульсовые значения, да, когда мы следим за пульсом, и пробежать, не выдохнуться, да, по асфальту. А в горах еще есть другие, например, вещи, как я сказал, спуски-подъемы, плюс могут быть камни какие-то опасные, да, там еще что-то. Вот. Мы должны здесь соблюдать технику безопасности, думать об этом в первую очередь. Вот. А еще, чем хорош бег по пересеченной местности, он более щадящий для суставов, например. Да,
2: ну, это что... больная тема, особенно тем, кто, кому после 35, да, когда вспоминаешь, что у тебя есть колени. Вот там, то есть, более щадящий режим за счет чего?
4: Ну, мягкая поверхность, рельеф. Он, да, мы бежим по земле в основном.
2: То есть ударный момент этот?
4: Ударный момент, такой, да.
5: Чем нагрузки, да, меньше там.
4: Но покалечиться можно больше, ну, потому что, я говорю, это горы.
2: А ну вот правильно, чат тут тоже спрашивают. Евгений, да, офицер запаса ГРУ, а зачем Евгению это все дело?
5: Да, на самом деле, мы вот как раз с Александром, значит, вот те, кто развивает на Урале беговой туризм, вот, и мы очень любим горы, вот, любим Урал, и на самом деле, ну, вот, трейл, я добавлю, это скорее для меня приключение, да, то есть вот увидеть через бег Урал и те места, где ты ни разу не был, мне кажется, это очень круто. Вот, то есть армейский опыт, он уже, значит, вот, остался, да, в прошлом, позади, вот, и поэтому я открываю новые грани бега и движения, ну, вот, для самого себя и для всех остальных.
2: Ага, приключения. Но есть проложенные трассы, правильно же я понимаю, которые... Да.

0: Но сейчас все расскажем.
1: Да. Ивану спрашиваю, ну, вопрос адресует, что, раз он отвечает у нас за департамент спорта, есть уже соревнования какие-то, получается, по трейлу тоже, да?
2: Да, конечно.
1: Какая-то ранговая система, мастера спорта?
2: Все, все, да.
1: Все есть, на официальном уровне, да?
2: Официальный признанный вид спорта, поэтому, да, все есть.
1: Есть, может, какой-то возраст, в котором вот идеально вступать? Или здесь вообще нет ограничений по возрасту?
2: Да, здесь нет особо ограничений. Мы сейчас вот как раз и говорим, в первую очередь, да, про беговой, спортивный, событийный туризм.
1: Угу.
2: То есть мы здесь не привязаны ни к каким нормативам, мы здесь не привязаны ни к какому, там, скажем, конкретно сообществу, там, я не знаю, да, к каким-то таким вот вещам. Да, это те люди, которые вот сегодня утром проснулись и из точки А в точку Б решили добраться.
1: Ну, как в Падале, есть какая-то рейтинговая система, я не знаю, турнир, лига вот в Екатеринбурге или там Свердловской области? Вы там бегаете, заходите куда-то там на какой-то сайт, там, смотрите, на каком вы месте, кто за сколько прибежал, кто какие приключения открыл новые. Есть что-то
2: такое? Да, совершенно верно, есть все. Все есть.
1: То есть все это все уже есть. Отработано, оцифровано. Конечно. И приложение тоже, получается, есть.
2: Насчет приложения точно не могу сказать, но, по крайней мере, рейтинг спортсменов точно существует.
1: Ага. Ну и как вообще люди идут? То есть активно сейчас участвуют? Много вас? Трейлистов?
0: С каждым годом их все больше и больше становится. Все больше людей изменяет асфальту, переходит в трейл.
1: Ага.
0: Вот. И статистика растет и будет расти дальше. Потому что, ну, действительно, трейл — это приключение, и здесь всегда, когда ты не знаешь, что с тобой может быть даже на том и том, одном и том же треке в любое время года. Вот, поэтому это интерес.
3: И да, еще я поправлю, не трейл-лист, а трейл-раннер, будет правильно говорить.
1: Да, трейл-раннер, точно. Пишет нам Алиса, я, говорит, бегаю по Зеленой Роще, но там бегаю не по асфальту, а вот именно по этой мягкой поверхности, по земле. Я что, трейл-раннер?
2: Отчасти, да.
0: Да.
1: Получается, да?
2: Начального уровня.
1: Хотя там, ну, если вы там с собаками бегаете, да, там вообще, конечно, можно совместить несколько видов спорта. Класс. Про какое-то спецобмундирование спрашивают, нужно ли здесь что-то еще иметь, помимо того, что, например, ты в город выбегаешь, достаточно только кроссовки, как мы сказали, демократичный вид спорта, кроссовки, шорты, все, ты побежал. Тут нужно, ну, есть какая-то спецодежда еще?
0: Ну, как правило, мы берем с собой трейловые рюкзаки. То есть это небольшой рюкзак, на 5-10 литров, в нем запас питания, дополнительная экипировка, может, какие-то мембрана, корка, это что еще у нас?
1: А там, запас питания это зачем?
0: Ну, так мы
1: так
0: же,
1: надолго убегаете?
0: Мы же люди, нам есть надо тоже. Да.
1: Подождите, сколько в среднем длится ран один? Давайте тогда с этого начнем, потому что меня что-то поднапрягло, что нужно еду с собой брать. Я-то думал, ты выбежал вот так из дома, значит, добежал там до горы, до Уктуса, побегал, чуть-чуть вернулся домой, поел.
3: Ну, в зависимости от дистанции, то есть, там, не знаю, от 5 километров и, может быть, и до 160 километров условно. Да, 100-мильные забеги тоже есть.
1: А как бежать 160 километров?
3: Ну, это около суток, мне кажется, в среднем. Плюс-минус там.
0: Во-первых, надо подготовиться к этому, да?
3: Конечно, конечно.
1: Ну, я про это и спрашиваю. Да. А что с собой нужно сделать? Как морально? Иконки купить какие-то?
2: Попить, поесть, пауэрбанк. Ну, что? То есть, ну, ты, по сути дела, выходишь в автономку в такую,
3: ну,
2: да?
3: Да, да.
1: Но это вы на своем языке говорите. Да. Там же из-за автономка... как вы сказали?
3: Автономка.
1: На автономка там люди с ума сейчас сойдут. Это типа что-то на автомате, просто бежишь, ноги сами, ты
2: ну,
1: там
2: как
1: в своих
2: будто
1: мыслях.
2: Да, то есть на автомате, то есть и понимаешь, что у тебя там ближайшие 10 часов не будет возможности забежать в какой-нибудь сетевой магазин, да, купить, попить себе.
3: То есть самообеспечение, по большому счету.
1: Ну да. Все, вы, Александр, этой едой своей просто взорвали чат, но сейчас будем разбираться
3: слушай,
1: тогда.
3: Но, по большому счету, вот еда для бегуна этого... скажем так, значит, то есть вот топливо, то есть без энергии не будет вот, движения вперед, да, то есть, соответственно, гели, батончики, изотоник, это все есть как раз вот топливо для бегуна, который бегает по горам.
1: Но мы сейчас об этом поговорим, да, небольшую паузу сделаем, и еще раз говорю, если у вас есть какие-то вопросы, вы интересуетесь таким видом спорта, +7 99 15 15 76, с удовольствием зададим вопросы нашим гостям, не переключайтесь.
4: Реклама на 107.6.
5: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотце 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь.

0: подписывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
6: Продолжайте движение.
7: Ну, я не знаю, получилось у нас рассказать вас, вам как-то подготовить вас вот к, вот к этому виду спорта, к трейлу, но вопросы вы здесь много задаете, но они все такие частные, если будет время в конце, мы на эти вопросы обязательно ответим в режиме такого нон-стопа. А сейчас давайте, большой уральский трейл. Что это такое? С чем это едят?
8: Давайте, я начну, коллеги подхватят. Большой Уральский трейл – это первая в истории беговая эстафета через весь Урал по треку Большой Уральской тропы. Мы побежим 2300 километров, 50 дней, 22 участника. Стартуем мы через 5 дней, 23 мая. Последние дни мы здесь с вами, и потом уезжаем уже на трек.
7: Иван тоже? Вы тоже бегаете?
9: Нет, еще раз. Это эстафета. 11 этапов. Да. Каждый этап преодолевает 2 человека. То есть примерно 200 плюс километров каждый из этапов вот эти 2 человека должны будут преодолевать. То есть это не то, чтобы там через 5 дней вот все встали на эту тропу, 2300 километров пробежали, да, и финишировали. Нет, немножечко другая. То есть здесь история именно в формате эстафеты, когда 2 человека в течение там 4 дней преодолевают свою дистанцию, передают эту эстафету другим участникам, ну и, соответственно, таким вот способом добираются из Оренбурга до перевала Дятлова.
7: Но это соревнование?
8: Нет. Это не соревнование, нет. Это эстафета, это проект, который мы сами создали для того, чтобы рассказать об Урале за пределами Урала.
7: И сколько человек будет участвовать?
8: 22 человека.
7: 22?
8: 22 участника, да.
7: Как они, кто это, как отбор был, может, какое-то шоу пропустил? Кто эти 22 человека? И почему такая цифра 22?
8: 2300 поделили на 11 этапов.
7: А, то есть...
8: В этапе 2 человека всегда, соответственно, 22 человека. Отбор был следующий. То есть у нас были определенные требования к участникам. Мы об этом анонсировали. Ребята подавали заявки, мы их отбирали. В первую очередь мы смотрели на опыт, который у них был до этого. Какие это были дистанции, какой набор высоты, какой опыт, да, так и далее. Они делились. Мы проводили собеседование и по итогу определили эту команду. Это уникальная команда. Я постоянно перечитываю биографию наших участников. Это абсолютно разные люди. То есть есть призер Олимпийских игр справа от меня. Вот. Да, Иван Алыпов. Есть просто учитель географии. Есть хирург, есть инженер, есть предприниматели. В общем, все с очень сильной, интересной историей. Вот, и собрались, чтобы реализовать вот эту идею, вот этот проект.
10: И написать новую историю.
8: Написать новую историю. Ну, как минимум, оставить след точно.
7: И получается, через 5 дней точка старта?
8: Точка старта – гора Полковник, Оренбургская область. Стартуем мы первые с Евгением, мы открываем эстафету, бежим свой этап, 200 с небольшим километров, 4 дня.
7: Дальше а вы должны прям рядышком с друг другом бежать постоянно, да?
8: Ну, да,
7: ну чтобы присматривать, конечно. Да?
8: Да.
7: Ну, даже ведь, учитывая, что вы присматриваете друг другу, там может что-то произойти. Помимо будет ли этого... за вами какой-то коптер,
8: да.
7: Я не знаю,
8: хороший или что-то вопрос. Помимо этого, у нас всегда за нами следует машина сопровождения.
7: Все-таки,
8: саппорт. Да. На машине, так называемый саппорт, он поддерживает. Его задача обеспечить безопасность участников, поставить лагерь, восстановить, ребят накормить. отправить дальше. И так он делает 50 дней. То есть он в точке А, это откуда стартует день, да, беговой, и он приезжает в точку Б, где заканчивается беговой день. Там уже стоит лагерь. Вот это время, которое мы бежим с точки А в точку Б, он с нами не находится, но благодаря связи он следит за нами. Вот. Ну и не только он, и все, кто здесь находится, да, тоже смогут следить за нами.
7: Ну тут правильно чат беспокоится. Через 200 километров-то вы-то закончите вдвоем, да?
2: Конечно.
7: А человек в машине, он дальше продолжит?
8: Он продолжает дальше.
7: То есть у него-то трасса...
2: Этот человек с машиной, он вообще уволился с основной вот, работы, чтобы вот, быть саппортом, да, на протяжении всего проекта. Поэтому у него там отдельная история.
8: Андрей Карпов его зовут.
7: Он один будет в машине в этой?
8: Да, он будет.
7: Так там тоже нужен второй человек.
2: И он еще будет бежать.
7: Будет машина-саппорт, которая будет за машиной саппорт.
8: Саппорт поддержит участники. И у них задача команда справиться и проходить этапы безопасности.
7: Спрашиваю, чем связана точка в Оренбурге?
8: Ну, оттуда начинается, в России оттуда начинаются Уральские горы, вот, оттуда начинается...
7: Если кто-то не знал вдруг...
8: Да, вот, оттуда знать, начинается трек Большой Уральской тропы. Собственно, еще раз для понимания всем, то есть мы Большая Уральская тропа, а спецпроект Большой Уральской тропы — это Большой Уральский трейл, почти одноименно. Вот, начинаем мы в Орске и заканчиваем на перевале Дятлова.
7: У вас какие-то камеры будут висеть? Будет ли какая-то прямая трансляция? Сейчас это модно. Петлички.
2: Это будет реалити-шоу.
7: Не, ну я сначала, когда мне сказали, я сначала так себе представил, как будто бы я от вашего лица увижу просто всю эту тропу. Увижу, что, например, где-то несложно, а где-то сложно, а где-то интересно, а где-то вот такие виды есть, и вы их там пропускаете.
8: Одна из ключевых задач проекта — это снять фильм. И с нами вместе работает профессиональная команда, который имеет опыт экстремальных съемок разных абсолютно местах нашей планеты. Вот. И сейчас уже написан сценарий определенный. Да, подобрана техника, то есть мы будем бежать и с экшн-камерой, и коптер будет, и петлички, и подсъемы, и съемы, и оператор будет подъезжать, и фотограф профессиональный, и человек, который умеет управлять дроном. То есть большая команда за этим стоит.
7: А вы, Иван, когда узнали об этой идее вообще? И как отреагировали? Кто пришел к вам в кабинет и сказал, машина есть свободная?
9: Немножко не так все было. Ребята меня пригласили на презентацию своего проекта. Он здесь проходил у нас вот этой осенью. Мне стало интересно. Спросили, участвуешь? Я сказал, конечно, да. Мне тоже это интересно. То есть такое путешествие, экстремальное путешествие, побывать на перевале Дятлова. Да, это тоже интересно, поэтому...
7: А кто ваш будет второй, не второй пилот, а компаньон? А
9: у нас будет, Саш, не два человека, у нас будет чуть больше. Будет Владимир Волошин, предприниматель, спортивный предприниматель, да. Ты сам, да?
8: Буду я, будет оператор, да. То есть у нас будет четыре человека, сейчас точно подтвержденных, сейчас еще пятый на подтверждении.
9: Такую жирную точку будем ставить, постараемся, по крайней мере, поставить.
7: Угу. Слушайте, пять дней остается, да, и вы как-то будете готовить свой организм? Что будет происходить с вами эти пять дней?
8: Мы перманентно находимся в состоянии подготовки.
7: Это что? Что это такое?
8: Ну, во-первых, у нас есть свои тренировочные планы, которые мы поддерживаем, да, то есть мы бегаем постоянно в горы, мы помимо этого...
7: Сегодня уже был, мы сейчас выходим, если кто-то вдруг нас повторе слушает, мы выходим в 14, сейчас 14:24 вот на часах. Сегодня уже бегали?
8: Я вечером сегодня бегу.
2: Я уже бегал. На Ухтусе, я там живу недалеко.
7: Удобно очень.
2: Конечно, офис
8: горит. Биатлон.
7: Иван, как вы, что, успели побегать?
9: Сегодня нет, буквально должен сейчас через полчаса оказаться.
7: А, это вот вы сейчас... А где, куда, где?
9: Сегодня проходит муниципальный турнир по футболу.
7: Класс.
9: Спартакиада муниципальных служащих, поэтому обязан быть там и поддержать команду свою.
7: Вы будете играть?
9: Ну, конечно.
7: О, это еще и голы забивает. Но там тоже такая нагрузка, да? Там можно и разозлиться во время.
9: Можно и разозлиться, можно, да.
7: И в подкат уйти и оставить.
9: Ну и плюс жарко, конечно, сейчас.
7: Очень.
9: Придется немножко загореть.
7: Аккуратно там, водичку пейте. Вообще очень интересно, радиослушатели мне говорят, все это понятно, что есть, что нужно тебе держать в тонусе тела и так далее, но, может быть, есть какие-то диеты особенные, может быть, на этот период времени там какая-то сушка начинается, может быть, какие-то объемы воды другие, но это же интересно все.
8: Давайте так. Значит, если говорить про соревнования, конечно, к соревнованиям мы делаем отдельный подход, да, то есть мы готовимся, и там и сушка может быть, и определенное питание, и так далее, и тому подобное. Здесь мы То есть у нас есть опыт, мы регулярно бегаем. И то, что мы спланировали сейчас, по большому счету для нас это, ну, наверное, не повседневность, но мы бегаем такие объемы, и для нас это будет не сильно сложно, так скажем, да. Главное, самое...
7: Я в шоке вообще, для нас это будет не слишком сложно. Там люди в шоке все еще, что вы 200
8: сложно будет всем по-любому, потому что, ну, есть же внешние факторы, погода. 100%. Погода там, 100%. Да, там, например, мы знаем, что сейчас в Оренбурге там...
7: Вот если вы не сказали, что вы на юности бежите круги вот эти по 200, и пока не набежите 2000, я бы там расслаивался, но вы же реально сами же подтвердили тот факт, что вы там сами... Ну, что там будет вас ожидать, не понятно. Да. Может, камень новый какой-то упал, может, да. Там, не знаю, огромный медведь на вас.
2: Да, звери дикие, конечно.
8: Ну, в общем, весь опыт, который мы до сих пор приобретали, да, и мы имеем, мы должны сейчас вот его здесь проявить, да, и самое главное, чтобы все было в порядке по здоровью и по безопасности. Да. То есть мы очень много этому времени посвящаем.
7: А центр принятия решений будет какой-то, типа Хьюстона, как
2: штаб?
7: Ну вот, то есть в машине это все будет происходить? К кому вы можете обращаться?
8: У нас ступенчатые.
7: Помогите вот это вот.
8: У нас эти будут, кстати, горные от мишек.
7: Обязательно. А, все-таки будут они.
8: Ну, конечно. Ну, есть свисточки, мы будем свистеть в них. А вот тот, кто не понял, будем сигналить.
7: Что с обувью? Нужно брать с собой вторую пару?
8: Обязательно. Обязательно.
7: А это какая-то особенная вот обувь, не просто кроссовки?
2: Да, я вот об этом подробнее сейчас тоже.
7: Тут про килограммы еще спрашивают.
2: Да, то есть обувь, она должна быть с протектором, да, чтобы, соответственно, был зацеп на грунт. Вот, ну и, соответственно, значит, то есть вот резина, чтобы была хорошая. Есть кроссовки для бега по асфальту, есть кроссовки для бега как раз по пересеченной местности. Вот, наш случай, значит, это, соответственно, второй. Вот, у нас будет несколько пар, которые можно будет вот менять, либо, соответственно, если там какая-то не подойдет, то, соответственно, вот менять. Вот, но в целом-то и все. Вот, но сейчас огромнейший выбор обуви, поэтому...
7: Имеет значение, сколько на тебе веса?
8: Да, имеет.
7: Я имею в виду, что вот даже вот там вот футболисты, например, профессиональные, да, вот как у них форма там эволюционировала и перешивалась, они там, ну, буквально граммы считают. И то, как одежда себя чувствует, например, в дождь, в тот же.
8: Здесь,
7: да,
8: абсолютно все то же самое. Да. Я бы, наверное, даже сказал, что здесь еще более тонкий подход. Почему? Потому что, например, если мы бежим там, мы знаем, что у нас участок 50 километров, мы его пробежим, вечером мы сядем в лагерь и отдохнем, да, и там пополним запасы, то есть моменты, когда у ребят будут автономные участки. Это когда они бегут там, например, 5 дней, и ни саппорта, ни души к ним не присоединится. И здесь они тащат все на себе. Соответственно, им нужно тащить с собой палатку, спальник, дополнительную экипировку, куртки, там, да, тайцы.
2: Горелку, еду.
8: Горелку, все. Еду, да, да. И это все должно быть максимально ультралегкое. Ключевое слово «ультра» вот здесь.
2: Это будет участок на Северном Урале, да?
8: Да, да, вот. И вот такая экипировка, она и снаряжение уже подобрано. Мы сами его тестировали, поэтому...
7: Александр интересуется, купаться-то можно пацанам?
8: Я думаю, что
9: это неизбежно
8: нужно.
9: Это будет,
7: а где там в горах-то разве можно что-то найти?
2: Ну, горные реки только, если что.
8: Давайте сразу представим, давайте представим,
7: мне сложно,
8: как выглядит Урал. Мы бежим не по хребту, да, по вершине. То есть, ну, это...
7: Но сложилось пока впечатление, что именно по хребту.
8: Да, мы будем забегать на хребт, мы будем забегать на уральские вершины. Они будут по пути, их будет очень много. Мы будем забегать на ключевые, но мы бежим по треку Большой Уральской тропы. Трек Большой Уральской тропы создан для туристов, чтобы туристы ходили, а не только трейлранеры бегали. Вот. И 80% это зеленый пояс, это лес. Вот, соответственно, мы по лесу бежим, раз, у нас там какая-то будет ключевая вершинка, мы на нее радиально забежали и обратно спустились, дальше побежали. Вот, таким образом проходить. А вот Северный Урал, он уже, там очень много курума, и там придется по нему очень долго, мучительно бежать, да.
7: Да, Иван, учитывая, что вам надо бежать на свой футбольный турнир, радиослушателям какое-то обращение вот в плане Большого Уральского трейла?
9: Важно, сейчас Саша сказал о том, что как раз этот маршрут разрабатывается для туристов. То есть, да, наша такая сегодняшняя безумная идея 2300 километров пробежать, так скажем, вот в такой вот в одной команде, мы никого не призываем повторять это, да, может быть, кому-то это и понравится, то ради бога. Самое главное, самое интересное, что у нас будет возможность рассказать людям о каких-то коротких маршрутах. Вот, то есть можно, условно говоря, там, приехать в деревню, в точку А,
7: Ну, в тот же Оренбург,
9: в тот же, и... в тот же Оренбург, да, подняться там на одну, на две, на три вершины, вернуться в точку Б и там переночевать, и перекусить и так далее. То есть вот об этом, обо всем и мы хотим рассказать. Сегодня вот мы тоже были на эфире с утра и говорили о том, что вот есть у нас несколько таких пеших маршрутов, например, Оленьи ручьи.
7: Да.
9: Люди туда ходят, да, там все понятно. Он размечен, он безопасный, все прекрасно понимают, там есть карта, знают, где места ночевки, ночлега там и так далее. Так вот, основная такая глобальная идея, чтобы участки этого этой большой уральской тропы стали вот такими вот именно туристическими мекками, чтобы люди могли там с семьей своей, понимая, что там на 2-3 дня, вот с базовыми точками, какими-то возможностями ночевки, питания там и так далее, вот просто путешествовать.
7: Популяризируем. Все, Ивана мы отпускаем. Да, хорошего футбольного турнира. Еще раз говорю, Иван Алыпов, заместитель директора департамента спорта города Екатеринбурга. Парни еще остаются, у нас много вопросов. Сейчас блок новостей, наконец-то слушаем его. Не переключайтесь.
10: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
11: На 107.6.
10: Новости на город ФМ.
12: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области упала заболеваемость ВИЧ из-за профилактики инфекции. Об этом сообщила специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Ксения Гоголева. Наш регион столкнулся с серьезной эпидемиологической ситуацией по ВИЧ, но каждый год ситуация улучшается. Последние 5 лет мы стабильно регистрируем спад новых случаев ВИЧ. Если бы мы встретились 10 лет назад, я бы сказала, что за прошлый год мы выявили 7000 новых случаев ВИЧ-инфекции. Если говорить про 2025 год, то уже менее 3000 человек, заявила Гоголева. В Свердловском областном центре СПИДа сообщили, что за последний год смертность от ВИЧ-инфекции сократилась на 17%. Кроме того, больше трети жителей региона регулярно проходят обследование. Районный форум партии «Единая Россия. Есть результат» прошел в администрации Чкаловского района. Открывая форум, глава района Евгений Шипицын отметил, что последние 5 лет на территории района ведется активное жилищное строительство. Было введено в эксплуатацию 118 многоквартирных домов общей площадью 1 300 000 квадратных метров. В Чкаловском районе за последние 5 лет благоустроены общественные территории, дворы, дороги с учетом мнения жителей. Реконструированы улицы Любви, 2-я Новосибирская, Лучистая, Рощинская, Циолковская. От Московской до Айвазовского. Было завершено строительство ЕКАДа от Полевского тракта до Челябинского. Восстановлены и отремонтированы 53 навеса на остановках общественного транспорта по обращениям граждан. По муниципальной программе формирования современной городской среды благоустроены 5 дворовых территорий на общую сумму более 148 миллионов рублей. В августе 2023-го состоялось открытие парка Солнечной аллеи, благоустройство которого выполнено по проекту ФГГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ведется строительство и масштабное реконструкция общеобразовательных школ и детских садов. С 2021 по 2025 годы были построены детские сады номер 437 и 515 «Галактика», губернаторский лицей, школа номер 300, а также капитально отремонтированы школы номер 87 и 52. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет с 5 по 7 июня. В департаменте информполитики региона рассказали о некоторых новинках, которые приготовили организаторы. В этом году трассу для Кубка по суперэндуро перенесут с улицы 8 марта в исторический сквер. Ее построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду по мостам. Также пройдут выступления по стантрайдингу и мотофристайлу и всероссийские соревнования по водным видам спорта «Аквабайк», гид, гидрофлай, мотосерф, а также фристайл. Украшением масштабного события станет кастом-шоу «Железное дело». Мастера из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга соберут байк прямо на глазах у зрителей. Также в рамках фестиваля пройдет первый в мире женский мотофорум, на который приедут женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа. Большое внимание на фестивале будет уделено теме инклюзии. В первый день фестиваля состоится премьера клипа на песню Сергея Бабунца «Улыбайся». Он создан в рамках проекта «Тебя слышно», волонтерского движения «Про добро».
10: О погоде.
12: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на город ФМ. Оставайтесь с нами.
6: Продолжайте движение.
7: Здесь спрашивают, о чем мы так интересно говорим. Большой Уральский трейл через 5 дней у нас стартует. Вот можно будет следить, я думаю, где-то будут публиковаться регулярно новости, как пробежали, передали эстафету, все это будет фиксироваться. Поэтому, кому интересно, следите. У нас в гостях Александр Фефелов, вот организатор Большого Уральского трейла, предприниматель, и Евгений Костылев, офицер запаса ГРУ, и трейл-райнер, мультиспортсмен, как мы выяснили, вот и плаванием занимается. Занимается и бегом, и на велосипеде, скорее всего, да, и иногда, может быть, даже пешком ходит. Хотя вам, наверное, тяжело пешком ходить. Ходим, медленно?
13: Ходим. Медленно.
7: 8 км в час даже, если идти. Медленно, надо чуть быстрее идти. Вот. А, ну, давайте поотвечаем на вопросы. Вот один из самых таких популярных вопросов, который в чате у меня тут появился, это, конечно, проблема клещей, которые активизировались очень сильно. Еще и жаркое лето такое. Второй год подряд. Мне кажется, у них там популяция выросла. Что с ними делать, как быть?
8: Ну что, разговаривать на «ты».
7: Вот. С каждым.
8: С каждым, да. Но на самом деле...
7: Как это вообще выглядит? Вот ты бежишь вот в лесу, все равно туда забегаешь, на эти утесы, на эти скалы. Ты бежишь через лес, иногда через большую траву. Ты их видишь на себе? Понятно, что вы как-то там прячете кармашки, ловушки делаете, да?
8: Да нет, на самом деле все немножко проще. Есть техника безопасности первая. То есть мы... Например,
7: давайте всех успокоим, всех истериков в чате.
8: Да, так давайте скажем. Вот две недели назад мы бегали, сняли с троих с нас 13 клещей. Вот все мы остались живы, все в порядке.
7: Где были в основном?
8: Клещи?
7: Ребятки эти.
8: Да везде.
2: Везде реально. Да, даже в Бороде были, да, у нашего партнера.
7: В Бороде запутался.
2: В Бороде даже, да.
8: Ну, борода хорошая, он запутался, не успел ничего сделать. В общем, смысл в чем? То есть мы должны там правильно одеться, да, то есть там носочки поверх, там, например, спортивных штанов, да, футболки закатать в штаны, заправить.
7: Шея что?
8: Репелленты, шея. Да нет, шея, она открытая. Репелленты обязательно, то есть обрызгиваемся репеллентами и осматриваемся регулярно. Раз в час, как минимум, нужно осматриваться. То есть, когда ты бежишь в паре, это делать несложно. То есть, друг друга посмотрели.
2: Уши, локти, да, там, под коленями.
8: Да, вот. И желательно, чтобы вся экипировка была светлая. Если она светлая, то клеща хорошо видно. Если она темная, клеща не видно.
7: Слушайте, я даже ведь об этом не подумал. А светлая еще плюс форма, это, наверное, ведь еще и хорошо в жару.
8: А все солнце, верно, да. Все верно.
7: Да. Я не знаю, как там отражает, в Оренбурге, где отражает. Вы стартанете, вы там не смотрели?
2: Да, ну жарко, жарко.
8: Там уже 30.
2: Жарко.
7: Да у нас 30 уже, что 30?
8: Но там 30 давно уже.
7: Да.
2: Там степи и открытое пространство, да, конечно.
7: Прогретое. Так что вот главное — безопасность и друг за другом следить. Да. Здесь уже в этом плане выяснили. Ну, конечно, напасть такая бесит прям сильно.
8: Ну и профилактика, не забываем прививаться от клеща. То есть обязательно это тоже делаем.
7: Ну вот, видите, даже вот спортсмены приходят, а вы все еще там, значит, сидите, не делаете ничего. Так, здесь еще вопрос пришел. Все-таки есть ли какой-то порог веса, при котором, например, вы говорите, ну, надо сначала, например, сбросить, и потом уже давай бежим? Потому что про возраст я все понял. Но я сам, как бывший бегун, понимаю, что любой килограмм, он может тебе навредить, скажем так, даже.
2: Да, но на самом деле, чем больше вес, тем больше ударная нагрузка, и, соответственно, значит, вот, на наши и связки, суставы. Вот. Поэтому...
7: Ну, можете вот чисто сказать, сколько вот каждый вот весите вы?
2: 83.
7: 82. То есть такой нормальный, рабочий, мужской, то есть, организм.
2: Не самый
7: зрелый.
2: Худой, да, не самый худой.
8: Мы плотненькие ребята. Плотненькие.
2: Да, то есть на самом
8: просто
2: деле,
8: много бегаем.
2: В горах надо понимать, что вот, а мышцы работают немного все-таки по-другому, да, то есть там больше включается как раз, значит, вот мышцы ног, мышцы спины, вот, и в принципе как раз вот...
7: Ягодицы?
2: Да, то есть низ
7: должен
2: быть
7: сильный. Анна,
2: я
7: вам отвечаю, мы не будем показывать, спрашивают, какие, наверное, там орехи спрашивают.
2: Сильные, да, как говорится, волка ноги кормят, да, вот, асфальтовые бегуны и марафонцы, как правило, конечно, более худощавые.
7: Ну, там вообще-то засушенные, потому что там и расстояние, там... и вы-то все равно делаете вот эти вот маленькие стоянки, скажем так. А марафонец-то он иногда...
2: То есть для нас, по большому счету, там плюс 2 килограмма или минус 2 килограмма значения огромного не имеют. Вот. Но, конечно, когда мы говорим там про вес 100 килограмм и выше, то надо, конечно, быть аккуратнее. То есть, как минимум, хотя бы начать
7: не пробежишь же,
2: меньших дистанций и в меньшем темпе. Да? То есть, не бежать на все деньги сразу. Да? Вот. Ну и как бы...
7: Еще спрашивают.
8: Я бы добавил сюда еще то, что Женя сказал, все так и есть. Я бы еще отдал бы себя под наблюдение тренера. И поработал бы с тренером, да, сначала бы действительно пришел в норму веса, который можно позволить. бегать какие-то более длинные дистанции, например, где-то в непростых локациях, да, с сложным рельефом. Вот. А начать можно с города. Просто начать с того, что можно ходить. И потом погнали.
7: Вот на майской прогулке, пожалуйста, можно было стартануть как следует. Спрашивают еще, будет какая-то скорость задана? Ну, вы же понимаете, за сколько весь будет, примерно за сколько будет
8: Давайте
7: весь...
8: Давайте я скажу вам.
7: Все 2000 километров будут пройдены.
8: 50 дней. 50 дней — это лимит, по которому мы двигаемся по эстафете. Эстафета не должна прерываться. Каждый этап имеет резервный день. В этот резервный день либо мы его используем на форс-мажоры какие-то, либо в этот день мы просто отдыхаем, останавливаемся, встречаем следующую группу участников, передаем эстафету и отправляем их дальше. Вот. В среднем в день мы будем бежать где-то примерно от 8 до 12 часов. В сложные дни это может быть 15 часов. Все зависит от погоды, от рельефа, от конкретного дня. Да? Чтобы было понимание, общий набор высоты на всю дистанцию 47 тысяч метров. Это 6 Эверестов. Вот, 6 Эверестов. Вся наша команда 22 человека наберет по общей сложности, по высоте. Вот.
7: По Эверестах измеряем, понимаете? Да.
8: Да.
7: Ну, это сильно, конечно. Это...
8: Вот, поэтому нет задачи бежать быстрее, выше, сильнее. Есть задача уложиться во время. Есть задача уложиться в километраж, который мы на день запланировали. И самое главное, без травм вернуться в лагерь, восстановиться и продолжить на следующий день.
7: Вот, пожалуйста. Так, ну еще один вопрос успеем. Тут вот я сейчас выберу какой-нибудь самый интересный. Тут спрашивают, будут ли вас как-то провожать.
8: И встречать, и провожать.
7: Ну, в смысле, поедет туда родня вместе с вами в Оренбурге, или все-таки здесь просто вас посадят на поезд, и вы поедете куда-то?
8: Да. Для них это уже как это... У родни это нормальные будни наши.
7: Вот. Но они уже свыклись, что вы иногда убегаете, пропадаете.
8: На самом деле на старт приедут, много кто приедет нас поддержать, и СМИ приедут, наши
2: журналисты,
8: друзья. Да,
2: местные из Оренбурга, да.
8: Все мы расскажем, покажем, там будет стоять базовый лагерь, откуда мы стартуем, арка стартовая. Вот, поэтому в социальных сетях Большой Уральской тропы можно будет в онлайне следить как раз за тем, как мы двигаемся, прямо в онлайне, где мы находимся.
7: Я решил вот такой вопрос выбрать. Всем большое спасибо, кто задал вопросы. Огромное количество, да, мы тут прямо вспышку такую сделали хорошую. Ну вот прикольный, мне кажется, вопрос. Что будет с трейлом в будущем?
8: Хороший вопрос, Жень.
2: Давайте я попробую ответить, да. Мне кажется, трейл набирает популярность. Есть ощущение, что точно им будет заниматься все большее количество людей. Вот. И я думаю, что будут формироваться разные сообщества, будут открываться новые географические локации, то есть будет появляться все больше организаторов, и как будто бы это может все в том числе трансформироваться не в формат соревнований, а вот то, что близко нам, то есть формат каких-то беговых, значит, вот трейловых экспедиций, да, то есть мы каждый нуждаемся в каком-то новом опыте, да, и вот этот вот формат, когда мы, не знаю, куда-нибудь вот выезжаем в то место, где мы ни разу не были, и мы там удивляемся, и это, знаете, как, не знаю, то есть вот радость, там удивление вот маленького ребенка, да, то есть даже вот Иван Алыпов, если он ни разу не был на перевале Дятлова, то, мне кажется, для него это будет вау, да, то есть что такое вообще, да,
7: ну,
2: то есть соприкоснуться с этим, да, вот, мы-то там уже были, мы знаем, что такое, поэтому как бы это действительно вау, и вот трейл можно рассматривать как и инструмент для новых впечатлений, для знакомства с новыми людьми, для того, чтобы просто оказаться в той локации, где ты ни разу не был, вот, расширить свой кругозор и повод для путешествий. Как минимум по родному краю, а как максимум, не знаю, поехать куда-то там, вот, там, на Алтай, на Кавказ или, не знаю, там, в горы Патагонии. Ну, то есть, как-то так, мне кажется.
8: Я добавлю. Помимо того, что мы организовываем вот это мероприятие, эту эстафету, наша вообще повседневность, мы как раз разрабатываем треки для трейл-раннинга, мы называем их трейлы выходного дня, то есть вот есть походы выходного дня, когда турист выбирает себе трек, там на день, на два, на три, выезжает и свой сценарий этот реализует. Мы то же самое сейчас делаем для трейл-раннеров. То есть мы оцифровываем такие треки, и когда мы пробежим все 2300 километров, мы их тоже нарежем. И любой трейл-раннер в любом регионе Урала может выбрать на сайте там 60 километров, 120, 300 километров, например, да, и у него будет вся информация об этом треке, и он сможет его пробежать. То есть это станет повседневностью тоже, то есть это будет очень удобно, и эту инфраструктуру мы как раз сейчас и делаем.
2: А возможно, самый сумасшедший какой-нибудь, не знаю, человек, который следит за нашим проектом, захочет пробирать все 2300 в одного. Мы не исключаем и такого, да, варианта развития событий.
7: Но в каком-то смысле вы будете первооткрывателями. Как карту проложите, это уже круто. В общем, в гостях у нас были Александр Фефелов, организатор Большого Уральского трейла, предприниматель, и Евгений Костылев, офицер запаса ГРУ, трейл-раннер, мультиспортсмен. Парни, спасибо большое, я вам желаю удачи, будем следить за вами. Вот, ну а те, кто решится этим делом заниматься, пишите нам, нам тоже будет интересно следить и за вами в том числе. Все, всем хорошего дня, пейте водичку и не сидите в машине слишком долго. Всем пока.
8: Спасибо, пока.
7: Всем хорошего.
13: Реклама на 107.6.
14: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
15: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
16: 0+. Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
17: Но у меня тоже работа.
16: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
18: Дело. Я тоже пошел.
17: А ты куда?
18: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
19: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
17: Как вкусно!
16: А взрослым к вам можно?
20: 6+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области за минувшую неделю было возбуждено 70 административных расследований за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС, было составлено 133 протокола. Оштрафованы 4 юридических лица, 2 индивидуальных предпринимателя, 1 должностное лицо и 126 граждан. Всего с 11 по 17 мая патрульные группы с участием пожарных инспекторов провели 233 выездных обследования территории. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям и организациям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, захламлять придомовые участки горючими материалами. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подвел итоги областного итогового форума «Единая Россия. Есть результат», который прошел в Нижнем Тагиле. Областной итоговый форум «Единая Россия. Есть результат» собрал порядка 500 человек разных профессий, общественников, молодежь, ветеранское сообщество с главной целью сформировать предложение в новую программу регионального отделения партии «Единая Россия», которая будет реализована на благо свердловчан из Среднего Урала, написал Паслер в своих соцсетях. Серьезное внимание на форуме было уделено кадровому обеспечению во всех сферах. Речь шла также о комплексном развитии территории, о поддержке участников СВО, о помощи многодетным семьям. Есть результат. Формула, по которой партия «Единая Россия» работает всегда. Мы учли итоги 5 лет реализации народной программы и разработали стратегию действий, которая основана на пожеланиях людей, на их опыте и знаниях. Благодаря сегодняшнему форуму мы сформируем региональную народную программу, которая может стать своего рода дорожной картой развития региона, отметил губернатор. Глава региона напомнил, что в феврале состоялся первый отчет на программный окружной форум «Есть результат». Тогда же был запущен сбор предложений в новую федеральную народную программу. Уже поступил почти 1 миллион предложений, в том числе несколько тысяч от жителей Свердловской области. В правительстве Свердловской области создана рабочая группа, которая займется развитием профориентации и маршрутизации молодых людей к будущим работодателям. Постановление о создании межведомственной рабочей группы по развитию системы профессиональной ориентации и маршрутизации молодежи к работодателям, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области, подписал губернатор Денис Паслер. В числе целей рабочей группы указано ранее трудоустройство студентов и выпускников и адаптация молодых специалистов на рабочих местах. Состав рабочей группы пока не утвержден, но уже известно, что ее возглавит зам губернатора Василий Козлов, который курирует вопросы занятости населения. Его заместителями будут директор областного департамента по труду, а также министр образования Свердловской области.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Радио «Город ФМ» на 107.6. Продолжается наш дневной прямой эфир. У микрофона ведущий Борис Оболин. Это программа «В центре внимания». И в центре внимания всего Екатеринбурга сейчас и весь оставшийся месяц, даже уже меньше месяца, но, проще говоря, до 12 июня, голосование за парки и скверы по федеральной программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день, на понедельник, 17 мая, вот на данную минуту, свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 136 тысяч екатеринбуржцев. И необходимо набрать еще 154 тысячи голосов. Сделать это можно до 12 июня либо с помощью волонтера, либо на платформе обратной связи портала Госуслуг. Все подробности на официальном портале Екатеринбург.РФ. Ну а в нашей студии прямо сейчас, как мы и анонсировали ранее, в прямом эфире, еще раз подчеркиваю, в прямом эфире, глава администрации Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Костенко. Игорь Витальевич, здравствуйте.
2: Добрый день, дорогие друзья.
1: Нас можно не только слушать, но и смотреть. Прямо сейчас видеотрансляция на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на портале Екатеринбург.РФ. Слушать нас можно старым, проверенным способом в приемнике, в умных колонках, в приложении. Вопросы, если есть, можно и не только по ФКГС, по жизни Октябрьского района, пожалуйста.
2: Конечно.
1: Мессенджер наш эфирный «Макс» работает. Его номер плюс 799-15-15-107-6. Телефон прямого эфира 227-107-6 также работает. Проголосовали ли вы, уважаемые радиослушатели, за какой объект? Если нет, то почему? Если да, то почему, за какой? И вообще, что вы обо всем думаете? Мы уже неоднократно отвечали, ведущий. Ну, лично я поддержал сквер по улице Амуцена в юго-западном районе в Ленинском. Хотя, вот знаете, Игорь Витальевич, ловлю себя на мысли, и не только потому, что общаюсь и с кураторами, и с официальными представителями, но вот очень жаль, что у одного человека только право одного голоса, потому что вот чем больше общаешься, узнаешь, тем больше понимаешь, что тут дело даже не в том, кто победит, а дело в том, что это вот самые разнообразные уголки жизни нашего Екатеринбурга.
2: Совершенно верно.
1: Но Октябрьский район в этом году подчеркивает уникальность. Мы уже говорили, что 17 объектов сразу на голосование в Екатеринбурге никогда не выставлялись. По два от каждого административного района, от Октябрьского района сразу три. Напомните, как так получилось?
2: Ну, вот это получилось потому, что существует инициатива наших жителей, наших граждан, людей, кто проживает в Екатеринбурге, не только в Октябрьском районе. И, собственно говоря, поэтому, как инициатива наших людей, те, кто работают, те, кто живут здесь, те, кто неравнодушно относятся к нашему любимому большому Екатеринбургу в целом, появился еще и третий адрес. Я напомню два предыдущих, которые мы озвучивали ранее. Это парк Метеогорка, хорошо всем известный.
1: 50-летие советской власти официально.
2: Да, да, да, да. Именно так, советская власть, 50 лет. Я еще раньше говорил, что не буду агитировать за советскую власть, буду агитировать за советскую власть. Такой вот слоган появился. Это была история прошлого года, позапрошлого года. И определенные виды работ все-таки мы сделали, провели совместными усилиями. В прошлом году, кстати, Метеогорка заняла второе место. Вы помните, 67 тысяч человек проголосовало за нее. Это огромное количество. Это значит, что не только жители Октябрьского района, которые, в общем-то, собственно, на 158 тысяч человек октябрят, да? Так вот, 67 тысяч проголосовали, отдали свой голос, свое право за Метеогорку. Значит, голосовали не только жители Октябрьского района. Это первый адрес. Второй — это Саженская, 6. Новый адрес для нас. Это микрорайон «Птицефабрика». Здесь в чем особенность, в чем уникальность?
1: В том, что район сам по себе отдаленный.
2: Сам по себе район отдаленный, совершенно верно.
1: Что район для района. Хотя куратор Евгений Зяблицев, который у нас в студии был, он даже как-то так на слово «отдаленный» немножечко обиделся.
2: Все верно. Это бюрократический,
1: я не хотел никого
2: обидеть. Это бюрократический термин, который мне тоже не нравится. Ну, как чиновник, я его говорю.
1: Ну, скажем так, специально туда никто не поедет.
2: То есть это, скажем так, город в городе, так если можно сказать, да, со своими вопросами, со своими ответами. Вот. И, конечно же, для этой части Екатеринбурга необходима тоже такая точка сборки, где могли бы собираться люди совершенно разных возрастов. Кстати, у нас там неплохой спортивный кластер уже сформировался по программе «Спорт в каждый двор», вы знаете. У нас там и футбольная площадка для всех, у нас там и хоккейная площадка для всех. Вот, то есть и в этой же, так сказать...
1: По бадминтону там соревнования имени Речкалова недавно
2: совершенно
1: традиционные
2: верно.
1: Состоялись.
2: То есть это такое уникальное место. Так вот, есть там еще и сквер, который, конечно, нужно приводить в порядок. Есть там еще и памятник, монумент воинам Великой Отечественной войны. Тоже его нужно приводить в порядок. И вот, пользуясь возможностью, представленной для наших жителей, этот адрес тоже был внесен в перечень тех адресов, за которые можно проголосовать. Саженская, 6, напоминаю. Ну и наша особенность в том, что вы правильно сказали, Борис, у нас не два, а три адреса в этом году. Инициатива наших жителей была отражена в предложении, значит, вынести на голосование еще один объект. Этот объект...
1: Вы специально его на десерт
2: на приберегли. Десерт,
1: когда
2: да,
1: я
2: десерт,
1: узнал, что да, он внесен да. в голосование, я был больше всего и поражен, и обрадован.
2: И вот, обрадован,
1: вот
2: конечно.
1: Вот это действительно
2: конечно.
1: Сенсация даже
2: это
1: в какой
2: сенсация,
1: степени.
2: Безусловно. Но это такая, знаете, коллективная сенсация. Это не просто администрация захотела и что-то там решила. Нет. Это инициатива наших жителей, наших граждан. Так вот, инициатива наших жителей заключается в том, что еще один адрес... В Октябрьском районе, в Екатеринбурге, это набережная реки Сеть от декабристов до ткачей.
1: За Царским мостом.
2: Это прогулочная зона, которая сегодня в удручающем состоянии, но если мы приложим все усилия, мы продлим нашу набережную от Ленинского района, от моста, дальше в сторону улицы Ткачей. И эту набережную мы все равно... Это вопрос времени, на самом деле. Безусловно, это городская повестка. Это не просто вопрос Октябрьского района. Это, я думаю, это заинтересует всех жителей и гостей нашего города. Потому что, ну, мы, сказать, мы город не портовый, но река у нас есть. И эту реку, конечно, нужно благоустраивать, обустраивать. Потому что вот обратите внимание, когда вот в Ленинской части, да, Екатеринбурга, по набережной гуляют очень много людей разного возраста. И мамочки гуляют с детьми, и пожилые пары. Очень много совершенно... То есть все категории жителей всех возрастов там представлены. Мы должны продлить эту историю Екатеринбурга на следующий территориальный участок. И вот этот слоган, который ранее звучал «От виза до низа», вот эта набережная должна функционировать в полном объеме.
1: И здесь еще важно отметить, что именно вот этот участок, он

0: дает. Мы же понимаем по карте. Так вот вся эта территория...
1: Тут и сеть извивается еще. Она вот так что-то потом поворачивает.
0: Извивается, извивается. Вот всю эту территорию нужно благоустроить. И сегодня для этого есть все возможности. Значит, важно понимать, что финансирование данных проектов это не просто за счет местного бюджета. Нет, это 50 на 50, это и федеральный бюджет. И это возможность уникальная аккумулировать средства и потратить их целевым образом на то, что необходимо всем. Я подчеркиваю, это не просто история Октябрьского района. Конечно, в этом смысле в этот год Октябрьский район он может выиграть эту историю. Но здесь победа не бывает односторонней. Здесь победа всех жителей города Екатеринбурга.
1: Между прочим, именно за этот объект отдал свой голос лично глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
0: Да, совершенно верно. Алексей Валерьевич свой голос отдал именно за набережную реки Исеть. И в этом году тоже вы знаете, да, что приступили к работам по Ольховке, да, вот эта часть, значит, тоже Исети. Работаем по тем площадям, которые уже были отголосованы. И эта конструкция выстраивается.
1: Я от Малышева до Куйбышева ранее
0: тоже участвовал. То есть составными ФКГС. Частями набережная реки Исеть формирует внешний облик Екатеринбурга. Это очень важно осознавать и понимать, что сегодня каждый может к этому приложить свою руку, свой голос, свое сердце.
1: А лично вы за кого? За что? За кого? За что проголосовали?
0: Я проголосовал также за Исеть, за набережную. Вот, и хочу сказать, что в последние несколько дней набирает обороты история именно голосования за
1: набережную. Да, несколько дней. Вот, я готовился к эфиру, вот даже передо мной сейчас страница на госуслугах, вот я даже показываю свой телефон, я тут в режиме онлайн слежу, поскольку у нас эфир сейчас прямой, правда, когда вы будете нас в записи в соцсетях смотреть, там информация будет еще более свежей, но вот на данную минуту, на 15-13 с половиной минут 18 мая набережные Исети от улицы Декабристов до улицы Белинского, вот сейчас еще одно обновление специально сделаю, 10 182 голоса. Когда я начал готовиться к эфиру, ну, где-то за полтора часа до этого, было ровно 10 тысяч голосов. То есть за полтора часа 180 голосов получила набережная Исети. А если мы посмотрим, например, сквер Посаженской, то тут, конечно, немножечко картина другая. Я даже суммарную статистику вот сейчас составил. Пока меньше всего поддерживают 1660. Ну, мы еще поговорим об этом. Тут и специфика района, птицефабрика. И, кроме того, есть еще одни очень интересные цифры, которые Игорь Костенко мне перед эфиром озвучил. Я думаю, что мы сейчас их в студии для всех тоже повторим. Но для начала мы сейчас ненадолго прервемся. Я еще раз напоминаю, если у кого-то есть вопросы, ну и опять же, напоминайте, пишите нам, а вы за кого проголосовали, а вы какой объект поддержали. Плюс 7 99 15 15 107 6. Наш эфирный мессенджер Макс для вас работает. Прерываемся ненадолго и сразу после небольшой полезной паузы продолжим.
2: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-66-01-554 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет. Реклама на 107.6.
3: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Мы продолжаем. Это программа «В центре внимания» на город ФМ. В нашей студии глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». И конкретно в Октябрьском районе три объекта. Мы уже много поговорили о набережной Исети, которая уже выбила десятку. Думаю, что 11 пробьет в скором времени. Ну вот для начала, для сравнения. Лидирует у нас сейчас? Бульвар культуры. 17800 с лишним. Цифры приблизительные, округленные. Я уж с точностью до голоса называть не буду, тем более, что все обновляется. Далее, Основинский

0: парк почти 16 500, сквер на Амуцена на третьем месте 13 800, сквер у драмтеатра 12 700, опять же, еще раз подчеркиваю, все округленно. Парк 7 ключей 13 799, да, вот, кстати, тут даже немножечко их следует местами поменять. Преображенский парк, вторая очередь, второй этап, глава академического Николай Смирнягин у нас завтра в эфире будет, с ним это тоже обсудим, почти 12 000, ну вот, может, уже и выбьют к тому моменту. И вот набережная за Царским мостом приближается к 11 тысячам. Ну, давайте тогда про Саженскую, Игорь Витальевич, исходя из цифр. Вот на данный момент 1660. А у нас сколько вообще на птицефабрике живет? Ну, по более или по менее?
1: Нет, конечно, чуть больше живет там. Но я бы сказал вот что. Для так называемых отдаленных территорий, я повторю, для так называемых отдаленных территорий, это термин бюрократический, я его употребляю, безусловно, очень важно, чтобы на отдаленных территориях, в микрорайонах находились какие-то очаги не просто культуры, а возможности разностороннего отдыха. И вот сквер на Саженской 6 — это, наверное, та возможность, которую можно было бы реализовывать, ну, при наличии средств, естественно, да. У нас, собственно говоря, был подготовлен уже и проект по реконструкции, порядка 90 миллионов, тогда это стоило 2 года назад. Сегодня, наверное, это будет чуть больше стоить. Но, тем не менее, те, кто проживает там, либо рядом с птицефабрикой, знают, что по этому адресу располагаются 2 спортивных объекта. Это объект, скажем так, для занятия футболом. Корт футбольный, хороший очень, по программе «Спорт в каждый двор» он был сделан по депутатской инициативе. И кроме этого, там есть еще и корт хоккейный. И вот все это, если в один кластер собрать, с учетом реконструкции сквера, который там располагается по этому адресу, с учетом того, что необходимо там все-таки еще подремонтировать и памятник нашим воинам Великой Отечественной войны, все это в целом может создать, скажем так, уникальную, наверное, возможность для того, чтобы реализовать замыслы и помыслы категории наших граждан совершенно разных возрастов. То есть там и для ребятишек, и для людей более старшего возраста, для взрослых семейных пар. Там есть где отдыхать, там есть где гулять, где заниматься спортом. Наверное, это было бы правильно. Но мы понимаем, что да, конечно, это общее количество людей, проголосовавших за Саженскую, конечно, оно меньше. По крайней мере, пока, но мы понимаем, что это разные, так сказать, категории.
0: В какой-то вот степени это выглядит немного, да, цинично. Но вы же все равно не займете первое
1: место.
0: Нет,
1: это очень... Знаете, вот я считаю, что очень важно видеть обратную связь. Есть инициатива... Ведь и Саженская тоже возникла как инициатива наших жителей. Ни одного из этих адресов не было по инициативе самой администрации. То есть мы подхватываем инициативы, которые идут от земли, тех людей, кто живет на этой территории. И они говорят, мы считаем это необходимым. Мы включаемся в эту работу. Мы аккумулируем эти способности и возможности, и наши, и людей, кто там проживает. Ну, если в этом году не получится с каким-то адресом, это не означает, что эта работа будет остановлена.
0: А, кстати, какие-то текущие работы на 2026 вот по всем трем объектам, они запланированы?
1: Ну, я вам скажу так, что текущие работы, наверное...
0: От района только зависящие, от района, от местного бюджета.
1: Конечно, мы частично, отдельные виды благоустройства, конечно, будут делаться и в районе птицефабрики, и на метеогорке. Метеогорка, вы же знаете, там уже часть работы была проведена, мы называем это первым этапом. Там и дорожки были сделаны, и спортивные воркауты были поставлены, и урны там стоят, и скамейки там стоят. Вот на этом уровне работа организовывается по всем тем адресам, которые мы говорим. Но работа именно по набережной и сети, она в таком объеме невозможна. Здесь нужно комплексно и в очень большом количестве делать единоразово эту работу. То есть ее делать на уровне там 2 скамеек, 3 урн невозможно. Здесь нужно объединять усилия и единым проектом заходить на благоустройство этой территории. А это уже сотни миллионов рублей. Потому что, ну, здесь потребуется действительно очень серьезное вложение. В этом, наверное, отличие. Но ни Саженская, ни Метеогорка не останутся без внимания, прежде всего финансового внимания. И, конечно, отдельные виды благоустройств будут там проходить. Потому что запрос от нашего населения есть. И мы все равно будем не просто вынуждены, а мы с пониманием к этому относимся и будем все, что в наших силах и в наших возможностях, реализовывать на данных территориях, независимо от того, есть возможность федерального финансирования, либо нет. Это уже наша ответственность. Будем работать сами, значит.
0: В свою очередь, у федеральной стороны есть тоже свой запрос на так называемую квоту. Ведь мало того, что выявить победитель, в конце концов, да, все равно конечно. Будет выявлен. Но первое место кто-то забьет. Да. Вот квота
1: общий
0: есть
1: KPI,
0: какая-то.
1: Он необходим. Да, здесь порядка 290 тысяч на город Екатеринбург. Значит, KPI по Октябрьскому чуть меньше 30 тысяч. Ну, то есть мы наберем больше 30 тысяч для того, чтобы... Значит, выполнить свой KPI и внести свой вклад в общую цифру Екатеринбурга. Это обязанность каждого района.
0: Ну, примерно 1020 у вас плюс-минус уже есть, ну, округленно.
1: Плюс-минус, но будем
0: до 12 числа
1: все-таки
0: минимум,
1: будем,
0: я думаю,
1: работать
0: наберете.
1: В плюс. С понедельника активно в эту работу включаются наши комплекс наших
0: крупных, вот с сегодняшнего дня, с этого понедельника.
1: Крупных предприятий, я подчеркиваю, которые включаются в эту работу с нашими волонтерами, с волонтерами администрации города. Вот, мы вместе эту работу организовываем, мы сопровождаем эту работу нашими волонтерами, потому что, ну, мало людям рассказать, нужно еще и показать, нужен пример. Значит, нужно какое-то активное участие специалистов, это специалисты, безусловно, каждый волонтер — это специалист своего дела. Тот, кто может непосредственно на месте оперативно донести в полном объеме необходимую информацию, чтобы человек мог, за максимально короткий срок выбрать, сделать свой выбор и проголосовать. Это функция наших волонтеров. Волонтерами работают ребята из молодежных объединений, из общественных организаций. Наши сотрудники самой администрации являются волонтерами. Порядка 40 человек у нас в этом участвуют. Ребята из школ, да, из высших учебных заведений, все они активно помогают голосовать нашим жителям. Хочу обратиться к нашим жителям города Екатеринбурга. Если где-то видите наших ребят в жилетках с бейджиками, да, волонтеры, не пугайтесь. Это те, кто вам поможет сделать ваш выбор.
0: А все еще уместно вот именно такое упоминание делать? Или все уже научились отличать волонтеров от псевдоволонтеров? И есть ли вообще какие псевдоволонтеры?
1: Ну, я не думаю, что нам не приходилось сталкиваться с псевдоволонтерами, потому что волонтерство — это серьезная история. Здесь действительно надо быть специалистом своего дела. Ну и каким можно быть псевдоволонтером? За что голосовать, если ты псевдоволонтер? Не представляю. А вот те, кто имеет уже опыт, ребята у нас опытные работают, они не первый год занимаются, да, этой работы. Кстати, хочу сказать, вот мы в сентябре будем принимать международный спортивный, в августе будет спортивное мероприятие, крупнейшее, да, Спартакиада, а в сентябре будет
0: фестиваль молодежи,
1: да, форум молодежи замечательный. Так вот, там волонтеров очень много будет. Основное количество — это из Свердловской области и Екатеринбурга, а участников там будет больше 10 тысяч человек. Поэтому вот волонтерство в Екатеринбурге — это особая тема, я бы сказал, она уже имеет свои и традиции, и историю, и положительный эффект, и опыт. Поэтому будем, волонтерские движения не просто привлекать. Наверное, это необходимая составляющая часть положительного, хорошего, высокого результата. Мы благодарны всем нашим волонтерам, кто принимает в этом активное участие. Большое спасибо, ребята.
0: А в каком направлении волонтерам, на ваш взгляд, еще следует активизироваться? И не только волонтерам, но и всем, кто так или иначе рассказывает об объектах голосования.
1: В каком направлении нужно активизироваться? Вы знаете,
0: на историю, может быть, на значимость.
1: Вы знаете, вот на самом деле на вот у каждого парка, у каждого сквера есть своя уже история, потому что Екатеринбург все-таки это уже исторический город. И если мы говорим, допустим, о Метеогорке, да, или о набережной Есети, вы понимаете, что, допустим, на Метеогорку приезжал Александр II и по ней гулял. Вот такой факт многие жители нашего города...
0: Ну, не царь еще.
1: Знают, да, но тем не менее, приезжал, да.
0: Менделеев туда приезжал.
1: И с Василием Жуковским они гуляли, да, там, да, да, и вот разговаривали, да. А Александр I приезжал, гулял по набережной реки Есеть. Понимаете? То есть это вот история, которую мы впитали в себя. Она осталась здесь, в Екатеринбурге. И поэтому вот, я думаю, что такие вот акценты, то, что вы говорите, акценты, если правильно делать акценты на историю нашего города, то, мне кажется, больше людей будет не просто интересоваться, а, наверное, захотелось бы нашим людям какую-то сопричастность к этой истории ощутить и своими поступками доказать, что мы в одном большом историческом процессе. Мы формируем лицо нашего города. Тогда он был Екатеринбург, и сегодня он тоже Екатеринбург. И та вот царская история, и не только царская, история культуры, история формирования города-завода. Все это вместе, в одной связи. И мы здесь часть этой истории. Поэтому вот акцент именно на историческую составляющую этого проекта, мне кажется, очень важна. И, конечно, нужно понимать перспективу. Перспективу сегодняшнего и завтрашнего дня. Мы не просто город-завод. Мы город, который формирует, наверное, все самые острые и важные тренды развития Российской Федерации. Екатеринбург всегда будет в федеральной повестке. Всегда. И всегда будет примером отношения к работе, к делу, к волонтерскому движению. Вот у нас это получается. И я еще раз просто благодарю всех наших волонтеров и всех неравнодушных людей, кто в Екатеринбурге ежедневно своим трудом, а это большой труд. Самая трудная работа — это быть в системе человек-человек. И вот те, у кого хватает силы духа, характера, наверное, знаний, воспитательных элементов, да, тот, наверное, и добивается самых лучших результатов. Вот, наверное, на это я бы сделал акцент. Повторяю, мы часть истории большой страны и большого города. И сегодня эта история продолжается.
0: Вот если об истории вспоминать, у меня какая основная ассоциация с набережной Сети? Фотография Вениамина Митенкова. Женщины стирают белье. Фото сделано со стороны вот именно того участка набережной Сети, который ведет к современной улице Белинского, которую сейчас предполагается благоустроить. Царский мост очень хорошо виден. И вот тут какая агитация? Вот эта фотография была современной, ну, пустырь все-таки заросший, ну, вот конечно, на этой стороне стало, и тут же проект будет. А вот как будет, это уже от вас зависит, дорогие жители современного Екатеринбурга.
1: Вы только вдумайтесь, Царский мост, 1824 год.
0: 200 плюс.
1: Да, 200 плюс, то есть возможность сопричастность свою ощутить к этой истории.
0: Его потом перестраивали, конечно, как был тогда, он уже не выглядит. Что он был просто деревянным, потом уже все вот эти чугунные конструкции сделали.
1: Да. Ну, я хочу сказать, что у нас вот эта часть, скажем так, она не просто историческая, набережная реки Сеть. Там ведь у нас Октябрьский район, в чем его уникальность? У нас сосредоточены и культовые сооружения различных конфессий. Здесь, вот буквально на этом участке, это и Армянская апостольская церковь, да, единственная в Уральском федеральном округе, кстати. Это и, значит, совсем недалеко от этого места находится синагога. Тоже, да, мы видим. Вот. Ну и там еще есть Старообрядческая церковь. Тоже.
0: Так, собственно, старообрядцы мост строили, чтобы Александр Первый
1: вот,
0: с ним заехал.
1: Вот это связь истории. Поэтому это все практически на вот одном и том участке. Сколько этой истории. А сколько ее еще будет? Благодаря вам, наши жители и труженики города Екатеринбурга.
0: У нас сейчас будет очередная пауза, теперь уже связанная с выпуском новостей. Давайте с очередной информацией, с информационным блоком от Максима Клименова ознакомимся. Ждем ваших сообщений. Плюс 799-15-15-107-6. И после информационного блока еще побеседуем.
2: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
3: На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Для обновления коммунальной инфраструктуры в Свердловской области требуется около 160 миллиардов рублей. Об этом сообщила глава отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры Министерства энергетики и ЖКХ региона Ольга Белянская. Износ сетей в области составляет около 51%. Все, что выше этого показателя, попадает в красную зону. Темпы обновления коммунальной инфраструктуры оставляют желать лучшего. К сожалению, достичь нормативных темпов замены в 5% ежегодно нам не удается. Максимум, на что мы выходим, это 1.5%. Поэтому от аварийных отключений в отопительный сезон и при ремонтах уйти просто невозможно, заявила Белянская. Напомню, в Екатеринбурге официально завершился отопительный сезон. Почти одновременно в городе начали проводить опрессовки. В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя в период проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Это следует из постановления администрации города. Мэрия Уральской столицы установила ограничение с 15 часов до 22.30 19 мая и с 14.00 до 23 часов 20 и 21 мая в границах улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинского, Царской. Кроме того, коммунальные службы должны обеспечить чистоту и порядок в районе Космоса и в литературном квартале, где намечены основные активности конгресса. Полиция проведет проверки торговых точек в указанных районах. Всероссийский библиотечный конгресс пройдет с 18 по 22 мая. Он охватит крупнейшие библиотеки города, музеи, литературного квартала и киноконцертный театр «Космос». В мероприятии примут участие более 1300 профессионалов из России и других стран. Акция «Пошли жениться» пройдет для жителей Свердловской области 26 июня. С 0 часов 1 минуты до полуночи в Екатеринбурге будут работать сразу 7 дополнительных необычных площадок для регистрации брака. Решение открыть дополнительные локации принято из-за высокого спроса на регистрацию брака в этот день. На середину мая в отделы ЗАГС Свердловской области подано 1074 заявления, в том числе 334 заявления в отделы ЗАГС Екатеринбурга. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, крепкие семьи, надежная опора Среднего Урала, и здорово, что их становится все больше. Почти 29 тысяч браков было заключено в регионе в прошлом году. Если есть спрос на регистрацию отношений в особенную дату, обязательно надо поддерживать стремление уральцев и дать возможность большему количеству пар стать семьями. Подать заявление на регистрацию брака пары региона могут до 25 мая через портал госуслуги. Как принять участие в акции после этой даты, можно узнать в любом отделе ЗАГС Екатеринбурга. Количество мест ограничено, а на отдельных площадках могут быть особенные требования к числу гостей.
3: О погоде.
4: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов.
2: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Мы продолжаем. Это радио «Город ФМ». В нашей студии глава администрации Октябрьского района Екатеринбурга Игорь Костенко. И мы говорим об голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Что у нас в Октябрьском районе? А там сразу три объекта. Сквер по улице Саженской, Метеогорка, он же парк 50-летия советской власти, и набережная и сети. Еще раз напоминаю, до 12 июня вы не просто можете, вы должны с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуг выбрать одну из представленных на голосование территорий. Узнать волонтера легко по соответствующим атрибутам, жилетке, бейджу, символикой голосования. Для подтверждения выбора добровольцы запрашивают только 4-значный код из СМС. Вот это их отличает от мошенников, от упомянутых мной в первой части псевдоволонтеров, которые требуют 6-значный код для входа в госуслуги. Игорь Витальевич, вот честно даже вам скажу, что у нас самый первый эфир, посвященный голосованию по программе ФКГС 2026, он начался с Октябрьского, был посвящен Октябрьскому району, и общественный куратор Евгений Зяблис, депутат законодательного собрания, коренной октябренок.
1: Коренной наш, коренной октябренок, народный депутат Евгений Геннадьевич Зяблин.
0: Да.
1: Сам он родом с птицефабрики, да, вот с той же самой Саженской, то, о чем мы говорили. Безусловно, значит, ну, Евгений Геннадьевич обладает, конечно, колоссальным опытом подобных мероприятий, агитации, организации, системы управления. Поэтому работа его штаба по ФКГС, работа его волонтеров, она, безусловно, отражается в тех цифрах, которые сегодня мы видим перед собой на экране. И хочу, пользуясь случаем, поблагодарить Евгения Геннадьевича, значит, за организованную им работу. Мы работаем вместе, как говорится, рука об руку, формируем общие планы и совместно их реализуем. Поэтому здесь мы работаем вместе на единый результат. И, как сказать, депутат нашего, значит, ЗАГС-собрания Евгений Геннадьевич Зяблинцев в авангарде, значит, тех решений и тех результатов, которыми обладает и сегодня может гордиться Октябрьский район.
0: А ведь программа ФКГС — это не только парки и скверы. Есть ведь еще дворы.
1: Безусловно.
0: И здесь Октябрьскому району тоже есть чем ответить.
1: Да, здесь тоже есть о чем сказать. Вообще программа в части именно комфортной городской среды, в плане благоустройства дворовых территорий, она с 17 года вообще работает. И вот на территории Октябрьского района 29 таких адресов уже были отремонтированы. То есть 29 дворовых территорий приобрели совершенно новый, в буквальном смысле этого слова, новый вид. Что характерно? Значит, в этом году у нас тоже два адреса уже, так сказать, получили подтверждение субсидий, выделенных местным бюджетом. И сегодня два адреса, это Бажова 134, это совместный проект с строительной компанией «Форум», реализуется на данной площадке, и Декабристов 16-18. Вот два адреса, которые в этом году, сегодня работы уже фактически начаты, реализуются на территории Октябрьского района. Вот хочу, пользуясь случаем, обратиться к нашим жителям. Собственно говоря, как и вопросы с общественными пространствами, так и вопросы, связанные с ремонтами, благоустройствами дворовых территорий, прежде всего, это инициатива наших жителей. Это возможность не просто получить деньги из бюджета для того, чтобы за бюджетные средства отремонтировать свой двор. На самом деле это показатели системной работы администрации и жителей нашего города. Здесь мы вот часто звучат такие термины, как, например, инициативное бюджетирование, инвестиционные проекты. Так вот, здесь тоже бюджетирование, оно тоже инициативное. Наши жители проводят собрания, организуют работу на дворовых площадках, привлекают управляющую компанию, подрядные организации и фактически являются инициаторами всех этих ремонтных работ. Благоустройство дворовых территорий, прежде всего, это инициатива наших жителей. Отрадно подчеркивать, что каждый год в Октябрьском районе, ну, и в других районах Екатеринбурга находятся инициативные группы наших жителей, которые ответственно относятся к содержанию своих мест общего пользования, к своей земле, по сути говоря, потому что двор — это земля. Так вот, умение и желание управлять своей территорией, своим домом, своим имуществом, но, с другой стороны, и своей ответственностью в данном вопросе и определяет наши способности решения совместных задач. А я уверен, что и сегодня, и завтра этих общих задач будет много. Их будет еще больше становиться, и умение находить взаимопонимание, организовывать движение с обратным движением, иметь обратную связь всех наших проектов и инициатив с нашими жителями — это успех всех тех не просто инициатив, но и проектов, глобальных проектов, которые мы реализуем на территории Екатеринбурга. Жители Екатеринбурга — это основа формирования наших планов, их желания, их способности, их возможности. И, конечно же, это наша совместная ответственность.
0: Если говорить о дворах, то вы сейчас довольно-таки большой пласт работ перечислили. Тут и собрания, и решения, и обсуждения.
1: Обсуждения, безусловно.
0: Да. И кого-то это может отпугнуть. Не инициативных людей, которых очень много в Екатеринбурге, неравнодушных людей, но кого-то. Так вот, при голосовании за парки и скверы по программе формирования комфортной городской среды от вас, собственно, ничего и не требуется. Вот телефон, вот госуслуги, да. Вот список объектов, вот значок. Проголосовать. Все. Больше ничего не нужно. Вы таким образом, ну не то, что свой долг, ну,
1: совершенно
0: свое мнение
1: высказали. Совершенно верно. А то, что касается дворовых территорий, то, уважаемые жители, значит, если возникают какие-то вопросы, необходима консультация, необходимо просто разобраться, как это работает, то я приглашаю всех желающих, желательно, чтобы это были, конечно, какие-то группы инициативных граждан, да, значит, для того, чтобы просто приходите в администрацию района. У нас есть специальный отдел, кто занимается это работает, да? Отдел инспекционного контроля, значит, ЖКХ. Приходите. У нас специалисты вполне компетентные, значит, которые подробно расскажут механизм принятия решений, покажут просто механику этого вопроса, покажут те этапы работы и этапы ответственности, которые закреплены за администрацией района. В какой части необходимо работать с вашей управляющей компанией? Ну и где ваша ответственность за то, что мы с вами будем вместе делать? Не так много, в общем-то, от вас требуется, просто понимание и желание улучшить свою жизнь. Федеральные средства для этого есть. Значит, муниципальные средства работают, поэтому программы по комфортной городской среде прежде всего зависят от вашей инициативы, от вашего желания. Это и общественные пространства, и дворовые территории. Здесь мы все вместе, в одной лодке, вместе принимаем решения, вместе реализуем эти задачи и вместе подводим итоги.
0: Если говорить об итогах, все их подведем 12 июня. Еще раз напомню, июня, да. Это последний день голосования, потом уже результаты, потом одно из самых интересных начнется. Я вообще считаю, что самое интересное будет только в последние дни, потому что мы помним, как резко все повернулось в прошлом году, и Метеогорка могла победить, и Основинский парк упустил лидерство. Да. Сейчас, Игорь Витальевич, вот в эти оставшиеся дни, недель-то несколько все-таки еще есть, пусть и меньше месяца, вот что самое главное нужно сказать горожанам?
1: Самое главное, я бы сказал вот что, дорогие друзья. Сегодня непростое, сложное время. И, скажем так, финансирование многих проектов под большим вопросом. Но есть те цели, которые неизменно будут, как задача, ставиться перед нами и выполняться. Так вот, программа «Комфортная городская среда» сегодня в ваших руках. Финансирование для этого есть. Возможности для этого есть. Давайте не упустим эту возможность и сделаем наш город Екатеринбург краше, удобнее, комфортнее для всех нас и сегодня, и завтра. Результаты сегодняшней нашей совместной работы будут ощутимы и завтра, и послезавтра, и через 10, и через 20 лет. Мы сегодня создаем историю Екатеринбурга. Мы в ней активно участвуем, дорогие жители. Я приглашаю вас принять посильное участие в формировании не просто комфортной городской среды. Я приглашаю вас принять участие в благоустройстве нашей с вами жизни. В это непростое, сложное, ответственное время взять на себя ответственность, выбрать приоритеты, принять рациональное решение, которое будет в интересах всех горожан, всех жителей нашего города.
0: Еще раз напоминаю, если кому-то все еще непонятно, как голосовать, что делать, заходим на портал Екатеринбург РФ, на главную страницу, вот прямо сейчас. Вот я даже сам сейчас обновлюсь, чтобы вам все объяснить. Вот заходите на портал Екатеринбург.РФ, там сразу же до 12 июня решаем, что благоустроим. И ссылка за город среда, так, куда уехала, вернуться назад, за город среда.госуслуги.ру. Нажимаете, и вас сразу же переводят на госуслуги. Есть аккаунт. Заходите, выбираете регион, город и затем объекты. Все, 17 объектов, ну, выбрать, конечно, непросто. Мне тоже очень непросто. Вот я еще раз говорю, вот отдал свой голос, а сейчас думаю, да я бы и в Октябрьском районе каждый объект поддержал, и в родном Орджоникидзевском, и в Ленинском, в котором сейчас живу. Да, может быть, и Академическому даже чем-то бы помог, и Кировскому, потому что, ну, с многими районами, с многими местами Екатеринбурга самые разные воспоминания связаны. И хочется, чтобы каждому району все-таки доставалась какая-то своеобразная равная доля, но в то же время, чтобы каждый район сохранял свою самобытность и в работе, и в отдыхе. Вот для этого все у нас и происходит по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». Игорь Костенко, глава администрации Октябрьского района, сегодня был у нас в студии. Игорь Витальевич, огромное вам спасибо
1: и удачи. Вам огромное спасибо, да, голосуем активно, дорогие товарищи. Всего доброго.
0: Сразу после нас очередной выпуск нашего проекта «Эта музыка будет вечной», посвященный году уральского рока. Ну а в 17 часов... Любители перевала Дятлова, вы еще не заскучали? Специально для вас Алексей Коськин, руководитель фонда памяти группы Дятлова. Говорят, там какая-то новая и, как всегда, сенсационная информация. Все узнаете после 17 часов. Оставайтесь на нашей частоте.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nash.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
5: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

В музыке часто бывает, что исполнитель или группа в первую очередь ассоциируются с одной конкретной песней. В ситуации с уральским роком самый яркий пример, пожалуй, этот. Когда говорим «апрельский марш», подразумеваем «сержант Бертран» и наоборот. Конечно, ценители, да и сами авторы не всегда могут согласиться, но тут и они солидарны. По мнению автора слов Евгения Кормильцева, цитата, «это лучшая наша вещь, потому что она а. концептуальна, б. ритмична, в. хорошо звучит, г. мне очень нравится мой текст».

Вы уже обратили внимание, что приведены два фрагмента двух разных фонограмм. Они как минимум вокалом отличаются. На первом поет Сергей Чернышов, а на только что прозвучавшем — Михаил Симаков. Действительно, творческая история песни довольно любопытная. Написан «Сержант Бертран» был еще в конце 80-х. Сергей Чернышов, Евгений Кормильцев и клавишник Игорь Гришенков, он же автор музыки к большинству песен марша, остались после репетиции в подвальном помещении одного из общежитий на улице Восточной. Гришенков на клавишах наигрывал ритмический рисунок, Чернышов, сидя за барабанами, поддерживал некий ритм и вдруг стал напевать в стоявший рядом микрофон первое, что пришло в голову. Потом разошлись по домам, но Кормильцев с Гришенковым пошли к одному из них и решили развить новую музыкальную тему. Евгений сразу за ночь сочинил весь текст, и уже на следующее утро на репетиции Чернышов подбирал гитарный риф и гитарное соло. Франсуа Бертран, он же монпарнасский вампир, сержант-некрофил. Французский солдат, сержант, военный инженер 74-го полка французской армии, живший в 19 веке и прославившийся благодаря своей склонности к некрофилии и некросадизму. Случай сержанта Бертрана подробно описан, в частности, Рихардом фон Крафтом Эббингом в книге «Половая психопатия». Песня впервые была исполнена осенью 1989 года на очередном фестивале Свердловского рок-клуба. На нем присутствовали столичные звукорежиссеры из студии «Останкино». Они предложили апрельскому маршу сделать запись. Пары-тройки песен, а в результате получился целый альбом «Звезда Полынь». Но не ищите его в официальной дискографии. Свердловчанам не понравилось качество записи исключительно по вине столичных техников, а потому пластинку признали несостоявшейся. Но уничтожать пленку не стали. Ее мы и слушали в самом начале. Основной вокал — Сергей Чернышов, Михаил Симаков — бэк-вокал и соло на саксофоне в конце. Официальным же вариантом сержанта Бертрана считается вот эта версия 1994 года, записанная в Екатеринбурге и вошедшая в одноименный альбом. Сергей Чернышов на тот момент группу покинул и даже не указан на обложке как автор музыки. Поет Михаил Симаков.

Тем не менее, после выхода альбома Сергей Чернышов вернулся в состав «Марша», но вскоре сама группа, по сути, прекратила существование. Собиралась только для специальных выступлений и концертов по поводу. Следующий альбом выпустила только 11 лет спустя. Видеоверсия «Live in Rossoha». Кстати, настоятельно рекомендуем. С Михаилом Симаковым договорились. Припевы поют вместе. Сергей поддерживает куплеты вторым голосом и в одном месте говорит от лица героя «Я сержант Бертран». Впрочем, многие зрители на концертах не всегда вслушиваются в голоса. По одной причине – потому что сами поют. Так и было. 4 февраля 2026 года в киноконцертном театре «Космос» на Большом рок-квартирнике, официальном открытии года уральского рока. Бертрану подпевал весь зал, а аккомпанировал Михаилу Симакову, Сергею Чернышову и Игорю Гришенкову оркестр «Бах».

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Депутаты Екатеринбургской гордумы во вторник 19 мая рассмотрят вопрос о переносе Дня города Екатеринбурга. Следует из повестки заседания. Докладчиком по этому вопросу выступит председатель комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Дмитрий Серкин. Как сообщалось ранее, в апреле празднование в честь 303-летия Екатеринбурга впервые за 40 лет пройдет в первую субботу августа вместо 3-й. Вице-мэр Константин Шевченко пояснял, что перенос необходим для проведения мероприятий в более благоприятных погодных условиях. Ранее изменить дату празднования из-за Успенского поста также попросили представители РПЦ. Городские власти продолжают проводить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период на территории Екатеринбурга. Как рассказал начальник отдела гражданской защиты населения Комитета административных органов администрации города Павел Кротов, власти уральской столицы ежегодно организуют работы по защите населенных пунктов от лесных пожаров. Чтобы исключить любую возможность перехода огня, вокруг 13 пунктов формируется свыше 50 километров минерализованных полос. В большинстве отдаленных районов эти работы уже завершены. Минерализованные полосы шириной не менее 10 метров создают с помощью трактора, оснащенного плугом. Он опахивает территорию вокруг населенного пункта и очищает землю от горючих материалов до минерального слоя. Так создается барьер, который прерывает путь огня. Поскольку ширина плуга составляет почти 1,5 метра, для формирования полноценной полосы водителю трактора необходимо обрабатывать каждый участок не менее 7 раз. Напомню, с 15 апреля в Екатеринбурге действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на земельных участках, примыкающих к лесам, городским лесам, природным паркам, защитным и озеленительным насаждениям, населенным пунктам, а также проведение иных пожароопасных работ. Ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской продлено до 25 мая. Для автомобилистов продолжают действовать схемы объезда через улицы Комсомольскую, Малышево, Восточную, Декабристов и Сибирский тракт. Ограничения связаны с продолжающимся строительством транспортной развязки в районе пересечения переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. При этом движение на участке левой эстакады улицы Комсомольской от дома номер 80 до переулка Базового планируют открыть уже 18 мая. Ранее сроки перекрытия на этом участке также переносили. Напомню, из-за строительства этой развязки с 5 по 30 июня будет закрыто движение на перекрестке Сибирского тракта и переулка Базового возле концерна «Калина». Автомобилисты не смогут повернуть налево с Сибирского тракта на переулок Базовый при движении от микрорайона Компрессорного. Объехать участок можно будет по Сибирскому тракту, Восточной, Ткачей, Фурманово. Схема движения общественного транспорта меняться не будет.
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области упала заболеваемость ВИЧ из-за профилактики инфекции. Об этом сообщила специалист Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Ксения Гоголева. Наш регион столкнулся с серьезной эпидемиологической ситуацией по ВИЧ, но каждый год ситуация улучшается. Последние 5 лет мы стабильно регистрируем спад новых случаев ВИЧ. Если бы мы встретились 10 лет назад, я бы сказала, что за прошлый год мы выявили 7 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции. Если говорить про 2025 год, то уже менее 3000 человек, заявила Гоголева. В Свердловском областном центре СПИДа сообщили, что за последний год смертность от ВИЧ-инфекции сократилась на 17%. Кроме того, больше трети жителей региона регулярно проходят обследование. Районный форум партии «Единая Россия. Есть результат» прошел в администрации Чкаловского района. Открывая форум, глава района Евгений Шипицын отметил, что последние 5 лет на территории района ведется активное жилищное строительство. Было введено в эксплуатацию 118 многоквартирных домов общей площадью 1 300 000 квадратных метров. В Чкаловском районе за последние 5 лет благоустроены общественные территории, дворы, дороги с учетом мнения жителей. Реконструированы улицы Любви, 2-я Новосибирская, Лучистая, Рощинская, Циолковская. От Московской до Айвазовского. Было завершено строительство ЕКАДа от Полевского тракта до Челябинского. Восстановлены и отремонтированы 53 навеса на остановках общественного транспорта по обращениям граждан. По муниципальной программе формирования современной городской среды благоустроены 5 дворовых территорий на общую сумму более 148 миллионов рублей. В августе 2023-го состоялось открытие парка Солнечной аллеи, благоустройство которого выполнено по проекту ФГГС нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ведется строительство и масштабное реконструкция общеобразовательных школ и детских садов. С 2021 по 2025 годы были построены детские сады номер 437 и 515 «Галактика», губернаторский лицей, школа номер 300, а также капитально отремонтированы школы номер 87 и 52. Фестиваль мотокультуры, музыки и спорта «Движение» в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдет с 5 по 7 июня. В департаменте информполитики региона рассказали о некоторых новинках, которые приготовили организаторы. В этом году трассу для кубка по суперэндуро перенесут с улицы 8 марта в исторический сквер. Ее построят прямо вокруг фонтана на реке Исеть, а спортсмены будут пересекать воду по мостам. Также пройдут выступления по стантрайдингу и мотофристайлу и всероссийские соревнования по водным видам спорта «Аквабайк», «Гидрофлай», «Мотосерф», а также «Фристайл». Украшением масштабного события станет кастом-шоу «Железное дело». Мастера из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Екатеринбурга соберут байк прямо на глазах у зрителей. Также в рамках фестиваля пройдет первый в мире женский мотофорум, на который приедут женщины-байкеры со всей России и из-за рубежа. Большое внимание на фестивале будет уделено теме инклюзии. В первый день фестиваля состоится премьера клипа на песню Сергея Бабунца «Улыбайся». Он создан в рамках проекта «Тебя слышно» волонтерского движения «Про добро».
1: О погоде.
2: Сегодня в течение дня синоптики обещают в Екатеринбурге переменную облачность без осадков, температура воздуха в районе плюс 30 градусов.
0: Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

0: Полезные подробности с Максимом Клейменовым.
1: Полезные подробности от Екатеринбургской теплосетевой компании.
2: Что такое охранные зоны тепловых сетей?
1: Охранная зона – это расстояние 3 метра по обеим сторонам теплотрассы. В этой зоне нельзя строить или размещать какие-либо объекты – детские площадки, магазины, гаражи, стоянки и другие объекты в охранной зоне тепловых сетей – это опасность для жизни. Нарушение границ приводит к ускоренному износу тепловых сетей, препятствует нормальному ремонту энергооборудования и создает реальную угрозу теплоснабжению и безопасности жителей в случае повреждения труб. Энергетики выявляют объекты, незаконно размещенные в охранных зонах, выдают предписания по устранению нарушений, уведомляют органы местного самоуправления. Такие объекты должны быть снесены или вынесены за пределы охранных зон. О незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей просим сообщить по телефону 359 13 49 или оставить сообщение на сайте etkural.ru.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: Город FM. На 107.6. Новости на Город FM.
2: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. Встреча с представителями управляющих компаний Ленинского района, посвященная подготовке помещений для укрытия в случае угрозы БПЛА, прошла на площадке Ленинской администрации. Напомню, согласно законодательству РФ, организация, управляющая домом, обязана содержать помещения, определенные укрытиями на случай угрозы атаки БПЛА в сухом и чистом виде с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение. А вот чем их оборудовать, решают сами жители. При необходимости на общедомовом собрании можно выбрать, что необходимо для укрытия. Мебель, медикаменты, вода и прочее, и определить источник финансирования. Памятки с информацией о местонахождении временных укрытий УК или ТСЖ обязаны разместить в подъездах домов. В них должны быть указаны адреса подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, место хранения ключей от него и порядок доступа. В Екатеринбурге прошел концерт в поддержку голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Местом проведения флешмоба стала улица Вайнера. В нем приняли участие несколько десятков воспитанников учреждений молодежной политики города. Параллельно волонтеры помогли собрать голоса жителей. Также встретить добровольцев можно ежедневно с 16 до 20 часов в торговых центрах Екатеринбурга. Узнать волонтера ФКГС легко по соответствующим атрибутам – жилетки и бейджу с символикой голосования. Для подтверждения выбора добровольцы запрашивают только 4-значный код из СМС. Это отличает их от мошенников, которые требуют 6-значный код для входа в госуслуги. Всего к поддержке программы в этом году присоединилось более 3000 молодых людей. Помочь любимому пространству преобразить можно до 12 июня не только с помощью волонтеров, но и на портале госуслуги. В Свердловской области продолжается активное внедрение национального мессенджера «Макс» в сферу ЖКХ. Число пользователей домовых чатов в регионе уже превысило 524 тысячи человек и продолжает расти. Основная цель внедрения сервиса – сделать взаимодействие между жителями многоквартирников, управляющими компаниями и городскими службами более быстрым, удобным и безопасным. Кроме того, жителям многоквартирных домов доступен чат-бот «Госуслуги Дом». Он интегрирован в домовые чаты и позволяет передавать показания приборов учета, подавать заявки в управляющую организацию и просматривать информацию о недвижимости и подключаться к чатам своих домов. В Свердловской области уже создано порядка 22 300 домовых чатов в национальном мессенджере. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город FM. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: Радио «Город ФМ» на 107.6 желает всем хорошего времени суток. И вместе с вами сейчас в прямом эфире ведущий Борис Оболин. А в гостях у нас Алексей Коськин, руководитель фонда памяти группы Дятлова. Алексей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И на днях состоялась ежегодная традиционная конференция памяти туристов, которые погибли в 1959 году при загадочных обстоятельствах. И эта история продолжает резонировать и оставаться, ну, одной из таких привлекающих, что ли, внимания к Екатеринбургу, к Свердловской области. А уж среди загадочных историй, причины которой официально так и не обнародованы, она, по-моему, ну, если не в лидерах, то в десятке-то сильнейших точно. Посмотрел я материалы СМИ, да, собственно, они сейчас уже есть в открытом доступе, да еще и анонсируя конференцию, многие говорили, что стоит ждать публикации сенсационных фотографий. Ну, публикации фотографий, они содержат уже в себе сенсацию. Алексей Александрович, так ли это?
2: Ну, что такое сенсация? Сенсация будет, когда нам скажут, что там произошло. Это вот да. Вот. Здесь просто фотография, ну, сейчас я поподробнее расскажу, они просто добавляют какие-то детали, добавляют понимание, дают материал для исследователей. Вот. Ну и некоторые загадки удалось понять, но далеко не все.
1: Так, что удалось понять?
2: Ну, смотрите, речь шла в первую очередь о пленках, фотографических вот этих старинных пленках, которые в наш фонд передала дочка следователя Льва Иванова, который, собственно, вел дело о гибели туристов группы Дятлова. Вот. Там это было достаточно давно, в 2009 году, и даже с этой передачей, вот, ну, в этом деле много загадок, но вот одна из этих загадок она возникла, что эти пленки не из дела из уголовного, да? Но следователь, ну, он прокурор областного уровня был всю жизнь, он, тем не менее, из дела их изъял, он хранил их дома, и
1: они за полвека так хорошо сохранились.
2: Ну, они сохранились нормально. Как дочь говорит, он хранил их аккуратно, там, в сухой кладовочке. Но интересно другое, что уже вот когда эта история стала на слуху, в 90-е годы к нему приезжала масса журналистов, каких-то исследователей, каких-то родственников, его друзей. Он никому не то, что их не передал, он никому про них не сказал. И только дочери он сказал, когда меня не будет, ты их вот передай в надежные руки. То есть, почему он это сделал, вот это вот, ну, к сожалению, мы не понимаем. Там среди этих пленок, это пленки из похода, собственно говоря, это пленки, которые туристы сами фотографировали в походе, да, вот, ну, самое уникальное.
1: А ну, их фотоаппараты, они сохранились, они не сильно пострадали, ну, или, по крайней мере, пленка не пострадала.
2: Да, пленка не пострадала, на пленках там были определенные дефекты, мы как раз их исследовали, ну, и, кроме того, там пленки с поисковых работ от поисковиков и несколько пленок уже там технических с телами, там, судмедэкспертизы и все такое. Вот, но самое-то большой интерес представляет именно пленки из походок, ну, по понятным причинам. Вот. Значит, и там очень... ну, когда эти пленки были переданы, мы их сразу отсканировали. Ну, отсканировали просто на простом на сканере, на, ну, условно говоря, на домашнем, да? Вот, выложили их в интернет. Вот, существует же сотни тысяч исследователей, которым это интересно. И наш фонд, он в первую очередь служит для того, чтобы собирать материалы и не ложить их в сейф, а именно вот, ну, выкладывать, предоставлять их всем желающим, чтобы все могли какую-то свою версию, свое понимание этой истории получить. Вот. Исследователи стали эти пленки анализировать и сразу столкнулись с тем, что качество сканирования, оно недостаточное, как они говорили, то есть не все мелкие детали, они видны. И достаточно много лет меня терзали разные люди, говорят, Алексей, вот нам нужно их отсканировать более детально, в максимально высоком разрешении, потому что это аналоговые фотографии старые, то есть это не цифровые вот эти современные, а аналоговые. И там, соответственно, чем лучше разрешение, чем, ну, как бы, там, я не фотограф, не буду управлять фотографические термины. В общем, чем выше разрешение, тем больше можно рассмотреть детали, в которых, может быть, скрываются какие-то вот интересные подробности. И где-то в середине прошлого года такая работа была начата совместно с Федеральной комсомольской правдой. Вот, то есть, ну, так получилось. Они предложили, мы поддержали, нашли фотографа-эксперта. Вот, и у нас в фонде работало достаточно длительное время, потому что оказалось, это дело не быстрое. Вот, в итоге мы все эти пленки отсканировали. Вот, сразу проанализировали, рассказали об этом на конференции, которая прошла в прошедшую субботу. Упережая вопрос, эти пленки, естественно, будут выложены в открытый доступ. «Комсомольская правда» создаст специальный ресурс, на котором это все разместит, и, естественно, мы об этом сообщим. Я постараюсь, чтобы это было сделано в относительно быстрое время.
1: Но усилия это стоили того? Действительно, был ли там какой-то интересный, сенсационный сюжет, момент?
2: Смотрите, вот те, кто погружен в эту тему, допустим, там есть такая в этом деле, когда пленки появились, там появилась такая загадка 34-го кадра. Вот это как бы... Ну, вы не слышали про такое? Это кадр, который сделан на пленке, который предположительно фотографировал Юрий Кривонищенко, а один из туристов. Там у него идет... еще что важно, что эти пленки при первоначальном сканировании, к сожалению, по техническим причинам, были разрезаны на кусочки по 6 кадров, и одна из наших задач была восстановить правильную последовательность. То есть у нас был микроскоп, мы буквально там вот эти вот обрезы сверяли, накладывали, оказалось, что...
1: А тогда же не было нумерации это на пленке.
2: Да, нумерации не было. Оказалось, что не совсем правильно было расположение. Мы восстановили. И, кстати, несколько кадров, которые считались, что там ничего нет, они оказались, что там есть изображение. Не скажу, что оно сенсационное, но оно какие-то детали добавляет. Сейчас я чуть позже про них расскажу. Вот загадка 34-го кадра. Что это такое? Пленка Юрия Кривонищенко. Значит, о походе. Самая такая информативная, там как раз начиная с начала, вот весь маршрут он фотографирует, включая кадр, где они уже идут вот к месту установки своей палатки. И в конце кадр он... Сначала мы, когда эти пленки получили, посчитали техническим, но потом появилась куча предположений. Там, в общем, изображено что-то такое, яркая такая звезда с хвостом, еще и закручиваешься по спирали. Естественно, возникла масса версий, что вот она, та самая ракета, то самое НЛО, тот самый фонарик там убийц каких-нибудь, ну и так далее, и так далее. То есть по поводу 34-го кадра очень много копий было сломано. Но у меня все равно были всегда сомнения, потому что что-то там сильно похоже именно на технический брак. Но все нам говорят, что нет, это не технический брак, это именно вот фотография какая-то, да? То есть это не брак при проявке, это не какие-то... У нас был эксперт Андрей Сафонов, достаточно квалифицированный человек, который занимается фотоделом всю свою жизнь, причем фотоделом не сейчас, как с цифровыми фотоаппаратами, а именно в то время он много занимался пленочными фотоаппаратами. Вот. И там, в общем, вывод он оказался достаточно несложным, но он очень интересен для меня. Оказалось, у группы Дятлова были фотоаппараты, назывались «Зоркий». Вот. Это была копия с немецкого фотоаппарата «Лейка» с довоенного. Они выпускались после войны у нас в стране. Вот. Я-то вот уже где-то в позднее советское время, у меня был фотоаппарат «Зенит». И вот там...
1: «Зенит» он...

0: Потому что, ну, иначе можно просто не успеть сделать какой-то кадр моменту. То есть фотоаппараты были всегда взведенные. Вот. А когда уже случилась, к сожалению, эта трагедия, и следователь и Иванов стал их рассматривать, конструкция фотоаппарата «Зорьки», она предполагает такую вещь, что если он взведен, то достать пленку из него нельзя. По техническим причинам, да. Это действительно так. Вот мы это продемонстрировали. Вот взяли пленку, фотоаппарат. Вот, пожалуйста, все желающие посмотреть, да, в самом деле. Если фотоаппарат взведен, то достать пленку из него нельзя.
1: И как же быть?
0: А сделать кадр. Вот, то есть что-то снять, и да, пленка достается. И, соответственно, либо следователи, либо какие-то эксперты, кто ему помогали проявлять пленку, они сделали кадр где-то в кабинете. И там было, ну, лампочка, окошко, там что-то еще там не понятно. Ну, скорее всего, это лампа просто настольная. Вот. И после этого была извлечена пленка, и уже там, ну, анализировалась, да? Вот. То есть вот эта загадка 3-4 кадра, она, в общем-то, ну, мы считаем, что она решена, что это просто был технический кадр. Ну, и меня всегда смущало, потому что, допустим, да, вот они сидят в палатке, полетела ракета, ну, где-то ее снять, там, выскочить, но это, ну, я не сильно верил, что это возможно еще и ночью.
1: А почему же об этом до этого только сейчас додумались? Ведь вроде бы все на поверхности.
0: Ну, потому что вот не было такого эксперта, но на самом деле... Вот...
1: Или кто-то не додумывался, что при взведенном фотоаппарате пленку не извлечь.
0: Да, понимаете, мы все... Ну, я думаю, что мы так устроены, что мы анализируем вот события того времени с позиции сегодняшнего дня.
1: Ну да, мы уже не знаем, что такое пленка.
0: Вот, да, а я представляю,
1: к цифре.
0: Молодежь нас слушает, да, там, которые выросли в то время, когда у их родителей уже были смартфоны. Да, вот.
1: Да они фотографии-то не печатали в ванной по ночам.
0: Да-да.
1: Если позволите, Алексей Александрович, я ненадолго вас прерву, потому что нам сейчас нужно сделать небольшую паузу, но сразу после блока полезной информации мы продолжим.
2: Реклама на 107.6.
3: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
4: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
5: Но у меня тоже работа.
4: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
6: Дело. Я тоже пошел.
5: А ты куда?
6: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
7: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
5: Как вкусно!
4: А взрослым к вам можно?
8: 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
1: Мы продолжаем беседовать с Алексеем Коськиным, руководителем фонда памяти группы Дятлова. Прямой эфир на Город ФМ. Я, кстати, знаю, что у многих наших радиослушателей тема истории группы, связанная с историей группы Дятлова, вызывает особый интерес. Поэтому, если у кого-то есть вопросы, мнения, высказывания, то, пожалуйста, пишите нам в эфирный мессенджер Макс, его номер +799 15 15 107.6, либо звоните по телефону прямого эфира 227 107.6. Итак, 34-й кадр на самом деле никакой сенсации.
0: Да, все правильно.
1: Так что же тогда что же тогда интересного?
0: Интересно уже то, что вот, смотрите, задача нашего фонда — это сохранение памяти, и это как раз вот...
1: Ну или раскрытие загадок, что...
0: Да, раскрытие, мере, не придумывание, понятно, да. а именно чтобы все версии основывались на каких-то фактах, а не на голых фантазиях каких-то и...
1: Ну вы не цепляйтесь к фотографиям, на них вот. Нет ничего, нет больше...

0: Вот. Того, чем на них изображено.
1: Да-да-да. Вот. Или, допустим, но у фотографов были еще интересные, второй, допустим, вывод, что на одной из фотографий были пятнышки, на одной из фотопленок были пятнышки. Я все равно считал, что это брак при проявке. Ну, вот если вы фотографии же проявляли, там, бачок не промыл, там, еще что-то там, да, да. Вот, и такие пятна появились, но ничего страшного, я не придавал этому значения. Эти пятна были исследованы под микроскопом, эта пленка, нам предоставили очень мощный микроскоп наш один друг, вот. И оказалось, что эти пятна — это отслоение фотоэмали от высокой температуры. Вот, то есть там был какой-то нагрев фотоаппарата сильный. И как раз это вызвало вот образование этих пятен. Вот. Ну, вот это уже вот интересно, правильно? Вот. Но опять-таки, у меня была, я человек такой несколько приземленный, у меня была банальная версия, что у них же печка была подвесная. Фотоаппарат положили под печку, забыли про него, и он там, ну, нагрелся, и пленка в каких-то местах, вот, ну, фотоэмульсия вскипела.
0: Вот. Это можно подтвердить как-то.
1: Вот, ну вот сейчас вот мы будем этим заниматься, да. Вот, может быть, причем мы любим натурный опыт, может, мы прям возьмем фотоаппарат, достанем, ну, сейчас, как ни странно, это продается и пленка вот та старая, ее можно достать, и, ну, фотоаппараты тоже есть. Может быть, будем проводить какие-то натурные опыты с целью подтвердить или опровергнуть. А здесь же сразу возникает, да, а может быть, там был взрыв, при взрыве нагрев, может, это вот ракета пресловутая, может, что-то еще. Но вот постепенно, медленно вот будем этим заниматься.
0: Ну, при ракете там был бы не только нагрев, там было бы еще кое-что
1: вот
0: помощнее. Следов могло бы вообще не остаться.
1: Мало что,
0: да. От фотоаппарата-то да. Точно. Тем не менее, в чем еще удалось продвинуться в ваших расследованиях, исследованиях,
1: да,
0: изучениях?
1: Еще удалось продвинуться, что касается самого, как говорят, загадочного участника группы Семена Золотарева. Угу. Вот, но он человек действительно такой, видимо, не то что загадочный, он привлекает к себе какие-то тайны, какие-то вот, не знаю, какие-то непонятки. Вот не так, ну, вот у нас перед конференцией мы традиционно ездим на кладбище, где похоронена группа Дятлова, к памятнику Кновым возле Уральского федерального университета. Угу. Там много людей, заказываем автобус, они вспоминают, рассматривают, мы им рассказываем, да, вот. И вот Семен Золотарев, он Семен Алексеевич, да, вот, ну, вот под документом, хотя он говорил, что называйте меня Сашей Александром, да, но Семен Алексеевич, он везде, да, вот. Но на монументе на Михайловском кладбище он указан Золотарев АИ. Вот АИ, вот, ну, откуда это взято, вот это вообще там. Ну, то есть, это просто пример, что, ну, к этому человеку почему-то, видимо, такие вещи, ну...
0: А документов-то не обнаружено, не нашлось?
1: Документов Семен Алексеевич.
0: Семен Алексеевич.
1: Да. Есть какая-то... Ну, вот. И смотрите, у него одна из таких, из загадок, я это слово не очень люблю, но это факт, что там исследователи вот все описывали, фотоаппараты, все вещи, скрупулезно, досконально они привезли в город Ивдель, и Юрий Юдин, 10-й участник группы, вместе с исследователем Ивановым, все это разбирали, все это описывали, кому из участников это все принадлежит. То есть все фотоаппараты там описаны с номерами, какие там пленки, сколько кадров было и так далее. Вот. Но когда нашли последнюю четверку, ее нашли, я напомню, в ручье под глубоким слоем снега, тела уже в таком уже не очень хорошем состоянии, на шее у Семена Золотарева, очевидно, на фотографиях виден фотоаппарат, который ни в одном акте не указан. Вот, но это же, ну, это интересно, правильно? Вот. И долгое время нам говорили, нет, это не фотоаппарат, это какая-то масочка, шапочка, что-то там еще, да? В высоком разрешении мы увидели это четко, это фотоаппарат. Вот. То есть он у него был, но его почему-то следователь либо забыл, либо специально не указал, да? Вот. Ну и, допустим, еще одна вот тоже с Семеном Золотаревым история, я думаю, те, кто темой интересуется, это знаете, с его татуировками, да?
0: Вот. Напомните, пожалуйста.
1: Да, то есть, как бы по уголовному делу у него были татуировки. Там, ну, я их не буду описывать, в интернете это есть, все желающие могут ознакомиться. На руках там, причем не какие-то странные какие-то символы.
0: Мы никого ни к чему не призываем.
1: На платьях и так далее, да. Вот. Это было странно, потому что в то время татуировки были, мягко говоря, далеко не так популярны, как у нас. И это было скорее принадлежность к каким-то, к людям, которые там сидели каким-то в колониях.
0: Как минимум к судимости, да, к пребыванию к судим, в местах, да, наказания.
1: Семен Золотарев, он не был судим, он не был связан с подобными с людьми, и, кроме того, его родственники никогда не видели этих татуировок. Да
0: и набить татуировку тогда было гораздо сложнее, чем сегодня.
1: Да, вот. И тем более он был учителем физкультуры в школе, да, там, в то время это было, его просто не допустили бы к учительству. В школе он был еще вел физкультуру у девочек, да, там, то есть с татуировками это вряд ли.
0: Да и сейчас бы по-хорошему не допускать. Но, к сожалению, более лояльное образование.
1: Сейчас другое время. Так вот, с татуировками, что мы-то сейчас чем занимаемся? Вот мы берем документы, которые писал следователь Иванов, другие следователи, которые вели это дело, и сравниваем их с фотографиями. Там очень много интересного вылезает. И, допустим, да, вот на фотографии в высоком разрешении татуировки он действительно есть. Они видны на его на теле, но они немножко другие, чем описано в деле. Да? Вот почему это как бы... Вот эти вот загадки, мы их пока просто фиксируем, но дальше будем думать, что с ними делать.
0: И почему таили фотоаппарат?
1: Да.
0: Куда он пропал?
1: Вы представляете, это же я понимаю, какая-то там, какая-то мелкая мелочь, да, там, допустим, не считали, там, у кого было в карманах 5 рублей, а у кого 7 рублей. Но мне кажется, это не так принципиально, там, хотя они там до копеечки это все подсчитывали, там, у кого сколько было копеек, в каком кармане лежало, где там расческа, где там был на свой платочек. Они целый фотоаппарат, это же устройство, которое могло зафиксировать то, что произошло, и он нигде абсолютно не фигурирует.
0: Много ли еще засекреченных данных? И от чего зависит то, что время от времени гриф секретности снимаются? И как вообще вот с этим обстановка?
1: Смотрите, много ли засекреченных данных, естественно, мне неизвестно. То есть,
0: потому что есть.
1: Они есть.
0: Официально.
1: Официально ситуация следующая. Официально это дело, оно не секретное.
0: Но в нем есть много секретного.
1: В нем нет. В том, что мы получили к которому делу, к которому доступ, там секретного нет ничего. Там есть документы с грифом секретно, совсекретно, но это уже эти грифы сняты. То есть у нас есть сканы, полученные официально из Госархива Свердловской области. У других исследователей тоже есть сканы. В свое время я делал фотографии еще в начале 90-х. Тут тоже вполне себе официально. То есть секретные документы, они уже в том деле, которое у нас есть, секретность с них снята. Но...
0: А она вообще стоила того секретности? Там действительно что-то такое...
1: Там, понимаете, там... Вот то, что секретность была там, допустим, секретный документ, который... Я не помню уже по фамилиям, на память. Там не эти милицейские следователи, не прокурорские, а милицейские, допрашивают какого-то товарища И вот этот протокол допроса написал совсекретно. Почему он написал? Непонятно, там ничего секретного нет. Но у нас же написано пером уже все уже. Считается совсекретно.
0: Проштамповано.
1: Секретно, да. Или, допустим, это дело, когда следователь Иванов его закрыл, его затребовали в Москву, из Москвы оно вернулось, и сопроводительный лист, технический лист сопроводительный, что мы возвращаем вам уголовное дело. Этот лист уже был секретным. Да, это техническая бумажка, там просто написано такой-то прокурор, такому-то прокурору мы возвращаем дело вам. Да. Но она была уже секрет. Но сейчас это очевидно, то есть они не несут себе какой-то тайны, какой-то информации. Секретность это снята. Повторюсь еще раз, эти документы опубликованы, везде там книги, фильмы сняты многочисленные, полученные их сканы. Но проблема в том, что это дело, оно очевидно купированное. То есть часть документов в нем нет. И каких документов в нем нет, мы не знаем. И почему их там нет.
0: Кто может знать?
1: Это вопрос, наверное, не ко мне, а к каким-то другим людям. Но, допустим, один из примеров, там был, ну, к сожалению, уже был, но это давно прошло, этих людей уже нет, следователь прокуратуры города Ивделя по фамилии Владимир Картаев, Владимир Иванович Картаев, очень достойно заслуженный человек, я с ним был знаком на пенсии, он был уже в каких-то больших чинах, жил в Екатеринбурге, участвовал в наших конференциях, много рассказывал, он явно был очевидцем событий, много рассказывал и интересного, да, но его фамилия в деле просто не значится. Вот, то есть он как бы есть, но его как бы нет. И вот, в частности, мы с ним как-то беседовали, он говорит, уже когда дело было раскрыто, он поехал в Кустанай к следователю Иванову, которого он хорошо знал. Они сидели за рюмочкой чая по нашей традиции. Вот, и Владимир Иванович говорит, ну как, Лев, ну как же так? Ну вот там же этого нет, как так? Он говорит, ну я-то и изъял. А почему? Ну давай вроде выпьем, да, и надо... Ну, то есть, вот некая аура, она присутствует. Я за то, чтобы эту ауру снять, но, к сожалению, это зависит не от меня.
0: Вот вы сказали, дело раскрыто, но ведь по большому-то счету оно... Или оно не прояснено? А в чем тогда суть раскрытия?
1: Ну, суть раскрытия в том, что там туристы погибли от некой стихийной силы. Ну, как бы, ну...
0: Это и так понятно.
1: Ну, да, это и так понятно, что как бы... Ну, то есть это вроде как это некие слова сказаны, но причину они не раскрывают. Но и Иванов, он там уже в годы перестройки писал какие-то там письма, статьи, говорил, да, я людей обманул, меня заставили это написать, но вот так вот. Вот. Но что там было реально, он так и не сказал, даже перед тем, как его не стало.
0: Я знаю точно человека, который не будет ни врать, ни умалчивать что-то, особенно когда речь идет о новостях на город ФМ. Это мой коллега Максим Клеменов. Он уже подготовил очередной информационный блок. Предлагаю с ним ознакомиться, но перед этим еще раз напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Видеотрансляция на странице город ФМ ВКонтакте и на портале Екатеринбург.РФ. Ваши вопросы, если они у вас есть, принимаем в мессенджер Макс. Его номер +7 99 15 15 107 6. Слушаем новости и возвращаемся в эфир.
2: В Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
3: Город ФМ. На 107,6. Новости на Город ФМ.
4: У микрофона Максим Клеймёнов. Здравствуйте. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 136 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент бульвар по улице Культуры, Основинский парк и сквер по улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина. Одна из территорий, претендующих на благоустройство, парк имени Архипова. Общественное пространство носит имя главы Ленинского района с 1977 по 2006 год Константина Архипова. Парк круглый год пользуется популярностью у горожан для прогулок с колясками или встреч с друзьями. Напомню, выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуги. Узнать волонтера ФКГС легко по соответствующим атрибутам, жилетке и бейджу с символикой голосования. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 154 тысяч горожан. Памятник Алексею Балабанову будет установлен в Екатеринбурге 18 июня у Дворца молодежи. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, по задумке скульптора Мейрама Баймуханова, уральский режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае, частым героем его фильмов. Стены и кабины вагона напоминают летопись и содержат отсылки к Свердловскому рок-клубу, знаковым кинокартинам и биографии Алексея Балабанова. Напомню, решение увековечить память уральского режиссера приняли в августе прошлого года на заседании Общественного совета по сохранению и развитию культурного наследие Екатеринбурга. Тогда мэр Алексей Орлов широко поддержал предложение об установке скульптуры. Алексей Балабанов родился в Свердловске. Первый игровой фильм снял в 1985 году в возрасте 26 лет. Сценарий он написал всего за одну ночь. Малобюджетный фильм был снят в ресторане в качестве камео. В фильме играла рок-группа Наутилус Помпилиус. Изначально памятник планировали установить к 18 мая, годовщине смерти Балабанова, но затем дату перенесли на месяц. Екатеринбургская теплосетевая компания начала первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Опрессовки пройдут по 21 мая. Испытания будут проводиться холодной водой от насосных станций в ночное время с 23.00 до 6 утра без ограничения горячего водоснабжения потребителей, сообщили в пресс-службе. В ЕТК не исключают, что на период испытаний горячее водоснабжение в квартирах все же может пропасть. В случае отсутствия горячей воды жителям советуют обращаться в свои УК или ТСЖ. Также жителей просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности, не подходить к трубопроводам и тепловым камерам, не оставлять автомобили в охранных зонах теплотрассы, не заходить за ограждение места проведения ремонтных работ.
5: О погоде.
4: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов.
6: Это были новости на Город-ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Продолжаем прямой эфир на Город ФМ и продолжаем беседовать с Алексеем Коськиным, руководителем фонда памяти группы Дятлова. Для тех, кто не успел к нам на наше начало, для тех, кто к нам только что присоединился, напомню, что в первой части мы подробно разобрали тайну 34-го кадра, потом еще кое-что о материалах секретности, связанных с делом Дятлова. Ну, о версиях, о том, что же там произошло, о личных мнениях, это можно сейчас озвучивать, говорить довольно-таки долго. Поэтому здесь я радиослушателям, опять же, предоставлю возможность самостоятельно выражать мнение, как сейчас, во время прямого эфира. Пишите сообщение в мессенджер Макс на номер +799 15 15 176, либо уже потом, когда мы опубликуем запись этой программы на странице Город ФМ ВКонтакте и на канале на Рутюбе, там можете оставлять комментарии. Алексей Александрович, ну а в дальнейшем, вот сейчас конференция прошла, основные тезисы озвучены, что дальше?
1: Что дальше? Смотрите, ну, так как тайна не раскрыта, и те, кто ей владеет, не...
0: Это вроде
1: не
0: бы
1: торопится,
0: оставляет,
1: скажем так, ее
0: стимул
1: открывать.
0: И непаханное, да, поле для, вот, дальнейшей деятельности.
1: С одной стороны, это стимул именно по раскрытию тайны. С другой стороны, вот лично меня больше интересует сама личность дятловцев, их друзей, какие они были, как они жили, как они ходили походы в то время. То есть я считаю, что вот это очень хороший пример для нынешнего времени. Сейчас объясню. Зимой этого года, в январе, я водил поход по маршруту, ну, как бы не по маршруту группы Дятлова, по тем местам до перевала Дятлова.
0: Вот этой зимой, шли, в, да, такой мороз.
1: Да, да, у нас было -50. Мы как раз пошли в -50, там было на Ушме. Вот все крутили пальцем, ну, так как вы делаете примерно. Вот.
0: Ну, я бы, конечно, хотел такое испытать, но...
1: Аналогично группе Дятлова, понимаете?
0: Какие последствия?
1: Вот, да, да. Нет, так это же все просто. То есть с нами ходил один, не буду называть, известный блогер, хотел идти, да, он отменил, он перенес, потому что было очень холодно.
0: Ну, у него бы аппаратура просто замерзла. Он наверняка этим бы отмазался.
1: У нас, вы понимаете, 12 человек со всей страны купили билеты, отпуска спланировали. Ну, как бы все вот уже мы долго-долго готовились. И если и там на неделю это не сдвинуть, потому что у всех там билеты, отпуска, там какие-то дела, это просто мы бы никуда не пошли. У группы Дятлова было то же самое. То есть они ходили просто в каникулы свои, да, там.
0: Вот. Но там же не было минус, или там тоже было минус?
1: Там тоже было минус, раньше было холоднее еще, да. Не, в те времена такие же морозы были, причем они были еще чаще. Вот. И мы пошли, причем у нас пошли не профессиональные туристы, спортсмены, которые ходят в высокие категории сложности. Пошли люди, которые ходили и ходят в современные коммерческие походы. За денежку тебя там на Эльбрус, на Казбек, еще куда-нибудь, там сплав какой-нибудь, да, там, и обученные инструктора, ну, тебя все
0: вопрос,
1: сделают.
0: Вопрос цены пресловутый.
1: Да, у тебя там ты заключаешь договор, страховка и все, да. Вот. А мы пошли по лекалам группы Дятлова. Сейчас я объясню, что там жизнь, на самом деле, она очень простая. Вот, то есть вот ты в -50 или костер развел, или его не развел сам. Вот сам или твои друзья. То есть тебе никто не поможет. Ты должен рассчитывать на себя, на свои силы. Палатку. Палатка большая, шатровая. Ее ставить не так просто на морозе. Да? Там это нужно, ну, много человек действует согласованно. И там руки очень мерзнут. Вот. То есть ты палатку поставил, ты выжил. Не поставил, ты замерз. Вот все просто, элементарно. Но, мне кажется, для современных людей это... Вот те ребята, которые были в походе, они в конце... Алексей говорит, для нас это какие-то прям, ну, какие-то новые впечатления. Мы не ожидали, что в -50 можно переночевать, что можно переночевать без поддержки там снегоходов, вертолетов, МЧС и всего остального. Ну, то есть мы шли, естественно, под контролем МЧС, но мы все делали сами.
0: В отличие от дятловцев.
1: Вот, никто. Да, и в отличие от дятловцев, у нас был спутниковый телефон, мы передавали информацию, что с нами все в порядке. Ну, то есть безопасность была обеспечена, ну, на современном уровне, но сама вот идея, что ты должен отвечать сам за себя, за своих друзей, за свою семью, это же вот это важная идея, я считаю. Вот.
0: Дошли?
1: Да, мы дошли, мы прошли, мы вернулись. Самое интересное, что это, ну, опять-таки, спортивные туристы, ну, к которым я отношусь, это знаешь, что самое главное не взять вершину, не пройти маршрут, не что-то еще там. Самое главное вернуться домой живыми и здоровыми. Потому что ты, если придешь обратно, у тебя будет еще шанс. А если ты там останешься, то как бы, ну, и извините. Да, мы прошли, все хорошо.
0: Никто там не отморозил ничего себе.
1: Нет. В минус 50 никто нет. Там, причем, у нас были сырые дрова, мы еще там что-то. Но мы это все преодолели, мы все сделали, да? Вот, и мы молодцы. И вот мы хотим эту тему, ее как бы, ну, пропагандировать. Ну, что, ребята, выходите, как раз, ну, у нас до сих пор есть масса тур-клубов, вот, не коммерческих, а именно спортивных, да, там, которые ходят именно по таким принципам, да? Вот, мы сами, с одной стороны, вот эту тему будем продолжать, с другой стороны, на конференции был доклад, интересно, от моего товарища, и у вас был неоднократно, а Алексей Королев, да.
0: Да-да.
1: Вот, он предложил этим летом провести экспедицию большую по исследованию перевала с металлоискателями. Я с ним соглашусь, потому что, ну, мы давно-давно эти экспедиции начали, еще в 2008 году. Потом они как-то превратились в такие небольшие, частные, и вот большие площади там не обследованы. Там в одном месте, в втором месте, в третьем месте, да, и там, скорее всего, под землей достаточно много каких-то артефактов, которые вот, ну, хотелось бы найти, может быть, как раз они еще нас приблизят к разгадке. Вот, мы планируем с ним, еще с другими ребятами такую экспедицию. Ну, вот сейчас мы начали подготовку, мы о ней будем говорить, я думаю, что и на вашем радио.
0: Ну, я вспоминаю слова Алексея, который позволил себе так поиронизировать над сериалом, который был снят в 2019 году.
1: Ну, там можно иронизировать очень
0: относительно
1: долго.
0: Того, что как можно ходить без шляпы, без шарфа по перевалу Дятлова. Тебя же там ветром сдует. Алексей Александрович, ну вот вы тут такую немножечко опасную эту тему озвучили. С одной стороны, выходите, ребята, все в минус 50, не бойтесь замерзнуть. Нет, тут надо всегда ставить пресловутое клеймо, не повторять или повторять только с профессионалом.
1: Вот, то есть, еще раз, есть у нас в городе, в том же в Урфу, там есть городской тур-клуб. Вы туда приходите, там вас с любовью на некоммерческой основе научат, расскажут, но, естественно, само это не нужно повторять. То есть мы прошли, потому что мы использовали опыт, большой опыт десятков людей, десятков лет. Ну, то есть я это знал, я людей научил, и поэтому мы вернулись благополучно. То есть, да, неподготовленные люди в минус 50 туда ходить не должны, это однозначно.
0: Ну и дятловцам там же, тогда в 59-м этот же маршрут согласовали. Да, возможно, они отчасти придумали его сами, но ведь без согласования их бы никто не отпустил.
1: Что касается...
0: Насколько вот они самовольно, а насколько они все такие с разрешением.
1: Нет, у дятловцев он был согласован. Угу. Вот. Дятловцы были к нему готовы однозначно. То есть там случилось и, скажем так, к обычным условиям они были готовы. К снегу, к ветру, к морозу, даже к лавинам. То есть это не... Ну, это, по сути, это штатные какие-то вещи, которые, ты знаешь, ты к ним готов. То есть там, очевидно, случилось нечто, что выходило за рамки вот этих привычных условий.
0: Часто ли вам задавали такой вопрос? Да вы наверняка задумывались. А вот будь у них современные средства подачи тревоги, нажать там кто-то успел бы тревожную кнопку, успела бы прийти помощь, может быть, кто-то не замерз, может быть, кого-то удалось бы спасти.
1: Ну, здесь, понимаете, если бы были бы, то, может быть, да, но... Я просто, видите, я начинал ходить в походы спортивные еще в советское время, с 83-го года я хожу, и мы в то время шутили, что у космонавтов в космосе связь есть, а мы уходим на 2-3 недели, и у нас связи же не было. Вот мы также...
0: Вот тут современное поколение точно, вооруженное спутниковыми телефонами, трекерами и прочим. Да, говорят, да, что, да. Что они несут вообще?
1: Вот, нет, ну, естественно, вот, нет, я не против прогресса. Естественно, это все нужно использовать. И телефоны, и трекеры. Это замечательные вещи, они обеспечивают безопасность. Но вот в голове у тебя и где-то внутри должно быть все равно. Понимаете, ты должен в первую очередь рассчитывать на себя. Не на МЧС, не на спасателей, не на телефон. Ну, представьте, ты телефон потерял или села батарейка. Все.
0: Все.
1: Это катастрофа. Вот это не должно быть так.
0: На спасателя надейся, а сам не
1: плашай. Да, я очень, да, там, я хорошо отношусь к спасателям, я и к МЧС, я многих из них знаю, но как бы вот тем не менее нужно рассчитывать в первую очередь на себя, причем это же важно не только в походе в лесу, это важно и в нашей жизни. Вот в обычной, простой, в городской, может быть, еще более важно, чем там.
0: Совсем скоро уже 70 лет исполнится, ну, еще через пару лет и будет вот этот вот 70-летний юбилей. А к разгадке тайны мы не приблизились.
1: Ну, у нас будут очередные мечты, что вот на 70 лет-то, может быть, нам все расскажут.
0: Вот даже так. А, ну да, есть же какой-то срок, да, 70 сроки? Ну, и 75
1: нам,
0: лет.
1: Нам не фонд,
0: может,
1: а
0: даже и ракеты вот не станут
1: всем,
0: секретными.
1: Всем людям, вот все-таки те, кто это знает, они, может быть, расскажут.
0: Вот, то есть. Ведь потом неинтересно станет. Зачем тогда?
1: Нет, нам будет интересно, потому что мы будем вводить людей, мы будем их учить, мы будем вспоминать группу Дятлова, то есть мы здесь не переживаем абсолютно.
0: Ну что ж, впереди у нас, похоже, появится новое поколение, которое будет жить при условии раскрытой тайны перевала
1: Дятлова.
0: Я буду
1: этому очень рад.
0: Да, возможно, но я даже сам уже не знаю, что лучше, раскрыть или все-таки жить в ожидании того, что вот это как-то вот тебя стимулирует.
1: Загадок да. Много в жизни.
0: Мнений много. Пожалуйста, выражайте их в комментариях. Еще раз напоминаю, запись этой программы в любое время доступна на странице Город FM ВКонтакте и на Рутьюб-канале. Алексей Коськин, руководитель фонда памяти группы Дятлова. Алексей Александрович, огромное спасибо. По итогам летней кампании с металлоискателем вас и тезку Королева ждем. По Алексею, честно, уже соскучился. Алексей, привет огромный. Давненько не виделись. Заходите.
1: Спасибо вам большое.
0: Ну, а я, Борис Оболин, на этом с вами прощаюсь. До 19 часов, до программы «Тайм-аут». А в следующем часе мой коллега Алексей Кузнецов и очередные гости. Эфир на Город-ФМ продолжаются. Оставайтесь на нашей частоте.

0: Реклама на 107.6.
1: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
2: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
1: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
3: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
4: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: свой опасный Детройт. Я за тобой, как никто.
1: Ищу компанию на уборку во дворе на Первомайской. Обещаю музыку из 90-х, перчатки и чувство выполненного долга. Весна с Город ФМ.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области за минувшую неделю было возбуждено 70 административных расследований за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС, было составлено 133 протокола. Оштрафованы 4 юридических лица, 2 индивидуальных предпринимателя, 1 должностное лицо и 126 граждан. Всего с 11 по 17 мая патрульные группы с участием пожарных инспекторов провели 233 выездных обследования территории. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям и организациям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, захламлять придомовые участки горючими материалами. В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя в период проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Это следует из постановления администрации города. Мэрия Уральской столицы установила ограничение с 15 часов до 22.30 19 мая и с 14.00 до 23 часов 20 и 21 мая в границах улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинского, Царской. Кроме того, коммунальные службы должны обеспечить чистоту и порядок в районе Космоса и в литературном квартале, где намечены основные активности конгресса. Полиция проведет проверки торговых точек в указанных районах. Всероссийский библиотечный конгресс пройдет с 18 по 22 мая. Он охватит крупнейшие библиотеки города, музеи, литературного квартала и киноконцертный театр «Космос». В мероприятии примут участие более 1300 профессионалов из России и других стран. Акция «Пошли жениться» пройдет для жителей Свердловской области 26 июня. С 0 часов 1 минуты до полуночи в Екатеринбурге будут работать сразу 7 дополнительных необычных площадок для регистрации брака. Решение открыть дополнительные локации принято из-за высокого спроса на регистрацию брака в этот день. На середину мая в отделы ЗАГС Свердловской области подано 1074 заявления, в том числе 334 заявления в отделы ЗАГС Екатеринбурга. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, крепкие семьи, надежная опора Среднего Урала, и здорово, что их становится все больше. Почти 29 тысяч браков было заключено в регионе в прошлом году. Если есть спрос на регистрацию отношений в особенную дату, обязательно надо поддерживать стремление уральцев и дать возможность большему количеству пар стать семьями. Подать заявление на регистрацию брака пары региона могут до 25 мая через портал госуслуги. Как принять участие в акции после этой даты, можно узнать в любом отделе ЗАГС Екатеринбурга. Количество мест ограничено, а на отдельных площадках могут быть особенные требования к числу гостей.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: центре внимания.
1: В центре внимания начинается в эфире радиостанции «Город ФМ» на 107,6. Сегодня у нас интересный, надеюсь, разговор про благотворительность, а также про то, как работает фонд Потанина. У нас в гостях Валентина Радке, директор программы фонда Потанина. Валентина, добрый вечер.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас видеть в нашей студии. А также у нас здесь Андрей Брагин, заведующий реставрационными мастерскими Екатеринбургского музея изобразительных искусств, и Ольга Бойко, директор Свердловской организации «Детский инвалидно-спортивный центр», а также председатель специального Олимпийского комитета нашей области. Ольга, Андрей, также вас приветствую. Не зря, кстати, вы здесь пришли, потому что расскажете про то, как вы участвовали как раз-таки в этих программах фонда Потанина. Но в первую очередь, наверное, все-таки с Валентиной хотелось поговорить, а перед этим напомню, что у нас есть мессенджер, Макс работает, 99-15-15-176. Ваши вопросы нашим гостям можете задавать, постараемся ответить. На прошлой неделе мы здесь в студии говорили об интересной идее, которую пытаются воплотить в Екатеринбурге, это непрерывная благотворительность. Когда человек, обычный житель Екатеринбурга, даже если он сомневается или стесняется принять участие в благотворительных каких-то вещах, видит, такую дорожную карту интересных идей в течение года, к которым он может присоединиться, и при этом это все прозрачно. Наверное, вот так вот можно все выразить. И завтра в Синара-центр будет тот самый большой мозговой штурм, после которого вот эти вот идеи появятся и потихоньку будут перетекать на бумагу, насколько я понимаю. И вы участвуете в этом мозговом штурме, да?
2: Да.
1: У вас какие идеи?
2: По поводу непрерывной благотворительности?
1: Да. Что-то подготовили?
2: Да. По поводу того, что будет происходить завтра. Мы действительно поддерживаем эту инициативу. И мы очень рады, что инициативу... поддержки акции «Щедрый вторник», такое ее международное название.
1: Да, у нас такая адаптация
2: легкая.
1: Да,
2: «Щедрый вторник». Непрерывная благотворительность.
1: Да.
2: Запомню.
1: Да. Непрерывная благотворительность и «Щедрый Екатеринбург». Вот две такие фразы прозвучало.
2: Мы рады и горды тем, что, собственно, инициировали все это мероприятие завтрашние наши грантополучатели.
1: Фонда Потанина.
2: Да, и... большее количество участников, которые соберутся завтра, это тоже организации, получавшие нашу поддержку.
1: Вы тоже соберетесь?
2: Ольга Яковлевна.
1: Ольга, да? Андрей.
2: Нет. Андрей еще не подтвердил, но мне кажется, что
1: они еще не в курсе, но они участвуют.
2: Сейчас мы убедим, да.
1: Так.
2: И ценность этого события, мероприятия в том, что соберутся очень разные организации, разные люди из разных секторов. То есть это и музеи, и некоммерческие организации, занимающиеся социальной темой, организации, занимающиеся социальным спортом, как вот Ольга Яковлевна может потом подробнее рассказать об этом. И, собственно, вот этот большой разнообразный состав, он как раз-таки по нашей надежде, как мы планируем, может дать какой-то эффект, дать новые партнерства и продвинуть эту идею шире.
1: Завтра, я так понимаю, собираются профессионалы. Вряд ли это будет открытое мероприятие, но опять-таки познакомиться с тем, что вы придумаете, можно будет уже, я думаю, там, на следующей неделе, так или иначе. Но мы же собрались про фонд Потанина поговорить и про проекты. На самом деле фонд Потанина и вообще фамилия достаточно расхожие. В целом обыватель, наверное, слышал. Но про именно гранты, про ваши проекты, в рамках которых можно получить вашу помощь и реализовать проект, я, например, знаю очень мало. Поэтому давайте немножко про это расскажем. Насколько вообще этот проект давно работает, вообще фонд работает давно, сколько проектов, вот у нас специально обученные люди посмотрели, только в мае уже 5 проектов, которые, я так понимаю, получили гранты от фонда Потанина, 5 проектов в Екатеринбурге и области.
2: Запросто,
1: да. Да, то есть достаточно большое количество представлено здесь, и вот ребята пришли к нам, тоже расскажут про то, как они получали гранты, насколько это было увлекательно, так скажем, да. Но в целом давайте про фонд Потанина, наверное.
2: Да, спасибо. Фонд Потанина был создан в 99 году, ему уже достаточно много лет. Он развивался, трансформировался постепенно. Сначала все началось со стипендиальной программы. Я сейчас тогда буду коротко говорить о программах и сразу в контексте Екатеринбурга. Стипендиальная программа — это поддержка студентов магистратуры, стипендия ежемесячная, которая в этом году у нас выросла до 30 тысяч в месяц.
1: То есть студент, который, по вашему мнению, заслуживает помощи?
2: Который прошел конкурсный отбор, да. Я сейчас обязательно скажу в цифрах про Екатеринбург. И грантовая программа для преподавателей вузов, которые с помощью фонда и поддержки его занимаются редизайном своих образовательных программ. звучит, и не только звучит, а работает. То есть они внедряют цифровые методики, они обмениваются, ездят друг к другу, устраивают какие-то мозговые штурмы, переходят на новые модели работы и пытаются свою рутинную работу как-то оптимизировать. Так вот, у нас за время работы этой программы в Екатеринбурге было поддержано около 250 стипендиатов, стипендий выдано, и 70, кажется, 7 проектов грантовых для преподавателей.
1: У нас это получается только в этой сфере,
2: только
1: сфере обучения,
2: по стипендиальной программе, да, только по ней одной, а еще несколько. У нас есть вуз, это Уральский федеральный университет. Он входит в рейтинг 75 вузов, которые участвуют в нашей стипендиальной программе. И надо сказать, что в последнем рейтинге прошлого года, в самом свежем, он занял 6-ю позицию.
1: Достаточно
2: высокую, 75. Это, конечно, наш рейтинг. Мы оцениваем в том числе их социальную активность, вовлеченность в наши программы. Но, тем не менее, для нас он настолько ценен, что он в десятке.
1: Ну, это неплохо. В целом, вообще, какая была задумка изначальная? Кому давать гранты? На кого обращать внимание?
2: У нас эта задумка, она как была, так и осталась. Мы ей верны, просто она трансформируется и выходит на новую аудиторию с каждой новой программой. У нас вот каждый сотрудник фонда Потанина может прочитать наизусть миссию фонда.
1: Серьезно?
2: Скажу самое главное.
1: Я так понимаю, не длинная миссия все-таки.
2: Миссия не длинная, но самое ключевое, что мы поддерживаем творческих, активных профессионалов, которые могут создавать изменения вокруг себя, изменения устойчивые.
1: Ну, я смотрю на наших гостей, да, они кивают. Они те самые.
2: Пока я сказала только про образование, вузы, стипендиальная программа. Но помимо нее, после стипендиальной программы, у нас появилась музейная программа. Вот как раз-таки Андрей нам потом расскажет подробнее, что делал Музей изобразительного искусства в Екатеринбурге, в том числе при нашей поддержке, и что вот, каким был последний проект.
1: Так еще не один проект?
2: Да. У нас очень екатеринбургские наши грантополучатели отличаются часто своей регулярностью, потому что проекты у них хорошие, и просто грех их не поддержать. Хотя, конечно, отбор всегда происходит с независимыми экспертами. Оцениваем не мы, оценивают привлеченные специалисты. Вот из музейной сферы профильные специалисты и силы спорта по программе поэта тоже имеющие специальное образование и опыт люди. Стипендиальная программа, музейная программа. Потом появилась программа «Эффективная филантропия», которая поддержала некоммерческие организации, и сейчас она активно продвигает инструмент целевого капитала как инструмент устойчивости НКО.
1: Это достаточно сложно, да.
2: Расшифрую это просто, пока забросила. И самая последняя была молодая программа «Сила спорта». Там к спорту подходит как к социальному инструменту, который может содействовать социальным общественным преобразованиям, поддерживать уязвимые группы, вовлекать больше людей. И вот Ольга Яковлевна потом обязательно красиво скажет еще,
1: как она вовлекает.
2: Что это такое, да.
1: Ну, то есть, получается, у фонда Потанина есть определенное количество направлений. Я так понимаю, что их список растет с годами. Но, с другой стороны, допустим, если возникает какое-то желание у организации, которая не попадает, наверное, вот под эти направления, получить у вас грант, то это сложность какая-то или нет?
2: Знаете, у нас очень много возможностей, они разноплановые. Потому что есть программы, которые я перечислила. Музейная, сила спорта, стипендиальная программа, эффективная филантропия. У них у всех есть регулярные конкурсы. Там, конечно, всегда есть отличие, что, например, в музейной программе могут участвовать только музейные организации или музеи, у которых в уставе есть соответствующее направление деятельности. Как бы тут есть, конечно, отсев и сетка, потому что туда допускаются именно профессиональные организации, специалисты. Но есть конкурсы широкого более плана. Это профессиональное развитие, например, межпрограммный конкурс, который идет весь год в течение 4 циклов, и сотрудники и музейных организаций, и некоммерческих, и социальных учреждений из социального спорта, и преподаватели вузов могут принять в нем участие, получить средства на свое личное профессиональное развитие.
1: То есть есть
2: такое
1: генеральное направление, есть какие-то еще конкурсы по пути, да?
2: Да, это называется межпрограммные конкурсы.
1: В которые можно принять участие.
2: Да.
1: Но в целом это напоминает грантовую систему, ну, допустим, министерств в Москве, министерств здесь областных или нет? Суть вот получения именно.
2: Знаете, тут алгоритм, конечно, примерно одинаковый, как бы, потому что никто пока не придумал ничего более независимого, чем конкурсный отбор, когда есть некий

0: Родный российский опыт, все это публикуют. У нас проводится каждый год в каждой программе огромные мероприятия. Вот сейчас проходит музейный гид в рамках Интермузея.
1: То есть это не конкретно про финансы, это не про финансы,
0: это сопутствующие, да. То есть мы помогаем музейным специалистам не только получить финансирование, но и встретиться, обменяться опытом, чему-то научиться друг у друга. Также и в силе спорта ежегодно проводится конференция для победителей и вообще широкого круга
1: участников. То есть это несколько шире, чем обычные гранты,
0: да? Да, у нас шире.
1: Проще ли? Вот и у гостей наш хотел спросить. Да, Андрей, Ольга, проще вообще? Ну вообще легко ли было получить грант?
2: Ну, это два разных вопроса. Получить грант в фонде Потанина на реализацию своего проекта очень трудно.
1: Конкуренция... А давайте на этом остановимся пока. У нас просто небольшой перерыв.
2: Да, да,
1: очень трудно, мне кажется, ну такой тизер небольшой. Да? Небольшой перерыв, затем вернемся к обсуждению проектов.
3: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
4: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
3: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
5: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
6: 18+.
7: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
8: Национальные проекты России.
3: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
1: Это программа «В центре внимания» на 107.6. Сегодня говорим про благотворительность, а также про проекты фонда Потанина. У нас в гостях Валентина Радки, директор программ фонда Потанина, Андрей Брагин, заведующий реставрационными мастерскими Екатеринбургского музея изобразительных искусств, и Ольга Бойко, директор Свердловской организации «Детский инвалидно-спортивный центр», а также председатель специального олимпийского комитета нашей области. Добрый вечер еще раз всем собравшимся.
9: А почему я один с отчеством?
1: А?
9: Можно меня тоже без отчества?
1: А, да? А я что сказал?
9: Андрей Геннадьевич и Ольга Бойко.
1: А, да? Андрей Геннадьевич сказал. Ну, бывает. Андрей Брагин, давайте без отчества. Мы вообще привыкли здесь в студии без отчества. А, в целом, когда мы говорим про программы фонда Потанина, про то, что можно так или иначе получить грант, я понимаю, что это достаточно сложно. Мы на этом и остановились буквально пару минут назад. Но может ли индивидуальный, ну, просто житель города, отдельно взятый, претендовать на такие гранты? Или все-таки это должна быть некоммерческая организация, или это должен быть музей, то есть так или иначе какая-то организация?
0: Это должна быть организация.
1: То есть
0: либо
1: не физическое лицо?
0: Физическое лицо — это студент, и, собственно, студент Уральского федерального университета, магистратуры, и преподаватель Уральского государственного федерального университета.
1: Да. Или музейный работник.
0: Или музейный работник, или сотрудник некоммерческой организации, социального учреждения.
1: Подожди, как он может отдельно взятым претендовать?
0: Нет, извините. Последняя категория — это все-таки люди от организации. То есть руководитель проекта — это всегда личный человек.
1: Так.
0: Приходит руководитель проекта, директор просто потом подписывает договор, но все тянет на себе, конечно, пассионарий, звезда из конкретно взятой организации. Что касается прям-таки личных грантов, то это вот исключительно стипендиальный конкурс для студентов и преподавателей. У нас есть уже для победивших ранее наших конкурсантов из других программ есть специальный конкурс для физических лиц, практики личной филантропии.
1: То есть для своих?
0: Для своих, да. Ну, потому что они уже проверены, мы их знаем, они прошли первый цикл, и мы их пытаемся навести на то, чтобы они реализовали свои личные социальные инициативы очень разных направлений. Если будет время, я пример приведу очень хороший в Екатеринбурге. Но а в целом все равно вот базовые конкурсы, они для организации. Музейный конкурс, конкурс программы «Силы спорта», «Спорт для всех», для организации.
1: Ну давайте, Ольга, с вами продолжим разговор. Почему трудно получить грант?
2: Трудно получить грант, потому что, во-первых, огромная конкуренция. Вот в последнем конкурсе, в котором мы участвовали, «Сила спорта», поддержку получил каждый 14-й проект. Да? Представьте,

0: себе, что это большая конкуренция, и проектов хороших много. И мы, например, проиграли последний конкурс, но вообще мы ветераны фонда Потанина, потому что мы получали трижды, входили, это были очень разные конкурсы. Первый, как ни странно, был никак не связан со спортом, а не по хорошему поводу мы пришли, это была пандемия. Это была пандемия, у нас огромная структура, специальная олимпиада. Сейчас уже 40 отделений по всей нашей большой Свердловской области, 7 тысяч ребят. Началась пандемия, мы поняли, что поставить на паузу мы не можем. А что мы должны продолжать свою работу онлайн. Но никто не умел этого делать. И фонд Потанина, мы выиграли конкурс «Общее дело». Мы организовали онлайн-школу, и мы научили наших тренеров органично жить онлайн. И
1: то продолжать. Есть они получили дополнительную профессию, можно так сказать.
0: Пандемия закончилась, навыки с нами остались, и они нас сейчас очень выручают. А вот дальше была победа в конкурсе «Сила спорта», в первом конкурсе. Он идет циклично. И это была идея социального спорта, которую, кстати, сформулировал, что такое социальный спорт, сформулировал фонд Потанина. Спасибо ему за это большое.
1: А
0: мы теперь знаем, чем мы занимаемся.
1: Что это?
0: Социальный спорт. Ну, вы понимаете, что социальная компонента, она есть в любом спорте, да? В какой-то степени.
1: Но
0: все-таки
1: всему,
0: спорт
1: да.
0: Это про что? Это про то, что мы хотим поставить рекорд, завоевать медаль. Мы хотим на первую ступеньку пьедестала почета. Да, это спорт обычный. Социальный спорт, для него вот сам спорт, спортивная деятельность становится неким инструментом для решения социальной задачи. Сохранение народных игр, улучшение экологии, преодоление одиночества, инклюзия. Огромное количество социальных проблем. Вот я была на конференции фонда Потанина, которая называлась «Социальный спорт для развития городов». Это потрясающая тема, и мы ее продолжаем развивать. И фонд дал нам первый грант на эту тему. Он назывался «Бочи на границе Европы и Азии». И это потянуло за собой очень длинную цепочку. Я насчитала 7 проектов, которые вылились из того первого. Это уже были другие доноры. Это была даже другая область, Челябинская, а не только Свердловская. Но, тем не менее, мы попали в точку, и первый проект запустил целую цепочку.
1: Слушайте, ну, вы вот рассказываете, целый мир вселенной открывается. Я даже не знал про то, что это существует.
0: Вообще фонд Потанина — это не вполне себе только грантодающая организация. Попадая в это сообщество, это действительно, вы попадаете в сообщество грантополучателей, реализаторов проекта фонда Потанина. Это большая экосистема. Это плюсом к, собственно, тому, что мы делаем для людей, для наших целевых групп. Это исследование. Вот, например, трехлетний проект, в котором мы участвовали, «Инклюзивный спорт для всех», он включал глобальное исследование, которое доказало социальный эффект инклюзивного спорта. Это конференции, на которых мы переопыляемся и двигаем свои проекты дальше. Это действительно... Библиотека. Кстати, на Иннопроме на прошлом сюда выехал фонд Потанина, и мы идею инклюзивного спорта уже на Иннопроме, собственно, развивали совместно.
1: Но
0: уже
1: там много
0: в нашем
1: было спорта, посвящено
0: в нашем регионе. Да. Да. Поэтому это некая экосистема, а вот то, что будет завтра, завтрашние события, я бы назвала это проект проектов. Идея потрясающая.
1: Это то, что в сценарии будет.
0: Да, то, что будет в сценарии. Идея потрясающая, на мой взгляд. Мы еще тоже заявимся в этот конкурс. Он будет до конца года идти. А, понимаете, вот те люди, которые прошли через это ситечко, потом реализовали проекты, потом дальнейшие прокачали свои навыки. И это потрясающие вообще люди, которые имеют огромные компетенции и огромный потенциал. И каждый в своей организации его реализует. А идея была в том, чтобы в рамках неких проектов собрать их, собрать вокруг новых идей сообщество победителей грантовых конкурсов фонда Потанина с тем, чтобы они вот этот свой потенциал объединили, и возникает, конечно, синергетический эффект, когда это уже не сумма, а это некое возникает, возникает совершенно новый смысл за счет вот этой энергии выпускников грантовых программ фонда Потанина.
1: И очень вот интересно будет... на результат после вот такого заявления. Интересно будет посмотреть на результат.
0: Ой, нам самим интересно очень.
1: То есть я же так понимаю, что там всех перемешают, то есть вы будете не со знакомыми людьми, да?
2: Ну, предпосылки уже есть, потому что...
0: Я посмотрела список, половину я знаю лично и очень хорошо, конечно.
2: Новые будут, но там новые условия все равно. Предпосылки есть, потому что у нас, поскольку так много программ, с одной стороны, для нас, как для фонда, иногда это сложно в управлении, потому что каждая программа имеет специфику, там и договор свой, отдельно для стипендиатов, отдельно для организаций юридических лиц. Но, тем не менее, у нас уже есть опыт именно этих междисциплинарных проектов. Вот даже в Екатеринбурге был реализован проект, связанный с историей авангарда, с возрождением именно этой темы и отношения, изменение отношения к этому, проведение исследований, конференций, форумов, которые реализовали совместно УРФУ. Мне кажется, музей изобразительного искусства тоже участвовал. Музей истории...
1: Андрей вспоминает.
2: Вот, может быть, не лично Андрей, да, музей большой. Музей истории города Екатеринбурга тоже. То есть там был прям большой состав участников, что было здорово, что это были и вуз, и музей, и вот такая вот...
1: Ну, я так понимаю, мы тут потихонечку с вами агитируем вступать всех в сообщество, да? Вот.
0: Но для этого надо выиграть грантовый конкурс.
1: Конечно, подождите, но насколько я понимаю, тот, кто прошел уже такое испытание, как вы говорите, да, оно сложное достаточно, выиграл, довел до конца, отчитался в конце концов. Отчетность — это ведь тоже достаточно сложный элемент происходящего. Тому легче на следующий раз. Это как, я не знаю, с каким-нибудь тестом IQ. Ты уже знаешь, как все устроено, и тебе легче. Нет? Нет, не так?
3: Ну, IQ от этого выше не
1: становится. А, не скажите.
0: Ну, при ретестировании выше будет результат.
1: Да-да-да. Ну, по крайней мере, у тебя будет запас времени на происходящее. Ладно, Андрей, давайте к вам все-таки обратимся. У вас что за грант был, что за проект?
3: Ну вот вы задали вопрос, тяжело ли получить грант, и я уже было заикнулся, но не стал Ольгу Яковлевну перебивать. Я хотел сказать легко. Очень легко.
1: Специально подобрали, да, Валентина?
3: Ну, на самом деле, да. Перед эфиром мы разговаривали с Валентиной и вспоминали о том, что Екатеринбургский музей изобразительных искусств не впервые становится грантополучателем фонда Потанина, но... предыдущие проекты, они были связаны там и с появлением нового экспозиционного пространства, и с оцифровкой изображений, с чем-то еще. Лично я столкнулся в этот раз впервые с фондом. То есть это моя первая заявка на грант в благотворительный фонд Владимира Потанина. И может быть, это какая-то иллюзия, поскольку сразу вот так все вышло. Теперь мне кажется, что ничего сложного в этом действительно не было. И отчасти такое у меня ощущение, потому что уверенность, ну, как бы, в актуальности вот, темы нашего проекта, она абсолютна, да, то есть никаких сложностей с тем, чтобы его обосновать, у нас не было. Это обоснование, оно как бы всегда с нами и дальше будет с нами. Это очень большой спектр проблем в области, в которой я работаю. И поэтому...
1: Ближе к теме. Что за проект был? Что за идея?
3: Так, ну вот, поскольку я руковожу реставрационными мастерскими...
1: Это очень интересно.
3: ...в музее, да, соответственно... Проект был связан непосредственно вот с реставрацией, с подготовкой кадров для реставрационных мастерских. Я заикнулся уже про обоснование. Если вкратце, то о каких проблемах я говорил? Как бы проблем много, на самом деле. В стране, в музеях страны почти нет художников-реставраторов. То есть за пределами МКАДа и Ленобласти их почти нет. И это не единственная проблема. То есть нет не только художников-реставраторов, часто им негде работать. Часто им там как бы не с чем работать. Ну, то есть нечем работать. И это касается и оборудования, и инструментов, и материалов, и помещений. Им негде учиться. И таким образом это как бы остро дефицитная профессия. Вот.
1: Приходите отдельно, поговорим. Прямо даже интересно стало.
3: Ну, я на самом деле я пытаюсь как-то сейчас сконцентрировать как бы свою речь, потому что об этом говорить можно очень долго. Вот. Давайте мне какой-нибудь наводящий вопрос. Чтобы
1: и
3: я
1: что не... вы предложили? Идея-то какая была? С этим понятно, да, что их не хватает, и им нечем работать. Какая была идея?
3: Уже какое-то время мы на базе вот наших реставрационных мастерских и нашего реставрационно-хранительского корпуса, ну, практически с момента его открытия, открылся он в 2021 году вот, одновременно с центром «Эрмитаж Урал», поскольку мы сами вот столкнулись со всеми этими проблемами, о которых я, ну, точнее, не со всеми, как бы часть проблем мы решили, мы получили новую инфраструктурную единицу, мы получили хорошие современные просторные помещения. Вот. И в какой-то момент, этот момент он настал, в общем-то, сразу, мы поняли, что в этих прекрасных помещениях почти некому работать. Вот. Что мы стали делать? Ну, во-первых, у нас есть договоренность с Государственным Эрмитажем, и сегодня мы единственная площадка на базе, которой дважды в год вот, проходит Эрмитажная школа реставрации. Это двухнедельные стажировки. Вот. И, в общем, мы как бы вот эти все сложности с подготовкой кадров попытались начать решать самостоятельно.
1: Успешно?
3: Наверное, можно сказать, что успешно. Я очень люблю считать результаты в цифрах, сколько научилось, сколько аттестовалось, сколько побывало, сколько поучаствовало. И действительно, ну, как бы цифры говорят сами за себя. Сегодня мы можем сказать, что эта деятельность приносит, ну, действительно ощутимые результаты.
1: Андрей, давайте прервемся. Сейчас у нас новости, а затем закончим все-таки вот с той самой идеей, как она воплотилась в жизнь.
4: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
5: На 107.6. Новости на Город ФМ.
6: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область является Россией-образующей. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Денисом Паслером. Глава Беларуси отметил, что производственная база Свердловской области в советский период, продукция, которая изготавливалась в регионе, была предметом гордости. «Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас», — заявил Лукашенко. Паслер отметил, что Свердловская область и Беларусь намерены нарастить товарооборот между регионом и государством. Товарооборот почти 1 миллиард долларов. С учетом тех перспектив, которые мы обсуждали, я думаю, это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году и уверенно будем реализовывать другие совместные проекты, заявил Паслер. В Екатеринбурге стартовал проект по утилизации старой электротехники с территории садоводческих некоммерческих товариществ. Как отмечает портал Екатеринбург.РФ, на территориях СНТ на протяжении многих лет бессистемно накапливается крупногабаритная бытовая техника – холодильники, стиральные машины, телевизоры и компьютеры. Отсутствие организованной системы вывоза приводит к тому, что такие отходы годами хранятся на участках, в проходах и местах общего пользования, создавая экологическую угрозу и захламляя территорию. Представленный проект предусматривает создание системы организованного сбора выше из употребления техники и электроники с использованием инфраструктуры СНТ. Взаимодействие строится следующим образом. Председатель СНТ информирует жителей о датах и месте сбора отходов. Жители приносят ненужную технику на указанное место на территории СНТ. Крупногабаритная и мелкая техника принимается бесплатно. Когда накопится не менее 20 единиц крупногабаритной техники, будет организован централизованный вывоз и безопасная переработка на специализированных предприятиях. Проект уже прошел успешную апробацию в тестовом режиме на базе одного из товаров. В результате организованного сбора жители сдали 1,5 тонны отработанной техники и электроники. Планируется, что пилотный проект будет действовать в радиусе 50 километров от Екатеринбурга. Площадки всероссийской акции «Ночь музеев 2026» в Екатеринбурге посетили около 83 тысяч человек. Всего в мероприятии приняло участие 100 выставочных пространств. Музеи и галереи были открыты с 11 часов до полуночи. За это время для посетителей провели более 6 тысяч экскурсий. Самой посещаемой площадкой стал креативный кластер L-52. На втором месте оказался дом генерала Качки, главное здание Музея истории Екатеринбурга. Третью позицию занял Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. В честь 20-летия проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль маршрутов. Он объединил около 50 видов экскурсий – пешеходных, автобусных, трамвайных, с выездами на предприятия и в другие города. Всего в рамках фестиваля маршрутов прошло более 200 экскурсий, которые посетили свыше 3500 человек. Кроме того, в рамках проекта «Культура для всех» были проведены 3 адаптированные экскурсии для людей с инвалидностью – арт-прогулка по объектам фестиваля «Стенография», экскурсии в музей андеграунда и музей истории плодового садоводства. В них приняли участие 58 человек.
5: О погоде.
6: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: А это программа «В центре внимания» на 107.6. Сегодня говорим про благотворительность, а также про программы фонда Потанина. Валентина Арадки, директор программ фонда Потанина, у нас в студии, а также Андрей Брагин, заведующий реставрационными мастерскими Екатеринбургского музея изобразительных искусств, и Ольга Бойко, директор Свердловской организации «Детский инвалидно-спортивный центр» и председатель специального олимпийского комитета Свердловской области. Добрый вечер еще раз. Мы остановились на проекте Андрея. Давайте все-таки его уже завершим обсуждение его. Насколько я понял, реставраторов не хватало. По каким-то там причинам у нас не хватало реставраторов. Об этом, я думаю, мы пока умолчим. Вы предложили все-таки идею здесь, в Екатеринбурге, взращивать реставраторов. Я правильно понимаю или нет?
1: Да, какое-то время мы этим уже занимались, но в чем заключалась суть проекта, который реализовывался при поддержке фонда Потанина? Конечно, по отношению к предыдущим, от предыдущих его отличало количество инструментов и масштаб проекта как такового, включая его продолжительность.
0: Но вы же так или иначе понимаете, что это целая школа, то есть вы обладали определенными компетенциями для того, чтобы вот это все реализовать. То есть это же ведь не просто вы заявили идею, то есть вы же ее чем-то подтверждали.
1: Мы ее подтвердили вот опытом последних лет, потому что действительно подобные мероприятия образовательные, они не просто полезные, они крайне необходимы в регионах.
0: Ну и чем все закончилось? То есть вы получили грант. Кстати, о каких суммах обычно идет речь, если не секрет?
1: Мы, да, можем
0: называть. Можно, конечно.
2: У нас все опубликовано.
1: 749 тысяч рублей мы на получили школу, на реализацию проекта. Да, мы получили грант. И в рамках проекта он был такой многочастный у нас. В общем, мы заручились поддержкой Московского государственного института, научно-исследовательского института реставрации, и при помощи их экспертов, очень опытных специалистов, реализовали несколько этапов образовательных таких программ.
0: То есть есть выпускники уже у вас?
1: Выпускники.
0: То есть насытили страну специалистами?
1: Нет, мы не можем сказать, что мы насытили. Мы сделали еще один, как мне кажется, очень важный шаг. Да. Этот проект, он важен не только как таковой, а он важен как прецедент и как пример для других.
0: Ну и обратить внимание на происходящее.
1: Потому что помимо лекций, воркшопов, практических занятий в мастерских, онлайн-сопровождения, экспертная поддержка была на последнем этапе проекта. Там была и дискуссионная программа, там был и форум, в который входила конференция, больше по узкоспециализированным таким вопросам, касающимся реставрации. И был круглый стол, именно на котором говорилось о проблемах, которыми был, собственно, и вызван.
0: То есть вы положили начало, условно говоря, происходящему. То есть дальше, я так понимаю, что все-таки эта идея вся о том, что реставраторы нужны, будет обрастать, новыми какими-то учебными процессами.
1: Безусловно, мы себе ставим такую задачу. Даже этот проект, он не был началом, он был, на мой взгляд, очень важной вехой на пути не к поиску решения, а просто на пути решения этой проблемы.
0: Про идеи давайте поговорим все-таки. Это достаточно интересно. То есть если кто-то, какая-то организация или даже самостоятельный специалист, в данном случае мы говорим про студентов, про преподавателей, захотел принять участие, идея. Мне всегда казалось, что идея должна быть очень простой, очень понятной, прозрачной, но при этом невероятно интересной. Это ведь сложно, нет? Это же не просто написать, в фонд Потанина какую-то такую длинную колбасу, мы хотели бы, чтобы в этой отрасли становилось лучше. Какая-то идея ведь нужна, которая зацепит, или нет?
2: У нас в социальном проектировании, в социальных проектах идея должна быть, безусловно, интересной, но самое главное, она должна быть нужной.
0: То есть все-таки нужность превалирует.
2: Она должна быть нужной именно целевой группе, то есть мы всегда исходим из того, что у нас есть люди, ради которых все это делается. И, собственно, если это нужно им, Безусловно, интересные новые форматы, которые раньше не применялись, это всегда плюс для проекта. Но это не главное условие. Мне кажется, что вот коллеги поддержат. Именно актуальность и востребованность этой идеи — это вот ключевое в социальном проекте.
0: Ольга, у вас какая идея это была вообще?
3: Когда вы победили? Давайте скажем, что самое дорогое, что есть в мире, так, по стоимости даже, это идея.
0: Конечно.
3: Это именно идея. И, конечно, идея. В основе лежит интересная идея. Ее действительно, если она действительно значимая, ее очень легко описать в нескольких фразах. Но вот, как вы говорили, вот эта длинная колбаса, она все равно за этой идеей последует.
0: Нет, потому это уже что потом.
3: Проект, потому должны... что проект, который мы подаем, это очень серьезный аналитический документ. Я всегда, я вот сравнивала по объему, это примерно треть моей кандидатской диссертации, честное слово. Проект — это очень серьезный аналитический документ, потому что фонд должен видеть, что мы понимаем, что мы действительно, эта идея реальна, а не выдумана нами, что эта идея нужна людям, что у
0: они
3: нас
0: вам.
3: Есть... Что, да, они нам просто нужны деньги. Значит,
0: кстати, об этом я хотел спросить. Ну, ладно.
3: Значит, нам нужно показать, что у нас есть на это человеческие и прочие ресурсы, что у нас есть поддержка, что у нас есть материальная база, что мы видим риски и готовы их минимизировать. Мы видим, какой эффект мы получим на выходе. Вы понимаете, это все части одного проекта. Поэтому я говорю, я не знаю, почему они говорят, что это легко, но, на мой взгляд, каждый проект — это маленькая жизнь. Да, это маленькая жизнь. Вот. Значит, в чем была наша идея? Вообще специальная олимпиада — это глобальная спортивная программа, самая большая в мире программа для людей с особенностями в развитии. Более 6 миллионов людей в мире. И она социальна по своей природе, по своим инструментам, по своей системе соревновательной. Это социальная программа. И поскольку ребята вот наши, они очень сильно отличаются друг от друга по степени поражения, да, по...
0: Физические,
3: в общем, они очень разные. То есть ребенок с особенностями требует гораздо больше индивидуализации, чем обычный ребенок. Потому что очень большой набор всяких там разных сложностей, от медицинских до социальных. И поэтому у нас большой набор всяких видов спорта. В специальной олимпиаде есть вид спорта бочча. Замечательный
0: бочи.
3: Вид бочча.
0: Бочча?
3: Да, это такое катание шариков по ровной поверхности, по типу кёрлинга. Есть некая мишень, и нужно шарики подкатывать к ней как можно ближе. Очень такая с виду простая игра, но это хорошая командная игра, которую мы называем сейчас новый термин еще низкопороговой. То есть вам не нужно очень долго тренироваться. Я вас приглашаю на корт. Я вам гарантирую, что для того, чтобы научиться играть в бочче, вам нужно примерно 10-15 минут. Вот приходите 30-го на зеленый марафон, мы вас научим. И вдруг мы узнаем, что эта игра в мире очень широко распространена в сообществах просто как вид фитнеса, потому что она не требует тренированности, сложного инвентаря, обучения. То есть пришел и начал играть. И наша идея была в том, что а давайте мы возьмем наш вид спорта, он у нас есть, мы профессионалы в этом, и сделаем из этого новый вид городской активности. Ну, мы попробовали, мы говорили о пандемии, до пандемии еще с Мегой, когда они взяли это на себя. А когда пандемия закончилась, вот мы подали заявку в фонд Потанина. В результате у нас сейчас есть два корта в центре города, находятся они около цирка.
0: Серьезно?
3: Прямо напротив новой арены два корта стоят, они рабочие. Но это сезонная история. У нас есть разборные корты, которые работают круглый год. И мы начали играть, и мы поняли, как это очень здорово. Здорово.
0: Погодите, то есть играют в бочче?
3: Да, в бочче играют в нашем городе. Я вам могу сказать, что в обеденный перерыв сотрудники Уральского Сбера ходят и играют в бочче.
0: И
3: я им говорю, что игроки в бочче, да, будут самые стройные, вместо обеда они, значит, у нас занимаются физической
0: активностью. Ну, то есть вы экстраполировали вот эту идею на весь город, получается.
3: Мне очень нравится эта история, что не общество помогает людям особенным, инвалидам, там, обездоленным, а мы как раз из своей вот этой программы адаптивной для города предложили это. И в результате на огромном количестве городских праздников проходят у нас турниры. В День города турнир активных горожан, турнир для некоммерческих организаций, семейный турнир, когда у нас вот День семьи, там, любви и верности и так далее. То есть целая серия турниров. А дальше мы пошли в маленький город, который называется Снежинск, маленький атомный город. Мы получили грант уже в Челябинской области и показали, что в маленьком городе этот курорт становится абсолютно точкой сборки для всего города.
0: То есть место притяжения, да?
3: Да. Дальше мы получили грант, еще один в Челябинске, на тиражирование этой технологии.
0: Это все бочи.
3: Это все социальный спорт.
0: Долгоиграющая идея.
3: А начали мы с фонда Потанина. И сейчас уже 12 городов Челябинской области и 16 городов Свердловской практикуют этот вид спорта на городских праздниках, соединяя самые разные категории людей. И это совершенно потрясающая штука, потому что говорить про инклюзию можно сколько угодно, как про халву, да, слаще во рту не станет. Нужно создавать площадки, где люди что-то делают вместе, поддерживают друг друга, ценят друг друга, вместе выигрывают, вместе проигрывают. И потом все эти навыки они переносят в жизнь.
0: Хорошая идея и простая, да, ведь?
3: Простая.
0: Вся страна, взявшись за руки, скоро будет играть в бочи благодаря
3: вам.
0: И
3: вот за первым проектом фонда Потанина потянулась цепочка из 7 проектов.
0: Прервемся на минутку буквально и завершим затем нашу беседу, я думаю, за 2-3 минуты.

0: Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
2: Это программа «В центре внимания». Обсуждаем за кадром ту самую благотворительность и программы фонда Потанина. Интересно, мы про идею говорили, о том, что с хорошей идеей, с понятной идеей можно действительно претендовать на гранты и почему, собственно, и не реализовать какие-то интересные вещи. Но давайте в конце программы все-таки вернемся к алгоритму. Если кто-то, какая-то организация, пусть это будет образовательное направление или инклюзивное направление, решила претендовать на грант, какие шаги, то есть пошагово, если можно, вкратце рассказать.
3: Ну, самый первый шаг — это зайти на сайт фонда Потанина, где в описании программы конкурсов выложен календарь. У каждого конкурса есть четкий график. Конкурсы, как правило, объявляются в конце года, но есть вот тот самый межпрограммный конкурс «Профессиональное развитие». Его тоже очень рекомендуем, потому что в нем могут участвовать представители всех целевых групп всех наших программ. «Сила спорта», «Стипендиальная», «Эффективная филантропия» и «Музей без границ». И они могут начать опыт взаимодействия с фондом именно через этот конкурс. Он, как говорит Андрей, с легким входом. По крайней мере, он не настолько сложен, как проектирование больших социальных долгосрочных проектов, с чем столкнулась Ольга Яковлевна, потому что у нее, конечно, было больше
2: финансирования. То есть идея простая, там очень долгое описание.
3: Конечно, там и проект длиннее, и максимальная сумма финансирования больше. Поэтому у нас у каждого канала есть, у каждого конкурса есть телеграм-канал, ВКонтакте свой ресурс, где есть всегда очень много материалов, разъясняющих, вебинары, ответы на частые вопросы, чек-листы. То есть можно, если захотеть, вникнуть в эту тему, посмотреть на списки поддержанных ранее проектов, посмотреть все наши материалы и попытаться. И еще очень важно хочу добавить, что самое главное — пытаться много-много-много раз. То есть если не попадает и не получается первый раз, это совершенно не повод отступить.
2: А бывает ли так, что идея, которая вам не приглянулась, потом все-таки трансформируется во что-то интересное?
3: Таких историй мы не отслеживали, конечно. Мы считаем, что все, что нам приглянулось, получило замечательное продолжение. Но если идею иногда просто чуть-чуть докрутить, учитывая все ошибки, которые мы озвучиваем по итогам конкурсов, то можно прийти с ней уже докрученной, но с более понятной и более обоснованной.
2: Ну и та самая история про деньги. Все-таки это не про то, чтобы заработать, это про то, чтобы сделать людям хорошо. Правильно я понимаю, да ведь? Да? Мы говорим про ту самую конечную целевую аудиторию, собственно. Поэтому почему бы не поучаствовать в происходящем? Ну и завтра в Синаре будет происходить тот самый глобальный мозговой штурм, катализатором которого стал фонд Потанина по разным причинам.
3: В том числе,
2: да. И после того, как специалисты, и, собственно, и вы в том числе примут участие в таком штурме, я думаю, что появятся новые интересные идеи, которые лягут в ту самую непрерывную благотворительность в Екатеринбурге и в ту самую идею щедрого Екатеринбурга, о которой мы вот уже второй раз говорим в нашем эфире. Спасибо огромное за то, что вы к нам сегодня заглянули. Приходите по отдельности еще обязательно рассказать про ваши проекты, про бочи. Бочи, правильно? Да, про бочи, Ольга. Валентина Аратки, директор программ фонда Потанина, была у нас в гостях. Также Андрей Брагин, заведующий реставрационными мастерскими Екатеринбургского музея изобразительных искусств. И Ольга Бойко, директор Свердловской организации «Детский инвалидно-спортивный центр». Спасибо огромное, удачи вам всем.
3: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Пока.
5: Спасибо, было очень интересно.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесетский. Вершина горы покрыта лесом.
2: Город ФМ на 107,6. Самое екатеринбургское радио.

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Встреча с представителями управляющих компаний Ленинского района, посвященная подготовке помещений для укрытия в случае угрозы БПЛА, прошла на площадке Ленинской администрации. Напомню, согласно законодательству РФ, организация, управляющая домом, обязана содержать помещения, определенные укрытиями на случай угрозы атаки БПЛА, в сухом и чистом виде с освещением и вентиляцией. Не допускается их подтопление, захламление, загрязнение и загромождение. А вот чем их оборудовать, решают сами жители. При необходимости на общедомовом собрании можно выбрать, что необходимо для укрытия. Мебель, медикаменты, вода и прочее, и определить источник финансирования. Памятки с информацией о местонахождении временных укрытий УК или ТСЖ обязаны разместить в подъездах домов. В них должны быть указаны адреса подвального помещения или подземного пространства, которое можно использовать как укрытие, место хранения ключей от него и порядок доступа. В Екатеринбурге прошел концерт в поддержку голосования за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Местом проведения флешмоба стала улица Вайнера. В нем приняли участие несколько десятков воспитанников учреждений молодежной политики города. Параллельно волонтеры помогли собрать голоса жителей. Также встретить добровольцев можно ежедневно с 16 до 20 часов в торговых центрах Екатеринбурга. Узнать волонтера ФКГС легко по соответствующим атрибутам жилетки и бейджу с символикой голосования. Для подтверждение выбора добровольцы запрашивают только 4-значный код из СМС. Это отличает их от мошенников, которые требуют 6-значный код для входа в госуслуги. Всего к поддержке программы в этом году присоединилось более 3000 молодых людей. Помочь любимому пространству преобразиться можно до 12 июня не только с помощью волонтеров, но и на портале госуслуги. В Свердловской области продолжается активное внедрение национального мессенджера «Макс» в сферу ЖКХ. Число пользователей домовых чатов в регионе уже превысило 524 тысячи человек и продолжает расти. Основная цель внедрения сервиса – сделать взаимодействие между жителями многоквартирников, управляющими компаниями и городскими службами более быстрым, удобным и безопасным. Кроме того, жителям многоквартирных домов доступен чат-бот госуслуги «Дом». Он интегрирован в домовые чаты и позволяет передавать показания приборов учета, подавать заявки в управляющую организацию и просматривать информацию о недвижимости и подключаться к чатам своих домов. В Свердловской области уже создано порядка 22 300 домовых чатов в национальном мессенджере. Подобные инициативы отвечают задачам нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных».
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: «Тайм-аут» с Борисом Оболиным.
1: Добрый вечер, физкульт-привет и всем пятница. По традиции вас ждет спортивная афиша выходных, но начнем с результатов. Поехали! Екатеринбургский стрелок Георгий Тарасов – вице-чемпион Европы в Хорватии. В упражнении «Малокалиберный пистолет» 25 метров пара смешанная среди юниоров серебряным призером стал 18-летний представитель спортивной школы Олимпийского резерва номер 1 Уральской столицы. Воспитанник тренера Виктора Васильева, который совсем недавно приходил на город ФМ, да и сам Тарасов в прошлом году навещал нашу студию. Записи программ доступны на странице радиостанции ВКонтакте. В Хорватии Георгий выступал в паре с Софией Сметанкина из Новосибирской области. Дуэт вышел в финал, где в золотом медаль-матче встретился с еще одной российской парой. Валерия Гонакова, Новосибирская область, Александр Ковалев, Белгородская область. И после счета 11-11 три раунда подряд пары показывали одинаковый результат. К последней серии подошли со счетом 14-14. Вот здесь Гонакова и Ковалев оказались чуть точнее – 16-14. Остается добавить, что Георгию Тарасову 21 мая исполнится 19 лет, и что в августе прошлого года он уже становился чемпионом Европы во Франции, также в стрельбе из пистолета с 25 метров, но уже в индивидуальном первенстве. Теперь к афише. В эти выходные в Тбилиси пройдет чемпионат Европы по самбо и в составе сборной России, которая впервые с 2021 года после введения санкций выступит под национальной символикой, 6 среднеуральцев. В женской команде 3 екатеринбурженки – Яна Джумаева, Дарья Речкалова, Альбина Челомбитько. В мужской – 3 верхнепышминцев из клуба УГМК. Рамет Гукев и Сергей Кузнецов в спортивном самбо, Али Куржев в боевом. Джумаева, Речкалова и Гукев в свое время тоже приходили на радио «Город ФМ». В Екатеринбурге завтра и послезавтра первые матчи чемпионата России по хоккею на траве среди мужских команд Суперлиги. «Динамо-строитель» на стадионе «Динамо» примет столичный «Восток». Начало в 14:00, вход свободный. Отмечу, что весь первый круг екатеринбуржцы проведут дома. Этот сезон для команды пройдет под знаком памяти бессменного президента клуба, известного музыканта, продюсера, организатора фестивалей Евгения Горинбурга, который скончался 22 апреля. И почти сразу же команда впервые за долгое время стала вице-чемпионом Кубка России. И о футболе. В российской первой лиге в выходные заключительный тур. Екатеринбургский «Урал» завтра в Новороссийске в 15:00 сыграет с местным «Черноморцем». Но при любом результате и счете наша команда никуда не сдвинется с третьего места и таким образом точно сыграет в стыковых или переходных матчах за право выхода в премьер-лигу. Именно результаты 30-го тура РПЛ будут сейчас как никогда важны и интересны для Екатеринбурга. Там вообще еще ничего не понятно. Кто станет чемпионом, защитит ли титул Краснодар или золото снова вернется в Петербург к «Зениту». В зоне вылета и стыков тоже возможны варианты. 14-е место, обладатель которого сыграет с «Уралом», могут занять Нижний Новгород, махачкалинская «Динамо» и тольяттинский «Акрон» с Артемом Дзюбой. Все станет известно в воскресенье. Утром в понедельник все озвучим на «Город ФМ». Ну а сейчас продолжим футбольную и лиго-чемпионскую тему в честь 70-летнего юбилея турнира. Сегодня вспомним сразу два розыгрыша, у которых нынче круглые даты.
0: Интересный факт.
1: Финал Кубка европейских чемпионов по футболу 1986 года стал уникальным. Впервые в решающем матче не было забитых мячей. Ничья 0-0. Впервые в серии пенальти вратарь одной команды отразил или взял намертво все удары — 4 из 4. Более того, пенальтисты забили только с пятой попытки, вот как мячу не хотелось в ворота. Впервые обладателем трофея стал клуб из Румынии — Стяуа Бухарест. Впервые вообще кубок отправился в Восточную Европу. Еще можно было сказать, что победа была одержана без легионеров. С одной стороны, так, все румыны по паспорту, но не все по происхождению. Герой предыдущего выпуска нашего – вратарь Хельмут Дукадам, этнический немец. В нападении – венгр Ласло Белени. А всего 5 пропущенных мячей в победном турнире – заслуга не только Дукадама, но и основного защитника – этнического серба Миадра. Миодраг Белодедич родился 20 мая 1964 года в коммуне Сокол на территории знаменитой Трансильвании на границе с Югославией. Сам серб по происхождению. В 18 лет должен был отправиться на службу в армию и принудительно отправлен в клуб вооруженных сил Стяуа. Уже после победы в Кубке чемпионов 1986 года несколько раз просил руководство клуба его отпустить, но получал отказ. Отказ — это значит не просто нельзя поменять клуб, но даже демобилизоваться, то есть самовольный уход стал бы армейской самоволкой, дезертирством. И тогда Белодедич рискнул. В декабре 88-го, за пару дней до Нового года, он отпросился у Валентина Чаушеску на недельку съездить в Югославию к родственникам. Босс не возражал и распорядился, внимание, временно выдать футболисту его паспорт. Судьба документов остальных спортсменов аналогичная. Белодедич схватил документ, а затем в охапку сестру и мать и удрал в Белград, где первым делом попросил политическое убежище, которое и было предоставлено. Помогла Црвена Звезда, за которую Белодедич мечтал играть с детства.
2: Товарищ старшина, вы коммунист?
3: Ясное дело.
2: Просим быть председателем на комсомольском собрании.
3: И какая же повестка дня предполагается?
2: О недостойном поведении в бою членов ЛКСМ. О трусости.
3: Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак. Протокол напишем. А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится? Не годится.
1: В фильме «А зори здесь тихие» и в одноименной повести Бориса Васильева старшина Восков отговорил бойцов устраивать гражданский суд над одной из девушек, струсивших в бою. В Румынии конца 80-х все было иначе. Валентин Чаушеску, узнав о побеге Белодедича, рассвирепел, позвонил отцу, Чаушеску-старшему. Над Миодрагом устроили заочный товарищеский суд, лишили гражданства, приговорили к 10 годам тюрьмы. Не обошлось и без санкций УЕФА, дисквалификация на год. Но год прошел, футболист вышел на поле в форме краснозвездных и в 91-м году снова дошел до финала Кубка чемпионов. И снова все повторилось. Опять 0-0, опять пенальти в соперниках «Марсельский Олимпик». И на сей раз Белодедич участвовал в пробитии 11-метровых и свою попытку реализовал. Запомните, Миодраг Белодедич – первый в истории Кубка чемпионов, выигравший турнир с двумя разными командами и сыгравший в обоих финалах. Более того, единственный, причастный к двум триумфам клубов из Восточной Европы. Первый – со Стяуа в 86-м, последний – с Црвеной Звездой в 91-м. Лигу чемпионов выигрывает только Западная Европа.
4: Еще раз, отлично! Вы посмотрите, Георгий Хаджиев! Во второй раз он наказал Оскара Кордобу, голкипера сборной Колумбии. Вы помните его прекрасный удар? И вот сейчас почти что с того же места и снова великолепный по точности, самое главное, по замыслу, удар, как который нанес Георгий Хаджи.
1: А вы помните?

2007-го его одолжили у другой команды для одного матча за Суперкубок Европы с киевским «Динамо», которая в год победы Стяуа завоевала Кубок Кубков, о чем мы совсем недавно рассказывали. Одолжили, арендовали, и Георги забил единственный и победный мяч. Одолжить-то одолжили, а потом забыли вернуть. Ну, просто забыли. Оставили в команде на 3 года. В итоге Хаджи – лучший футболист Румынии 20 века, лучший бомбардир национальной сборной и автор лучшего гола чемпионата мира 94, где румыны в 1/8 сокрушили Аргентину, увы, без дисквалифицированного Марадоны, а так бы Карпатский против аргентинского. О, сюжет. И в четвертьфинале, вот это до сих пор для меня боль. Такой классный матч выдали со шведом, но уступили в этой чертовой серии пенальти. Что тогда творил в воротах шведов Томас Равелли, и решающий промах допустил именно Белодедич. Да, простите за лирику. Так вот, Хаджи еще сыграет за Реал и Барселону, выиграет за каждый суперклуб по суперкубку Испании, а затем окончательно найдет себя в Галатасарае. 4 чемпионата и 2 кубка Турции, кубок УЕФА, суперкубок. А вы говорите «румын». А вы удивляетесь, что Галатасарай-то творит? Да просто нужно выбирать правильный путь к победе. Хотя в Румынии конца 80-х над этими словами точно могли бы посмеяться. До встречи!

0: Свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-66015-54 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Три факта о парках города.
4: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день свой парк для будущего благоустройства выбрали уже более 136 тысяч екатеринбуржцев. В числе лидеров на данный момент бульвар по улице Культуры, Основинский парк и сквер по улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина. Одна из территорий, претендующих на благоустройство, парк имени Архипова. Общественное пространство носит имя главы Ленинского района с 1977 по 2006 год Константина Архипова. Парк круглый год пользуется популярностью у горожан для прогулок с колясками или встреч с друзьями. Напомню, выбрать одну из представленных на голосовании территорий можно до 12 июня, сделав это с помощью волонтера или на платформе обратной связи портала госуслуги. Узнать волонтеров и КГС легко по соответствующим атрибутам, жилетке и бейджу с символикой голосования. Отмечу, благоустройство одного из парков Екатеринбурга за счет федеральных средств будет возможно только при участии еще не менее 154 тысяч горожан. Памятник Алексею Балабанову будет установлен в Екатеринбурге 18 июня у Дворца молодежи. Как сообщает портал Екатеринбург.РФ, по задумке скульптора Мейрама Баймуханова, уральский режиссер изображен сидящим в пустом грузовом трамвае, частым героем его фильмов. Стены и кабины вагона напоминают летопись и содержат отсылки к Свердловскому рок-клубу, знаковым кинокартинам и биографии Алексея Балабанова. Напомню, решение увековечить память уральского режиссера приняли в августе прошлого года на заседании Общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга. Тогда мэр Алексей Орлов широко поддержал предложение об установке скульптуры. Алексей Балабанов родился в Свердловске. Первый игровой фильм снял в 1985 году в возрасте 26 лет. Сценарий он написал всего за одну ночь. Малобюджетный фильм был снят в ресторане в качестве камео. В фильме играла рок-группа Наутилус Помпилиус. Изначально памятник планировали установить к 18 мая, годовщине смерти Балабанова, но затем дату перенесли на месяц. Екатеринбургская теплосетевая компания начала первый этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба организации. Опрессовки пройдут по 21 мая. Испытания будут проводиться холодной водой от насосных станций в ночное время с 23.00 до 6 утра без ограничения горячего водоснабжения потребителей, сообщили в пресс-службе. В ЕТК не исключают, что на период испытаний горячее водоснабжение в квартирах все же может пропасть. В случае отсутствия горячей воды жителям советуют обращаться в свои УК или ТСЖ. Также жители просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности, не подходить к трубопроводам и тепловым камерам, не оставлять автомобили в охранных зонах теплотрассы, не заходить за ограждение места проведения ремонтных работ.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я артист из Екатеринбурга, кино А. И я к тебе с посланием. Остановись на минутку и послушай сердце. Оно хочет сказать тебе что-то важное.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
5: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
6: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области за минувшую неделю было возбуждено 70 административных расследований за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС, было составлено 133 протокола. Оштрафованы 4 юридических лица, 2 индивидуальных предпринимателя, 1 должностное лицо и 126 граждан. Всего с 11 по 17 мая патрульные группы с участием пожарных инспекторов провели 233 выездных обследования территории. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям и организациям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, захламлять придомовые участки горючими материалами. В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя в период проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Это следует из постановления администрации города. Мэрия Уральской столицы установила ограничение с 15 часов до 22.30 19 мая и с 14.00 до 23 часов 20 и 21 мая в границах улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинского, Царской. Кроме того, коммунальные службы должны обеспечить чистоту и порядок в районе Космоса и в литературном квартале, где намечены основные активности конгресса. Полиция проведет проверки торговых точек в указанных районах. Всероссийский библиотечный конгресс пройдет с 18 по 22 мая. Он охватит крупнейшие библиотеки города, музеи, литературного квартала и киноконцертный театр «Космос». В мероприятии примут участие более 1300 профессионалов из России и других стран. Акция «Пошли жениться» пройдет для жителей Свердловской области 26 июня. С 0 часов 1 минуты до полуночи в Екатеринбурге будут работать сразу 7 дополнительных необычных площадок для регистрации брака. Решение открыть дополнительные локации принято из-за высокого спроса на регистрацию брака в этот день. На середину мая в отделы ЗАГС Свердловской области подано 1074 заявления, в том числе 334 заявления в отделы ЗАГС Екатеринбурга. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, крепкие семьи, надежная опора Среднего Урала, и здорово, что их становится все больше. Почти 29 тысяч браков было заключено в регионе в прошлом году. Если есть спрос на регистрацию отношений в особенную дату, обязательно надо поддерживать стремление уральцев и дать возможность большему количеству пар стать семьями. Подать заявление на регистрацию брака пары региона могут до 25 мая через портал госуслуги. Как принять участие в акции после этой даты, можно узнать в любом отделе ЗАГС Екатеринбурга. Количество мест ограничено, а на отдельных площадках могут быть особенные требования к числу гостей.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
1: И вместо тысячи помпезных драм
0: пройдусь мурашками прямо по нам.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Эта музыка будет вечной. Году уральского рока посвящается.

В музыке часто бывает, что исполнитель или группа в первую очередь ассоциируются с одной конкретной песней. В ситуации с уральским роком самый яркий пример, пожалуй, этот. Когда говорим «апрельский марш», подразумеваем «сержант Бертран» и наоборот. Конечно, ценители, да и сами авторы не всегда могут согласиться, но тут и они солидарны. По мнению автора слов Евгения Кормильцева, цитата, «это лучшая наша вещь, потому что она а. концептуальна, б. ритмична, в. хорошо звучит, г. мне очень нравится мой текст».

Вы уже обратили внимание, что приведены два фрагмента двух разных фонограмм. Они как минимум вокалом отличаются. На первом поет Сергей Чернышов, а на только что прозвучавшем — Михаил Симаков. Действительно, творческая история песни довольно любопытная. Написан «Сержант Бертран» был еще в конце 80-х. Сергей Чернышов, Евгений Кормильцев и клавишник Игорь Гришенков, он же автор музыки к большинству песен марша, остались после репетиции в подвальном помещении одного из общежитий на улице Восточной. Гришенков на клавишах наигрывал ритмический рисунок, Чернышов, сидя за барабанами, поддерживал некий ритм и вдруг стал напевать в стоявший рядом микрофон первое, что пришло в голову. Потом разошлись по домам, но Кормильцев с Гришенковым пошли к одному из них и решили развить новую музыкальную тему. Евгений сразу за ночь сочинил весь текст, и уже на следующее утро на репетиции Чернышов подбирал гитарный риф и гитарное соло. Франсуа Бертран, он же монпарнасский вампир, сержант-некрофил. Французский солдат, сержант, военный инженер 74-го полка французской армии, живший в 19 веке и прославившийся благодаря своей склонности к некрофилии и некросадизму. Случай сержанта Бертрана подробно описан, в частности, Рихардом фон Крафтом Эббингом в книге «Половая психопатия». Песня впервые была исполнена осенью 1989 года на очередном фестивале Свердловского рок-клуба. На нем присутствовали столичные звукорежиссеры из студии «Останкино». Они предложили апрельскому

кому маршу сделать запись, пары-тройки песен, а в результате получился целый альбом «Звезда Полынь». Но не ищите его в официальной дискографии. Свердловчанам не понравилось качество записи исключительно по вине столичных техников, а потому пластинку признали несостоявшейся. Но уничтожать пленку не стали. Ее мы и слушали в самом начале. Основной вокал Сергей Чернышов, Михаил Симаков бэк-вокал и соло на саксофоне в конце. Официальным же вариантом «Сержанта Бертрана» считается вот эта версия 1994 года, записанная в Екатеринбурге и вошедшая в одноименный альбом. Сергей Чернышов на тот момент группу покинул и даже не указан на обложке как автор музыки, поет Михаил Симаков.

Тем не менее, после выхода альбома Сергей Чернышов вернулся в состав «Марша», но вскоре сама группа, по сути, прекратила существование. Собиралась только для специальных выступлений и концертов по поводу. Следующий альбом выпустила только 11 лет спустя. Видеоверсия «Live in Rassoha». Кстати, настоятельно рекомендуем. С Михаилом Симаковым договорились. Припевы поют вместе. Сергей поддерживает куплеты вторым голосом и в одном месте говорит от лица героя «Я сержант Бертран». Впрочем, многие зрители на концертах не всегда вслушиваются в голоса. По одной причине – потому что сами поют. Так и было. 4 февраля 2026 года в киноконцертном театре «Космос» на Большом рок-квартирнике, официальном открытии года уральского рока. Бертрану подпевал весь зал, а аккомпанировал Михаилу Симакову, Сергею Чернышову и Игорю Гришенкову оркестр «Бах».

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. Свердловская область является Россией-образующей. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с губернатором Денисом Паслером. Глава Беларуси отметил, что производственная база Свердловской области в советский период, продукция, которая изготавливалась в регионе, была предметом гордости. «Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас», — заявил Лукашенко. Паслер отметил, что Свердловская область и Беларусь намерены нарастить товарооборот между регионом и государством. Товарооборот почти 1 миллиард долларов. С учетом тех перспектив, которые мы обсуждали, я думаю, это будет рубеж, который мы превысим уже в этом году и уверенно будем реализовывать другие совместные проекты, заявил Паслер. В Екатеринбурге стартовал проект по утилизации старой электротехники с территории садоводческих некоммерческих товариществ. Как отмечает портал Екатеринбург.РФ, на территориях СНТ на протяжении многих лет бессистемно накапливается крупногабаритная бытовая техника – холодильники, стиральные машины, телевизоры и компьютеры. Отсутствие организованной системы вывоза приводит к тому, что такие отходы годами хранятся на участках, в проходах и местах общего пользования, создавая экологическую угрозу и захламляя территорию. Представленный проект предусматривает создание системы организованного сбора выше из употребления техники и электроники с использованием инфраструктуры СНТ. Взаимодействие строится следующим образом. Председатели СНТ информируют жителей о датах и месте сбора отходов. Жители приносят ненужную технику на указанное место на территории СНТ. Крупногабаритная и мелкая техника принимается бесплатно. Когда накопится не менее 20 единиц крупногабаритной техники, будет организован централизованный вывоз и безопасная переработка на специализированных предприятиях. Проект уже прошел успешную апробацию в тестовом режиме на базе одного из товарищей. В результате организованного сбора жители сдали 1,5 тонны отработанной техники и электроники. Планируется, что пилотный проект будет действовать в радиусе 50 километров от Екатеринбурга. Площадки всероссийской акции «Ночь музеев 2026» в Екатеринбурге посетили около 83 тысяч человек. Всего в мероприятии приняло участие 100 выставочных пространств. Музеи и галереи были открыты с 11 часов до полуночи. За это время для посетителей провели более 6 тысяч экскурсий. Самой посещаемой площадкой стал креативный кластер L52. На втором месте оказался дом генерала Качки. Главное здание Музея истории Екатеринбурга. Третью позицию занял Музей истории камнерезного и ювелирного искусства. В честь 20-летия проекта «Ночь музеев» в Екатеринбурге впервые прошел фестиваль маршрутов. Он объединил около 50 видов экскурсий – пешеходных, автобусных, трамвайных, с выездами на предприятия и в другие города. Всего в рамках фестиваля маршрутов прошло более 200 экскурсий, которые посетили свыше 3500 человек. Кроме того, в рамках проекта «Культура для всех» были проведены 3 адаптированные экскурсии для людей с инвалидностью. Арт-прогулка по объектам фестиваля «Стенография», экскурсии в музей андеграунда и музей истории плодового садоводства. В них приняли участие 58 человек.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами. Guess I'm finally right.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: Лучше сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, любимый Екатеринбург! Здравствуйте, дорогие земляки и гости уральской столицы! Мы музыкальный проект «Звуки Бажова». Слушайте нашу песню «Маяковский в Свердловске» на 107.6 FM.
2: С Радищева на Хохрякова вечер завернет налево, скажет Тихвину здорово, подсветив неоном белым, фонарям кивнет и дальше с Малышева по плотинке. Нет тебя, мой город краше, изумруд лесной глубинки.

Небо сверкает напоследок за уральскими горами, под сосновым ляжет пледом с малахитовыми снами. Утром сонное наружу, солнце выкатится в город. Эй, кому букет мой нужен? Познакомиться есть повод.

0: сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктузский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ на 107.6. Новости на Город ФМ.
2: У микрофона Максим Клейменов. Здравствуйте. В Свердловской области за минувшую неделю было возбуждено 70 административных расследований за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС, было составлено 133 протокола. Оштрафованы 4 юридических лица, 2 индивидуальных предпринимателя, 1 должностное лицо и 126 граждан. Всего с 11 по 17 мая патрульные группы с участием пожарных инспекторов провели 233 выездных обследования территории. Напомню, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям и организациям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, захламлять придомовые участки горючими материалами. В Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя в период проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Это следует из постановления администрации города. Мэрия Уральской столицы установила ограничение с 15 часов до 22.30 19 мая и с 14.00 до 23 часов 20 и 21 мая в границах улиц Первомайской, Пролетарской, Дзержинского, Царской. Кроме того, коммунальные службы должны обеспечить чистоту и порядок в районе Космоса и в литературном квартале, где намечены основные активности конгресса. Полиция проведет проверки торговых точек в указанных районах. Всероссийский библиотечный конгресс пройдет с 18 по 22 мая. Он охватит крупнейшие библиотеки города, музеи, литературного квартала и киноконцертный театр «Космос». В мероприятии примут участие более 1300 профессионалов из России и других стран. Акция «Пошли жениться» пройдет для жителей Свердловской области 26 июня. С 0 часов 1 минуты до полуночи в Екатеринбурге будут работать сразу 7 дополнительных необычных площадок для регистрации брака. Решение открыть дополнительные локации принято из-за высокого спроса на регистрацию брака в этот день. На середину мая в отделы ЗАГС Свердловской области подано 1074 заявления, в том числе 334 заявления в отделы ЗАГС Екатеринбурга. Как отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, крепкие семьи, надежная опора Среднего Урала, и здорово, что их становится все больше. Почти 29 тысяч браков было заключено в регионе в прошлом году. Если есть спрос на регистрацию отношений в особенную дату, обязательно надо поддерживать стремление уральцев и дать возможность большему количеству пар стать семьями. Подать заявление на регистрацию брака пары региона могут до 25 мая через портал госуслуги. Как принять участие в акции после этой даты, можно узнать в любом отделе ЗАГС Екатеринбурга. Количество мест ограничено, а на отдельных площадках могут быть особенные требования к числу гостей.
1: О погоде.
2: Завтра в течение дня синоптики обещают в уральской столице переменную облачность, возможны осадки, температура воздуха в районе плюс 30 градусов. Это были новости на Город ФМ. Оставайтесь с нами.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере по улице Амундсена. Факт первый. Улица Амундсена, вдоль которой расположен сквер, является одной из магистральных улиц Екатеринбурга. Она получила свое название в 1947 году в честь норвежского полярного исследователя Руаля Амундсена, первооткрывателя Южного полюса и первого человека, побывавшего сразу на двух географических полюсах Земли. Факт второй. Сквер на улице Амундсена разбили в 70-е. С тех пор здесь любят гулять с детьми, устраивать пикники и заниматься спортом на свежем воздухе. Весной сквер наполняется ароматом цветущих деревьев, а летом становится настоящим оазисом прохлады в черте города. Многие жители отмечают, что именно здесь можно встретить редких птиц и насладиться тишиной вдали от городского шума. Факт третий. В настоящее время сквер нуждается в обновлении. Его территория густо заросла деревьями и кустарниками, а на главной дорожке нет асфальта. Аллея почти не функционирует как место для отдыха, так как на ней находится всего три скамейки. Горожанам уже представлен проект благоустройства. Здесь появятся новые дорожки, современные детские и спортивные площадки, уютные зоны отдыха и, возможно, даже арт-объекты, которые украсят пространство и сделают его еще привлекательнее для всех поколений. А сейчас мы напомним, что сквер на улице Амундсена является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Программа подготовлена в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107,6.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Чтобы уменьшить шансы мошенников вас обмануть, придумайте кодовое слово для членов вашей семьи.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самым старым деревом Екатеринбурга официально признана сибирская лиственница, растущая в районе перекрестка улиц 8 марта и Декабристов возле общежития Ранхикс. По мнению ботаников, дереву не менее 230 лет. Лиственница имеет статус ботанического памятника природы. А жители города считают, что если прикоснуться к дереву ладонями, то оно передаст человеку часть своей мудрости. Также очень старые деревья можно найти в Харитоновском парке за театром юного зрителя. Некоторым липам и лиственницам здесь более 200 лет. Они были посажены прежними владельцами усадьбы, купцами Расторгуевым и Харитоновым.

Город FM на 107.6.

0: утро.
1: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Самая широкая улица в Екатеринбурге – проспект Ленина на участке от площади 1905 года до Московской. На этом участке ширина проспекта составляет 76 метров, а на других участках проспект может быть совершенно другой по ширине. Проспект Ленина – одна из исторических улиц города, практически его ровесница. На первых картах Екатеринбурга она фигурировала как перспективная. Несмотря на то, что протяженность главной улицы города всего 4,6 километра, она проходит через три городских района – Верхесецкий, Октябрьский и Кировский.
1: Реклама на 107,6.
3: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. За ложные сообщения об угрозе теракта предусмотрена уголовная ответственность.
4: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
5: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.

0: В Екатеринбурге половина первого ночи.
1: На 107.6.

о тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе —

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, я артист из Екатеринбурга, кино А.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: На 107,6.

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: В Октябрьском районе Екатеринбурга расположена улица, названная в честь Григория Александрова. Свое название она получила в 2023-м, в год 120-летия кинорежиссера. Эта улица соседствует с улицами, названными в честь артистов – Клавдии Шульженко и Марка Бернеса. Они были современниками Александрова. Сам режиссер родился в Екатеринбурге 23 января 1903 года и свой творческий путь начинал в Екатеринбургском оперном театре. Вплоть до 1921 года был неразрывно связан с Уралом.
2: Свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио город ФМ 354-5702.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

Привет, я Лена Меркулова из Екатеринбурга, и ты слушаешь мою музыку на Город FM. И где бы ты сейчас ни находился, помни, что кто-то с нетерпением ждет встречи с тобой.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Воробушкина. Мы находимся на частоте 107.6 город FM. Слушай мою песню «Алло», я сейчас буду звонить твоему сердцу. Не отключай его.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-5702.

мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет всем! С вами Яки Манки. И если вам не хватает тепла, то слушайте мои песни на радио Город FM.
2: Снова придет зима, и будешь ты сами забит, кто-то тебе сказал.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: И раз, два, три.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное —

Хит-ФМ на 107.6. Радио для тех, кто любит Екатеринбург. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Екатеринбурге половина пятого.
1: На 107,6.

звукоповещение со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца навечно занят.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 5 часов утра.
1: На 107.6.